Самый лучший пост – это пост на, для очищения организма, это пост на овощных соках. Допустим, хорошо очищает организм свекольный сок или сок из сырых кабачков, допустим, сок из тыквенный сок и так далее. То есть сырые соки очищают человека. Какой сок выбрать, который нравится? Вот чувствуете, мне нравится этот сок. На нем и поститесь. Только один сок этот пейте. Морковный сок, может быть, сырых овощей. Смотрите, соки овощей очищают каналы психические, а фруктовые соки, они очищают тело. Допустим, в теле нарушение обмена веществ, нарушение, допустим, какие-то слизь накопилась. То есть фруктовые соки, они тело очищают, а овощные соки очищают тонкие каналы в организме. Ну и тело тоже очищают. Сочетание хатха-йоги и соков овощных сильно очищает организм. Еще более сильно очищает организм панчакарма. Это такой аюрведический комплекс, который включает в себя промасливание тела, рвотные, слабительные, даже кровопускание, там пиявки прилагают там, и так далее. Ну то есть это мероприятие, очищающее организм, длительное мероприятие. 3 недели человек этим занимается. Веды говорят, несколько раз в несколько лет надо съездить на панчакарму, там, где в клинике проводят ее, и поочищать организм. Выбрать 2 недельки, 3 недельки и очистить свой организм. Это будет очень полезно для вас. Следующий такой метод кардинального лечения, дающий возможность очистить организм, это метод, разработан мной. Я вам сейчас расскажу этот метод. У нас всего в организме, как бы, вот организм энергетически как матрешка состоит из различных слоев. Каждый слой определяет, за определенные функции организма отвечает. Допустим, сегодня одна женщина ко мне подошла, и у ней на самом первом, как бы первый слой называется раса-дату. И у нее в этом слое первом матрешке есть 6 каналов. И на одном из 6 каналов, на самом наружнем, у ней накопилась капха, и в результате у ней аллергия. Хроническая аллергия, которую никак вылечить невозможно. Кроме перечисленных мной методов сейчас. Что мы делаем в нашей клинике? Мы обнаружили, вот всего получается таких как бы мелких каналов, тонких, 42. Есть всего 7 как бы слоев таких основных. И эти 7 слоев делятся на 6 послоев, каждый из них. 6 у 7 получается 42. У каждого человека из вас, у каждого человека с самого начала от рождения. На 4 из этих 42 каналов, вот этих мелких, на 4 из 42 всю жизнь копится капха. Ну, то есть вещество, блокирующее эти каналы. У каждого человека на каком-то из 42 каналов она копится. И создает какой-то вид, то есть получается всего 4 вида хронических заболеваний у человека копится в организме. Причем вот всего 7 этих дату, 7 каналов больших, каждый из них на 6 подуровней делится. Вот 3 вида капхи этой копится на 3 из 7 вот этих больших каналов. А один вид капхи копится по соседству. Ну то есть на одном канальчике 2 сразу копится, понимаете? А на остальных по 1, получается всего 4. Вот так это наши исследования. Мы провели такие исследования, много людей протестировали и увидели, что вот так происходит. И вот, вот эта капха, она дает все виды хронических заболеваний, все абсолютно. Начиная с шизофрении, заканчивая эпилепсией, гепатитами, аллергиями, астмой, чем хотите. И если вы не будете заниматься хатха-йогой, не будете делать дыхательные упражнения, не будете поститься, не будете очищать свой организм таким образом, она будет себе копиться и копиться, и наступит момент, и у вас что-нибудь замкнет. Или пища не будет перевариваться, или еще что-нибудь, или суставы начнут болеть. Ну, то есть все, что угодно. Поэтому, если вы чувствуете, что уже замкнуло, начните заниматься хатха-йогой, дыхательным упражнением, постепенно вам станет лучше. По мере очищения организма от капхи будет улучшение происходить. Если вы чувствуете, что уже не можете ничего делать, у вас организм настолько плохо работает, то тяжело. Значит, билетик в Краснодар, приезжаете в клинику на 6 дней. Мы вам ставим ветки
Здесь семь видов деревьев, и они в определенной последовательности, как бы вот семь, у нас семь слоев в организме основных, на каждый слой мы выбираем свое дерево, которое подходит человеку. Это очень серьезная научная работа. Мы выделили 12 человеческих конституций у людей, и поэтому 12 как бы групп деревьев, всего получается 600 видов деревьев мы изучили, и как бы, ну и также коры. Вот и также кора будет такая, такой, будете носить ветки и кору 6 месяцев на себе. Насколько это серьезное лечение? Вот сейчас меня в Москве ждет одна девушка, ей 35-36 лет где-то. У ней был рак 4-й степени, когда она приехала ко мне. У нее опухоль от желудка проросла до головы. И она дала несколько метастазов, легкие еще там. Ну, хорошее деревце такое выросло внутри. Эта опухоль рассосалась за месяц у нее. Мы сейчас начинаем серьезно заниматься, работать в этой области и собирать научные данные о том, как действует эта методика. То есть у нас куча уже результатов различных. Мы начали лечить сахарный диабет, хотя раньше не учили. Мы начали лечить эпилепсию, у нас есть результаты. Начали лечить шизофрению, слабоумие детское и так далее. Много различных тяжелейших заболеваний, все они основаны на этой капхе, которая вот копится. Поэтому, если чувствуете уже как бы все тяжеловато, у вас там гипертония, там голова болит, что хотите, приезжайте и лечитесь. Лечение стоит $700. Это недорого, поверьте мне, для такой медицины. Вот. Мы с человеком работаем где-то порядка 25 часов индивидуально, чтобы все это подобрать. И потом на 6 месяцев даем лечение. То есть каждый день в течение 6 месяцев вы будете носить все это и прочищать себе эти каналы. Они прочищаются очень медленно. И через 6 месяцев проходит все тело уже. Очищается все тело от этого. И можно очки будет снять. У меня вот этот канал я себе прочистил уже, связанный с зрением. И у меня начали глаза хорошо видеть. Но у меня просто вот, мне надо упражнения эти для глаз делать, чтобы они восстановились. И мне лень. Я поэтому как ходил в очках, так хорошо. Ну, некогда просто этим заниматься. А так возможно. Ну, то есть у нас есть люди, которые даже зрение восстановили, канал прочистили определенный, и все, и зрение начало восстанавливаться. Половые функции, допустим, импотенция у человека, бесплодие тоже. Вот все есть, и дети не возникают. Приезжайте, прочистим каналы, дети возникнут. Это реально. Или, допустим, вам 45, у вас климакс наступил. То же самое, значит, каналы забились там и все. Просто пробили каналы и месячные опять пошли. Хотя их не было, допустим, 2-3 года или 4 там. Ну, то есть, серьезная медицина. Приезжайте, тоже можно так помочь себе. Но потом, если вы будете жить, как жили, то они опять начнут забиваться в том же направлении. То есть, эти каналы, они забиваются там же, где забивались. То есть, других вариантов нет, понимаете? Эти дорожки проложены с самого рождения. Так действует карма. И эта карма связана с прошлыми жизнями. Не спрашивайте меня, от чего я так болею. От того, что мы там что-то набедокурили, и теперь болеем. С самого рождения эти болезни копятся. Вот эта капха копит с самого рождения. Поэтому человек почистил свои каналы, прошло несколько лет, они опять начнут забиваться. Значит, надо постоянно каждый день йога, очистительное дыхание, периодически очистительное голодание, так человек очищает свое существование. Каждый человек должен прожить как минимум 80 лет. Если человек серьезно йогой занимается, он живет 90 и больше. Вот, допустим, Айенгар есть такой человек. Он, ему 94 года или 95 уже. Он сам преподает йогу еще. Нормально? Ну ладно, так вам для слова к слову. Но это называется картовья карма. Некоторые люди, находясь в страсти, они как бы неправильно занимаются очищением своего организма. Допустим, длительное голодание проводят. Это вредно для здоровья. Почему? Некоторые люди думают, что они длительно поголодают, они сильно очистят свой организм. Это так. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что от длительного голодания портится психика. Человек уже не может в обществе людей находиться, у него чувствительность сильно повышается. Поэтому не советуется как бы длительное голодание проводить, а также вот эти вот различные убийства своего организма, допустим, зарядка, да и изнеможение там, понимаете? То есть включаться в работу над собой надо тоже с умом, спокойно, без этих всех перегрузок каких-то. Некоторые думают, что надо в бане париться до потери пульса. Кстати, париться в бане тоже хороший метод, очищающий организм, я вам советую. Только надо париться правильно, есть правило. Сначала надо в холодную воду,
остыть надо сильно, потом в парную, а потом заканчивать опять холодной водой. Иначе

ощущение, что мои родители мне испортили мою жизнь. Вот это и называется викарма. То есть мой папа и моя мама плохо относились ко мне, поэтому я такой. Помните вот этот фильм старый такой советский, когда царь, обыкновенное чудо называется. И Леонов играл царя, как бы, и он яд все время подсовывал там своему другу. Он говорит, ну это бабушка во мне действует, ну что я могу сделать? С пониманием таким своей как бы судьбе относился. И тот говорит, ну ты мне же яд даешь. Он говорит, правильно, яд, пей, говорит. Он говорит, ну я зачем яд-то буду пить, я же помру. Он говорит, ну что делать, я же царь, говорит. Не надо тебе периодически яд подсовывать. Ну, такая песня. Это как бы неправильное отношение к своей семье, потому что ты подсовываешь яд не потому, что бабушка плохая, а потому что ты по судьбе получил такую бабушку. Ты сам виноват. Если бы ты в прошлой жизни плохие поступки не совершал, ты бы такую бабушку не получил. Понимаете, есть одна вещь, которую надо очень сильно знать, что первую карму, которую ты в своей жизни должен отработать, эту карму отношения с родителями. Как она отрабатывается, сейчас я вам объясню. Вот смотрите, есть два типа отношений с родителями. Близкие отношения и глубокие с родителями означают, что нет плохой кармы или ее мало. Бывают отношения с родителями очень тяжелые и невыносимые. Это означает всегда, что эта карма действует также и на отношения с твоим мужем и женой, и на отношения с детьми. То есть это называется в целом семейная карма, но она начинается с родительской. И человеку в жизни уже показывается через родителей, что будет дальше в твоей жизни. Смотрите, если человек с помощью раскаяния и молитвы не улучшил чувства по отношению к отцу в своем сердце, значит, будет страдать его положение в обществе и социальное развитие. Если в результате раскаяния и молитвы человек не улучшил свое чувство к матери, значит, в его жизни будет страдать личная жизнь. Отношения с близким человеком и с детьми как-то могут пострадать. Чувство по отношению к близкому человеку и отношения близкие не одно и то же, потому что бывает такая тяжелая карма, что человек не может строить близкие отношения. Почему? Потому что карма очень тяжелая. Сюда не ходи, туда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Понимаете? То есть следует понять, что вообще отработка кармы или улучшение отношений, как люди улучшают отношения. В основном бытует мнение, что улучшать отношения надо друг с другом, общаясь. И это, в этом заключается глубочайшее заблуждение. Потому что когда два человека общаются друг с другом, в это время как раз карма и включается, и начинает действовать на мозги. И такие общения заканчиваются всегда скандалом. Поэтому веды говорят, самый лучший способ отработки кармы в отношениях – это внутренняя жизнь. Надо общаться со своим родственником на расстоянии. Ну то есть, что это значит? Это значит, надо молиться за его здоровье, желать ему счастья. И это длительный процесс – раскаиваться в своих ошибках по отношению к нему и пытаться думать о нем хорошо. Надо вспоминать его хорошие черты характера и пытаться изжить из сердца чувство, что он плохой человек. И это не один день работы, то есть это реально, вот, допустим, с матерью, с отцом отношения улучшить, надо каждый день в течение года примерно вот эту практику совершать. Через год что получится? В сердце получится облегчение, но это не значит, что вы к папе придете и у вас будет сюсю-мусю. Понимаете, проблема заключается в том, что бывает такая карма, что никогда не восстановятся отношения, никогда. Сколько бы ты ни молился. Но если у тебя к отцу или к матери в сердце хорошее чувство, этого уже достаточно. Если ты чувствуешь, что ты в близких отношениях не можешь их строить, тогда их не надо строить. Надо держаться на расстоянии от близкого человека. Но в своем сердце постоянно молиться за него и желать ему счастья. И тогда, если у тебя в сердце легкость по отношению к этому человеку, значит, у тебя в жизни все хорошо. Но есть одна проблема. Некоторые люди, они все время лезут туда, где их прибьет, понимаете? Но есть такой мотыльковый эффект, допустим. Мотылек, он всегда летит на свет, летит, летит. Зачем? Чтобы мозги опалить. И ему вот надо именно общаться, понимаете? Общаться надо. Вот, допустим, семья разрушается, вот уже еще один шаг, и близкий человек уйдет от тебя. И ты уже знаешь, что нельзя подходить к нему, все, нельзя его трогать, надо садиться и желать ему счастья, молиться много дней, чтобы восстановить отношения. И ты все равно, нет, я схожу,

0: встаешь и идешь с ним поговорить.
1: И он от тебя уходит, понимаете? Это мотыльковый эффект вот этот вот. Лезть туда, где тебе пожгет, понимаете? Вот это очень опасно. С ним надо быть аккуратным, с этим мотыльковым эффектом. Поэтому надо понять, что отработка кармы означает всегда только внутренняя жизнь. Это отработка кармы – это не то, что человек должен делать в отношениях. Это внутренняя жизнь всегда. И что нужно сделать для своей судьбы? Первое, что нужно сделать – нужно в сердце своем улучшить отношения с мамой и с папой. Потому что через них действуют высшие силы. Вот если взять, допустим, структуру отношений с высшими силами нашу взять, то в высших силах есть женское начало, которое дает тебе счастье в личной жизни и в отношениях с самим собой. Глубокого понимания себя как личность. Женское начало дает. Есть мужское начало, которое дает возможность работать над собой и побеждать свою судьбу. Как бы побеждать отношения внешние и все прочее, судьбу свою побеждать, то есть волю дают, решимость, силу для победы. Мужское и женское начало любого человека. Высшие силы дают человеку силы для мужского и женского начала. Есть ангелы-хранители, которые с нами связаны через отца, они всегда связаны, или через мать. И если человек не улучшил отношения с отцом и с матерью, это значит, что эти высшие силы на него действовать не смогут по тому каналу, который заблокирован. Допустим, я не улучшил отношения с матерью, значит, в личной жизни у меня будет беда всегда. Не будет помощи, никто мне не будет помогать. Если я не улучшил отношения с отцом, значит, в общественной жизни, в работе, там, в отношениях с людьми, в работе над собой у меня не будет помощи, никто мне не будет помогать. Поэтому первое, что человек для своей нормальной жизни должен сделать, он должен отработать викарму, связанную с родственниками, антиродительскую карму уничтожить в своем сердце. Надо полюбить отца и мать. Это первое, что нужно сделать в своей жизни, дорогие мои друзья. Но я вам скажу больше, что человек должен потом развивать свое чувство отцовской защиты и чувство материнской защиты в отношениях со святыми людьми. Поклонение Богородице и Матери Мира дает человеку возможность углубить защиту со стороны матери, а поклонение духовному учителю дает возможность победить, как бы углубить отношения со стороны отца по отцовской линии как бы, в своей жизни. И та и другая молитва приводит к высшей защите, высшему благу для человека. То есть человек должен молиться божественному женскому началу и божественному мужскому началу в своей жизни. Без этих молитв жить нормально просто невозможно. Вы, допустим, спрашиваете меня, почему у меня такая тяжелая жизнь? Вот все так спрашивают. А вы хоть знаете, как жить-то правильно или нет? Вы хоть пробовали правильно жить, чтобы эти вопросы задавать? Видите, мы любез какой-то с вами получили, теперь надо учиться правильно жить. Потому что если человек правильно не учится жить, он не может жить нормально. Вот я сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и позапозавчера, я ставлю изображение своего духовного учителя перед собой. Начинаю молиться, кланяться ему. И постепенно я вхожу с ним в такие отношения внутренние, в сердце, что я могу для него что-то сделать. Или я мысленно лечу его, или я кланяюсь ему, или я мысленно молюсь за его миссию, или я молюсь за выполнение его наставлений, для того, чтобы он был удовлетворен, или я молюсь, просто очищаю его стопы, как бы, ну, пытаюсь как-то ему послужить лично, ну, так далее. То есть совершаю такие действия для того, чтобы он был доволен в моем сердце. И эта деятельность, она к чему приводит? Я начинаю чувствовать, от него начинает идти сильное сияние. Такое реальное сияние сильное. Оно сначала пропитывает мое существование, потом начинает действовать на все события, связанные со мной, с моими людьми. И все это пространство, связанное с моей жизнью, заполняется само. Я об этом не думаю, я просто думаю о том, как служить своему учителю. Я каждый день этим занимаюсь. И жизнь наполняется глубоким счастьем, удовлетворением от этого. Понимаете, веды говорят, что основная жизнь человека – это внутренняя жизнь. Потому что все, что происходит на внешнем плане – это результат внутренней жизни. Допустим, ты пришел на работу, тебя поругали. Что с этим делать? Ничего. Это значит, в своей внутренней жизни ты не отработал какую-то карму, которая привела к этому скандалу и все. Некоторые люди, они очень внешне относятся к жизни, они пытаются замять эту ситуацию, там что-то замять, этот скандал и все прочее. Но это все бестолковое занятие. Ну, замнешь ты этот скандал, потом другой будет. Понимаете, это все равно, что с потолка штукатурка сыпется, а ты пол подметаешь каждый день. Ну, что толку, все равно будет сыпаться штукатурка. Надо штукатурку драить. А это означает молиться, дорогие мои. В сердце надо своем жить, учиться в сердце. Как полюбить мужа? В сердце. Надо молиться за него, думать о нем. И в сердце отношения устанавливаются, потом внешне начинают становиться хорошими. Что такое антисемейная карма? Викарма. Следующий вид викарма – антисемейная карма. Антисемейная карма означает невыполнение своих семейных обязанностей. Допустим, не хотим воспитывать детей, получаем по башке. Не хотим служить мужу, не хотим служить жене, не хотим верно жить, не хотим выполнять свои обязанности, значит, будем страдать. Какие виды страданий человек получает от антисемейной кармы? Эти все страдания сводятся к одному. Его возможность жить нормально блокируется. Допустим, человек ушел, я уже рассказывал, от близкого человека. Возможность создать семью заблокирована. Мужчина не хочет, допустим, работать, деньги приносить в семью. Возможность развиваться как личность у него заблокирована. Он не может работать над собой. Он говорит, я не работаю, потому что я работаю над собой. Дорогие мои друзья, если ты не хочешь кормить семью, твоя работа над собой – это все фигня. Она тебе не поможет, потому что самый первый этап работы над собой – это приносить деньги в семью. Потому что в чем заключается работа над собой? Она заключается в том, чтобы все были удовлетворены твоей жизнью. Что ты как бы что делаешь сначала? Удовлетворяешь всех, кто находится рядом с тобой. В этом и заключается работа над собой. Если женщина не кормит мужа, она не молится за его здоровье и не смиренно не относится к нему, идет на работу и думает, я много денег получаю, мне некогда его кормить. Это все фигня. И ваши денежки никому эти не нужны. Они счастья не принесут. Потому что первое, что женщина должна научиться делать, она должна смиренно научиться к мужу относиться и заботиться о семье. То есть, если человек не выполняет свой долг, понимаете, проблема заключается в том, что свой долг всегда выполнять тяжелее, чем чужой. Допустим, легче женщине пойти куда-то на работу, чем дома мучиться с близкими. Это легче, но это не приносит облегчения потом. Кажется, что легче, на работу ушла, забылась, и все нормально. Но потом семья разваливается. И результат этого развала на женщину очень плохо сказывается. Поэтому женщина должна свои силы вкладывать куда? В семью. Даже если она на работе находится, она должна молиться за семью, думать о семье на работе. Так женщина должна жить. А мужчина должен заботиться о семье финансово, должен духовной практикой заниматься. И таким образом он облегчает, человек облегчает себе жизнь. Потому что если человек заботу оказывает о близких, то судьба ему открывает дорогу. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Никакой дороги не будет. Работать не хочешь, дороги никакой не будет. Никаких надежд, никакой дали не будет в жизни. Будет одна пустота. И человек думает, почему у меня такая жизнь несчастная? Потому что ты не выполняешь свой долг. Долг – это что такое? Это то, что открывает двери в судьбу. Денежку приносишь домой, дверь открыта для твоего самосовершенствования. Человек, если хочет работать над собой, он должен всех сначала удовлетворить. А потом уже дальше работаешь над собой. Все довольны, спокойная атмосфера создалась, работай над собой, пожалуйста, нет проблем. Если ты дома порядок не навела в сердцах близких людей, все недовольные, все несчастные, ты не сможешь работать над собой. То есть человек должен стремиться к духовному, но если он не может вести себя нормально дома, никакой духовности нет. Духовность начинается после выполнения своих обязанностей. Обязанности выполнил, потом будет духовность. Как бывают такие общества, люди собираются, и они вот служат друг другу в этом обществе, в этой организации, служат друг другу, и такими становятся святыми. Ой, вообще. Такие святые в отношениях друг с другом. Потом домой приходит. Варежку раскрывает на всех. Святой. И он искренне верит, такой человек, что он варежку раскрывает, потому что они, козлы, не понимают, кто я такой. Это я святой, они плохие. Так вот, святой человек или не святой, это определяется по его отношениям в семье. Это знаете, откуда я эту фразу взял? Я эту фразу взял из своих лекций. Но не совсем из своих лекций, не совсем так. Эту фразу я взял от своей жены, которая цитирует мои лекции. Если все это начинается, она садится рядом со мной и говорит. Она любит лекции читать, но не всем, не обществу, а мне. Мне по судьбе так получилось, что я читаю лекции людям, а мне читает лекции жена. И она садится вот так со мной и говорит, ну что, мой хороший, святой — это не тот, кто там ведет себя очень хорошо везде. Святой — это тот, кто ведет себя хорошо с женой. Понимаешь? Ты сам в лекции говорил об этом. У меня вариантов нет. Я соглашаюсь. Вот такая система. То есть я не избежал этой системы, поэтому я вам всем рекомендую в этом направлении двигаться. Почему? Я сейчас вам расскажу, почему. Потому что наши близкие люди, мы как их воспринимаем, близких людей? Мы думаем, что наши близкие люди – это те, кто нам приносит, должны принести счастье. Один пациент пришел, пациент лежит в палате интенсивной терапии. Доктор заходит в палату, и пациент говорит: «Доктор, я могу на что-то надеяться?» И доктор ему отвечает: «Смотря на что ты будешь надеяться». Понимаете, идея в чем заключается? У нас есть очень искренняя вера в сердце, что близкие нам даны прежде всего для того, чтобы мы были с ними счастливыми. Так? Для счастья дается близкий человек. Мы так верим в это. Но знаете, в Ведах говорится совсем другое. В Ведах говорится, что близкий человек дается прежде всего для наказания. И он является главным палачом в руках нашей судьбы. Вот эта девушка красивая такая, девушка моей мечты, королева красоты, которая за тебя такая невинная, такая смиренная, за тебя выходит замуж, она будет главным палачом твоей судьбы. И этот такой хороший парень такой, хороший человек такой, любимый такой, хороший, надежный, он будет главным палачом твоей судьбы. И не потому, что он так хочет. Вот спросите, допустим, у близкого человека, хочет он быть палачом твоей судьбы или нет? Он скажет: «Нет, не хочу. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Но почему же он становится палачом? Почему он же так мучает? Потому что так положено. Я изучал серьезно эту тему и увидел, что есть высшие силы, которые действуют через психику близкого человека. У него в сердце появляется сильная жажда что-то тебе сказать. Такая сильная жажда, просто невыносимая. И ты начинаешь говорить это близкому человеку, он мучается от твоих слов, а ты ничего с собой не можешь сделать. Так действует эта штука, понимаете? Поэтому первое правило в чем заключается? Как с палачом отношения строить, знаете? Надо капитуляцию сделать полную, сдаваться. Иначе ничего не получится. Поэтому самое первое, что человек должен понять в семейной жизни – что он должен учиться смирению по отношению, не доказывать ему свою правоту, а смирению по отношению к агрессии своего близкого человека. Эта агрессия санкционирована свыше, чтобы вы знали. Я уже вам рассказывал на лекции о том, как я увидел, как на мою жену действуют высшие силы, чтобы она ругала меня. И когда это увидел, я этим высшим силам отдал свои поклоны. И она сразу успокоилась тут же. Я понял, как работает система. На личном опыте, и теперь вам его передаю. Это большой концерт, понимаете, который не нами делается. Это подтверждено одной личностью ведической. Эту личность зовут Бхишма. Это самый мудрый, один из самых мудрых людей на Земле. Знаете, как Бхишма появился на свет? Ганга, знаете, река Ганга, это личность. Она — это очень красивая личность. И она один раз вышла, чтобы зачать ребенка с царем. Ну, то есть божественные эти личности могут появляться перед нами. И она создала семью и жила в семейной жизни с царем, с одним. Это описано в Ведах. Это было порядка больше 5000 лет назад, 5300 где-то лет назад где-то это было. И она зачала с ним одного ребенка, которого назвали Бхишма, то есть или обеты которого непреклонны. Знаете, где Бхишма воспитывался? Он воспитывался на высших планетах. Он получал там образование. Когда он там, вот оттуда спустился с высших планет, чтобы дальше уже управлять государством, то его отец спросил его, как там вообще живут эти высшие живые существа. И знаете, он что сказал? Вот точно так же, как мы управляем судьбами тараканов, которые ползают по полу, и мы решаем, задавить их или нет, то точно так же эти высшие живые существа управляют нашими судьбами. Мы фактически как куклы в их руках. Это его слова. Поэтому, если вы видите, что на вас близкий человек разрывает варежку, пожалуйста, ничему не удивляйтесь. Не думайте, что вам не повезло. Просто знайте, что на него действует необъятная сила. И эта сила призвана наказать тебя. Поэтому первое, что происходит в жизни, в отношениях семейных, каждый друг друга наказывает. А второе, что происходит в семейных отношениях, если ты наказание принял, дальше начинается любовь уже. И она может продлиться уже всю жизнь. Надо просто принять наказание от близкого человека, принять судьбу, понимаете? Смиренно к ней отнестись. Не думать, что это он виноват в моих проблемах. Это спектакль, который мы никогда не разгадаем. Никогда. Есть антисоциальная карма. Это невыполнение своего долга перед страной. Нравственной и духовной силы не хватает людям для того, чтобы страна развивалась. И есть еще античеловеческая карма. Античеловеческой кармой является ненависть к другим духовным традициям, к другим верам, к другим людям, других наций. Это античеловеческая карма. Она разрушает целые государства. И в частности, жизнь одного человека. Допустим, кто попадает под влияние войны? Вот начинается война, один человек успевает уехать в свои зоны военных действий, а другой не успевает. Если человек ненавидит веру другую, и ненавидит другую нацию какую-то, он попадает в зону военных действий потом. И расколбас начинается по полной программе. Он ничего не может сделать с собой. Почему? Потому что это ненависть к другим верам и к другим людям, целым нациям. Это серьезное оскорбление, которое человек совершает, не понимая, что так нельзя делать. И за это потом начинаются репрессии, террор и жуть, которую нельзя описать словами. Понятно? Поэтому человек не должен так думать. Он должен всегда молиться на благо всего мира, всех наций, всех народов, всех вер. Никогда нельзя никого критиковать, никакую духовную традицию. Это очень опасно. Сын живет и работал в Ирландии. Была своя фирма, сейчас без работы. Приехал к нам злой, грубит. Увлекся компьютерными играми за деньги. Как нам, родителям, себя вести, чтобы не уступить, не упустить ситуацию? Поговорить нельзя, он никого не слушает. Хороший вопрос. Это означает, что его карма непреодолима. Слова не работают и не помогают. И в принципе это и не действует с помощью слов. Надо начать молиться святому человеку и отдавать плоды этому ребенку. Обычно в таких ситуациях нужно 2-3 месяца, чтобы победить судьбу. Первые признаки победы таковы. У него отпускает психику, и он начинает общаться. Начинает как бы думать, как ему жить, общаться, и диалог по этому поводу начинает. Второе, что происходит, его отшибает как бы от злых дел. То есть у него пропадает интерес к компьютерам, начинает думать, как ему дальше жить, работать. Фактически этот ребенок находится в стрессе сейчас. Он просто шокирован, что у него такая судьба. Он не справился с собой, так как он юн, поэтому он не знает, что ему делать. Вот если у меня была какая-то тяжелая ситуация, бывают тяжелые ситуации, я просто молюсь и все. У каждого человека есть тяжелые ситуации. Вот у меня, допустим, была ситуация около 2 лет назад, когда была ситуация, которая угрожала всей моей деятельности. Я поехал в святое место просто и начал молиться по 6, по 7, по 8 часов в день. И через где-то 2 недели молитвы я почувствовал, что отпускает. приехал назад, и все решилось сразу. Вот так надо решать все вопросы, понимаете? Внутренняя жизнь все решает. Не вот отметаться, что-то делать, это все не работает. Надо сначала, понимаете, у каждого поступка есть две вещи. У каждого действия есть две вещи. Есть внутреннее действие, есть наружное действие. Веды говорят, пока внутреннее действие не совершил, чтобы у тебя легкость по отношению к этому событию в сердце возникла. Наружнее действовать совершать нельзя, потому что будет еще хуже. Вот ты, допустим, тебе надо идти в суд для решения своего вопроса, да? Там тебе угрожает тюрьма, там штраф. И думаешь, не знаешь, что делать. Что делать? Все то же самое. Садиться и молиться святому человеку. До каких пор? Чтоб в сердце не возникла легкость, чтоб все, я спасен, все будет хорошо. И тебе, допустим, говорят, приговор, 2 года тюрьмы, и в сердце все равно легкость. Потом раз оказывается, что приговор как бы не исполняется, или еще что-то, или ты садишься в тюрьму, и у тебя амнистия, потом вторая амнистия. Я вам говорю не про то, что я сочиняю, а я говорю про жизнь одного человека. Я сейчас вам расскажу. Это мой друг. Он не послушал моего совета в свое время, и он сел за руль, хотя я ему сказал, если ты сядешь за руль, ты убьешь человека насмерть. Ну, мой близкий человек, друг, со мной ездил. Все время лекции там, помогал мне организовывать. Он сел за руль, убил ребенка насмерть. Причем она сама выскочила под машину, он вообще не виноват. То есть он ехал, она просто за мечом, что ли, побежала. И 7 лет ребенку насмерть прибил ее, задавил. Вот, родители подали в суд, чтобы его засудить. У них были связи, хотя он не виноват был, они его засудили. И у него были тоже связи, и он как бы откупился от тюрьмы, и ему дали 4 года лишения свободы. Ну и он начал ездить со мной, помогать мне лекции организовывать. Мы решили поехать в Индию с ним. И мы приехали в Тольятти, мы тогда оба были прописаны в Тольятти, и как бы мы там как бы, загранпаспорт сделали, то есть я сделал. И он тоже подал документы на загранпаспорт. И в это время того судью, который как бы ему сделал вот это вот дело, обличили в том, что он берет взятки. Вскрыли все дела, которые как бы он делал, и нашли его дело также. И в условный розыск его подали. Он об этом, обо всем не знал. И в тот день, когда ему надо было забирать загранпаспорт, его уже сделали. Он бы мог поехать просто за границу, и все было бы нормально у него. Но это была зима, и он одел шапку, одел там куртку и пошел за хлебом в магазин. И по приметам в этой шапке и куртке он был похож на особо опасного преступника. Так действовала карма, смотрите. И его в результате встретили милиционеры на улице возле магазина для опознания его личности. Хотя на самом деле он никак не при делах был в этом плане. И как бы они опознали, что это не преступник, что это другой человек. Но он находится в условном розыске. И поэтому его даже не дали ему возможность вернуться домой, как бы переодеть штанишки. Его взяли под ручки и в кутузку. И там как бы провели суд, не выпуская из тюрьмы. Ему дали срок 4 года лишения свободы. И он сел в тюрьму благополучно. И в тюрьме обнаружилось, что он целыми днями молится, не пьет, не курит и очень хороший человек. Его попросили периодически читать лекции о вреде пьянства там зыкам. Зыки приняли его за как бы наставника своего, хотя ему было тогда 20 с лишним лет, и начали его сильно уважать, потому что видели, как он живет. Вот, в результате ему сделали амнистию с 4 лет до 2. Это произошло в течение 3 месяцев пребывания его в тюрьме. Потом еще через 3 месяца ему сделали еще одну амнистию, и ему срок сделали 1,5 года всего пребывания. Фактически ему закончили срок пребывания в тюрьме, и он просидел в тюрьме всего 6 месяцев. То как раз то время, когда я был в Индии. И в тот день, когда я возвращался в Индию в Алма-Ату, чтобы проводить лекцию, он летел в этот день из тюрьмы, как бы высвободили его, и он досрочно... И он полетел в Алма-Ату помогать мне проводить лекции. То есть я провел 1,5 года в Индии, а он провел в тюрьме. Понимаете, как действует карма? В результате молитвы так сильно меняется судьба человека. Причем последние 3 месяца он был не в тюрьме, а в медсанчасти тюрьмы. И он там сам себя готовил, как бы жил, никого не видел. Там просто кто приходил, он их лечил просто, и все. Ну вот я для чего это вам говорю? Для того, чтобы вы поняли, как строится судьба человека, в чем заключается сила человеческая и в чем заключается слабость. Слабость заключается в том, что нас сильно манит решать вопросы вот так вот лично. И мы не понимаем, что именно внутренняя жизнь их решает больше всего. Понимаете? Вот так надо действовать по отношению к сыну вашему. Моя бабушка Александра ушла в мир иной 4 года назад, а свекровь оставила тело 8 апреля этого года. Ее звали так-то, так-то. Не могли бы вы сказать, на какие планеты они ушли? Надо ли им помогать молитвой? Может быть, уже поздно. 100% никогда не поздно. Если они пошли наверх, и наша помощь не нужна, поднимите руку, кто задал вопрос. Еще раз, как зовут одну? О, интересно. Александра пошла вниз. Надо за нее молиться. И Лидия Ивановна, да? Она давно тело оставила? Она не пошла вниз. Она что, жила благочестивой жизнью? Вот вторая. Не очень благочестивой. Значит, она скоро пойдет. Но сейчас, когда? В апреле этого года, да? Она еще в тонком теле находится где-то. Она никуда еще не пошла. Ее судьба еще не решена. Можно начать тоже за нее молиться. Люди могут до года жить в тонком теле рядом с родственниками со своими. И только потом они отправляются по судьбе куда-то. Такое бывает. По-разному, как бы, закон переплощения в разных случаях по-разному работает. Вот смотрите, я уже объяснял этот момент. Крещение не является обрядом, который дает возможность выбрать веру. Крещение – это очистительный обряд, который благоприятно сказывается на жизни человека, потому что крещение означает, что человек становится под защитой Бога. Вообще, маленьких детей надо с маленькими детьми совершать такие обряды в той вере, в которой ты находишься. Неважно, какую веру выберет ребенок, ты просто очищаешь эти очистительные обряды с целью улучшить его жизнь. И таких обрядов несколько. Я уже говорил, что хорошо делать после рождения через некоторый очистительный обряд. Можно сделать крещение, допустим. Хорошо этот обряд делать перед началом учебы. Хорошо такой обряд делать во время женитьбы. Хорошо такой обряд делать для того, чтобы направить ребенка в духовную жизнь. И так далее, понимаете? То есть эти обряды просто необходимы, это благословение свыше, и поэтому они ничего общего не имеют с тем, что ты завербовал человека в какую-то веру. Ну, то есть он сам выберет свою веру по-любому. Вот я, допустим, в возрасте 20 лет, когда я еще не выбрал свою веру, я понял, что я вообще по-любому не должен жить безбожной жизнью, и я жил в Самаре, учился в мединституте, я пошел и покрестился просто, и все. Я ничего не понял как бы из этого процесса, из этого обряда, я ничего не понял, но я почувствовал, что я правильно поступил, потому что я принял, раньше у меня не было Бога в сердце, я не знал, кто такой Бог, но я взял и принял отношения с Богом таким образом. Понимаете, человек должен сам выбрать сначала духовный путь. Как он это делает, это другой вопрос. Но я не чувствую, что я предатель там, что я пошел в другой вере развиваться. У меня нет такого чувства, что какого-то предательства там. Я и сейчас как бы люблю и христианство, и Иисуса Христа, и у меня нет никаких проблем с этим. Просто, ну, Бог мне показал мой духовный путь, и я им иду. Все. Потому что традиция как бы духовная, в которой я вырос, православная, поэтому я взял как бы и попрестился, дань как бы этой традиции отдал свою. Да, и не жалею об этом, да? Адрес находится на сайте tarsunov.ru. Tarsunov.ru. Ru означает русский. Так же, как ЛВ есть тоже сайт. Вот. Tarsunov.ru. Ну, то есть заходите на сайт, там есть адрес клиники. Звоните туда. Сейчас сегодня, по-моему, сайт не работал. Но он, если сегодня не работал, там может что-то какая-то реконструкция. Но он будет работать в ближайшие дни. Да? Сильнее действуют те, кого вы любите. Поэтому поклоняйтесь в своем сердце тем людям, которые, может быть, не очень святые, но стремятся к духовному совершенству. И вы получите большую милость от Бога. Если у вас есть личные отношения с теми людьми, которые стремятся к духовному, поклоняйтесь им как представителям Бога. Поклоняйтесь в своем сердце. Не просто стройте с ним отношения, а кланьтесь им в ноги, поклоняйтесь, просите у них милости. И вы достигнете совершенства в жизни таким образом. Бог любит личные отношения с теми, кто его является слугами. Но не забудьте также понять, что есть еще духовная культура и знание о совершенстве духовном. Когда человек хочет изучать духовное знание, он должен также поклоняться всем сердцем тем, которые являются светочем духовного знания. Если у вас, допустим, в вере есть святые, которые как бы вы можете понять только на иконе, знайте, что это ошибка. Если вы этим святым начнете поклоняться всем сердцем, вы почувствуете эту личность реально, как будто бы вы с ним общаетесь каждый день. И это тоже незабываемый духовный опыт, но до них далеко, до них дальше, поэтому больше пути надо пройти. А если у вас есть личные отношения, то значит проходите этот путь в личных отношениях, он будет быстрее. Но одно другое как бы не мешает, понимаете, одно другому не мешает. Хочу сказать, что если у вас нет личных отношений с возвышенными людьми, и вы считаете, что на нашей земле сейчас возвышенных людей нет, ничего страшного. Начните поклоняться тем, кого вы считаете святыми, и начните поклоняться с иконы, там, с фотографии, с изображения. Пройдет очень немного времени, вы установите с ними контакт, а потом пройдет еще очень немного времени, и у вас появятся личные друзья. То есть эти святые вас начнут вести, и у вас в жизни появятся живые наставники. Такой путь человек должен делать. Если вы вообще даже считаете, что нет никаких святых, есть только один Иисус Христос или пророк Магомед, или еще кто-то, поклоняйтесь Ему, как своему наставнику. Кланьтесь Ему в ноги и просите наставлений. Первое, что вы получите, это знание о том, что есть святые все-таки. Потом вы будете кланяться Ему, знаете, что есть святые люди на земле. Потом вы узнаете, где их взять и так далее. Такой постепенный путь развития человека в отношениях со святостью. Надо жить с тем, кем ты живешь. Такое правило. Никого бросать не надо. Надо жить с тем, с кем ты живешь. И раскаиваться в своем поступке. Есть исключение. Сейчас я расскажу об исключении. Если вы живете с мужем чужой жены, живете тайно, встречаетесь с ним, спите тайно, и как бы такая жизнь у вас продолжается, то вы должны эти отношения разорвать немедленно, как только узнали об этом. То есть, если вы узнали о том, что их надо разорвать немедленно, вот сейчас, надо, значит, сегодня же, прямо сейчас, в сердце, эти отношения разорвать. Надо поменять сим-карту в телефоне, написать последнюю смс-ку, сказать: «Я больше не хочу этих греховных отношений, прости, не будем видеться, встречаться, точка». И вы хоть и сделаете больно этому человеку, но эта боль – это как лекарство, которое вылечит его судьбу и вашу. Но если вы будете продолжать с ним встречаться, вы искалечите свою жизнь и также его жизнь. Искалечите всю его семью – раз, и также всю свою судьбу – два. Потому что ни замуж вы не сможете выйти, ничего, то есть эта жизнь будет просто убитая. Поэтому такие поступки надо совершать немедленно. В этом будет заключаться ваше раскаяние. То же самое, если вы встречаетесь с девушкой, которая замужем, тайно делать. То же самое, надо немедленно заканчивать эти отношения. Просто одно предупреждение сделать и все. И даже не обязательно общаться. Просто закончить отношения и все. Вы не совершаете никакого греха в этом случае. Первый раз, когда я зашел в церковь и попытался поклониться, я вспотел. Вот реально мне так плохо было, тяжело, я вспотел. И я почувствовал, понял, что тут что-то мне мешает поклониться в церкви, какая-то сила. И я задумался тогда, почему я не могу поклониться. И я начал заставлять себя, мне было очень тяжело. Я старался, но когда я поклонился первый раз, мне легче стало. Потом второй раз, потом третий. Так пошло потихоньку. Если совсем не можете повторить «Я желаю всем счастья», слушайте, как другие повторяют. Это помогает. Потому что, когда ты перенимаешь этот вкус, тебе легче становится. В целом человек не повторяет «Я желаю всем счастья» из-за неправильного воспитания. Ну вот смотрите, допустим, как мы воспитаны. Если в автобусе, допустим, едет автобус, ты заходишь в автобус – и какой-нибудь пошлый анекдот вслух рассказал, все улыбаются, стоят, отворачиваются, улыбаются, всем приятно. Ты вслух что-то рассказал, всем смешно, все улыбаются, стоят. Вот попробуй посреди автобуса начать повторять: «Я желаю всем счастья». Вызовет психушку сразу, приедет психушка, заберет тебя, и ты поедешь в психбольницу. Хотя, по идее, если ты пошлый анекдот в автобусе рассказал, в этом случае надо психушку вызывать. Понимаете, наше общество сейчас, оно имеет неправильные ценности в голове. Если человек, допустим, громко молится в соседней квартире, сразу вызывают милицию, чтобы успокоить его. А если человек в соседней квартире громко празднует, то никто ничего не вызывает. Все знают, что ну что празднуют люди, это же хорошо. Они там нажрутся, как свиньи, орут, как бы это нормально. Но если человек молится в соседней квартире, вызывается милиция, чтобы он уважал отдых других. Это называется извращенные представления о том, как правильно жить. Эти извращенные представления сидят в наших сердцах, понимаете? И как бы надо просто как бы получить образование внутреннее, что хорошо, а что плохо. Надо каждый день на улице всем желать счастья, ходить постоянно. Надо всегда это делать, не только здесь, а вообще всегда это надо делать, в жизни всегда. Это и есть правильное жить. Вот, допустим, как раньше люди жили? Раньше люди всегда пели. В деревнях, понимаете, люди всегда пели. Они водили хороводы, они на улице выходили, всегда пели. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Понимаете, то есть люди пели всегда. И они все желали друг другу счастья, это была правильная жизнь, вот такие устои жизни. Сейчас кто-то поет на улице? Нет, только если нажрется человек, уже дальше некуда. Он поет тогда, потому что у него просыпается вот эта вот как бы внутренняя природа таким образом. Но вообще-то так надо жить. Надо на улице петь, понимаете, то есть водить хороводы. Такая должна быть жизнь. Если вы сейчас по Риге пойдете хороводы водить, то все будут смеяться над вами. Почему? Потому что люди не знают, как жить. Они отупели вот этой своей скованности психической. И вот это вот ощущение, что я крутой, я не могу там не улыбнуться никому, ничего, потому что я крутой, я должен вести себя вот так вот. Понимаете, это тупость просто, и все. Это же не признак интеллектуальности какой-то, признак тупости. Надо на улице любить других людей, знакомиться. Вот, допустим, человек раньше в деревню заходит, он смотрит улыбающиеся лица. Понимаете, он видит, что люди живут счастливо в отношениях друг с другом. Сейчас люди даже не знают, кто рядом живет. Мы не знаем, кто по соседству живет. У меня жена, мы приехали в Москве, переехали в одну квартиру. Жена напекла пирожки, и такая звонит соседке, такая стоит смиренно, смотрит на нее, и та на нее смотрит. И жена такая вытаскивает, говорит: «Мы только приехали сюда жить, вот вам пирожки». И такая ей пирожки дает. И она такая в шоке. Знаете, как холодный душ на нее такой вылили. Она такая берет: «Спасибо, дорогая». И после этого она всегда советоваться приходила. Вот как только что у нее проблема, она сразу звонит. Другой соседке, она вообще расплакалась, бабушка оказалась там. «На доченька». Такая, пирожки просто ей принесла поесть. Ну разве нам не нужна такая жизнь, что люди просто счастливы от того, что они отношения с тобой строят? Ведь соседи — это почти родные люди, понимаете? Но мы их не боимся всех. Соседская собачка покакала на ступеньках. Все это трагедия. Собачку надо убить, соседей надо под суд сдать. Понимаете? Почему? Потому что нет личных отношений. Если, допустим, ребенок мой личный покакал, допустим, это праздник. Ну, в штанишки покакал, хорошо, подстирали, все, это праздник. В штанишки покакал мой ребенок. Можно за ним поухаживать. А если соседка, ты любишь соседку, и соседская собачка покакала у тебя на паласике там под квартирой, это праздник. Можно пойти к соседке, поговорить с ней, пообщаться. Есть повод, понимаете? Так надо жить. Знаете, у меня была куча таких случаев, когда дедушке не хватает просто любви. Дедушке не хватает принципов, по которым он должен жить, и все должны жить. Это он так думает, что ему этого не хватает. Ему не хватает просто энергии любви. Вам надо любовь отдавать ему в свое сердце. Пройдет время, и вы придете к нему и скажете: «Дедушка, я тебя так люблю». Ну, я вот, ну, неважно, я тебя так люблю. Ну, я такая дурочка вот у тебя, что вот мне кажется, что надо кушать без мяса. Ты дай мне возможность какое-то время так пожить моим детям. А я буду тебя любить всегда за это, мой хороший. Я же вам объясняю. И он скажет, ну ладно, ты у меня дурочка, хорошо, живи как можешь. Будет улыбнется вам и все. Если вашей любви хватит, а если не хватит, вы несколько раз так сделаете. И вы поймете, что старшим нужна только уважение и любовь. Им не нужны эти принципы, понимаете? Старшие готовы все разрешить своим детям, если они их уважают и любят в своем сердце. Это работает 100%. Вот сейчас, кто из вас бабушка и дедушка? Поднимите руку. Вы согласны со мной или нет? Просто нужна любовь. И можно все простить своему близкому человеку. Все простить. Просто нужна любовь и все. Поэтому полюбите своего дедушку, он такой заслуженный, известный человек. Скажите, что я кланяюсь ему в ноги за его заслуги. Я говорю про дедушку вашего. Скажите, что я, вот Олег Геннадьевич, кланяется ему. Я говорю, кланяюсь ему. Не вы, а я. За его заслуги. Вы что, ну, в науке, при слове можете сказать ему. Ему это понравится. С этого начнутся ваши отношения с ним. Ну, захочет узнать, кто кланяется, может, книжки почитает. Я вам сейчас расскажу про одного святого великого. Это было в Бенаресе. То есть очень в Индии место, в котором очень много образованных людей. И там было очень много образованных людей. Там был один ученый ведический, который не признавал личность Бога. Его звали Пракашананда Сарасвати. Он был имперсоналист, то есть не верил в личность Бога. И у него было 60 тысяч учеников. И у него была куча последователей по всему этому Варанаси, то есть он был самым известным человеком. И один великий святой пришел в этот город. Этот великий святой, он имел очень глубокие отношения с Богом. Самые глубокие, какие только могут быть. И он был позван на обед вместе с этим великим ученым ведическим. И он, когда пришел, там сидели его ученики на возвышении, и он тоже был саньяси, они все были саньяси. А саньяси — это самое высшее как бы сословие в Индии, которое должно определенные правила соблюдать. Например, нельзя садиться святому человеку, ну, саньяси нельзя садиться отреченному человеку в том месте, где омывают стопы там, ну, то есть, там есть место в доме, сначала люди омывают стопы, а потом идут садятся. И этот святой человек, когда пришел туда, он омыл стопы сначала, а потом сел в том месте, в котором омывают стопы. И все были в шоке. Эти как бы саньяси, которые там сидели, они были в шоке. А этот их как бы главный саньяси, этот их гуру, наставник, огромное могущество, как бы личность, он сказал, ты зачем это сделал, говорит. Он был молодой, этот святой, молодой, а тот был очень в возрасте серьезном таком, уже престарелый. Он говорит, ты зачем это сделал? И он говорит, я просто не чувствую себя достойным в вашем обществе сидеть в другом каком-то месте, поэтому я сел здесь, простите меня. Ну-ка, он приглашен был на обед тоже со всеми. И этот тогда великий ученый, он встал, взял его за руку сам и посадил рядом с собой. И когда он его посадил рядом с собой, знаете, что произошло? От этого молодого человека исходило такое сияние, такая сила духовная, что он заполнил своим светом всю эту комнату. То есть он начал такое, ну вот из него вышла благодарность такая, и эта благодарность выражалась в таком сильном сиянии, что все его ученики увидели это. Но это описывается в летописях. И тогда этот великий ученый, увидя это сияние, он сказал, я чувствую, что ты необычная личность. И он начал задавать ему вопросы различные. И они начали диспут с ним, который продолжался несколько часов. Когда этот диспут закончился, то этот пожилой человек, у которого было 60 тысяч учеников, он принял этого молодого человека своим духовным учителем, упал перед ним на колени, и все его ученики стали также учениками этой личности. А потом весь город Варанаси стал его учениками. И когда этот пожилой человек, ученый великий, при огромном стечении толпы кланялся этому молодому святому, этот святой упал перед ним на колени и сказал: «Вы старше для меня, я для вас всегда ученик, а вы для меня всегда учитель». То есть это признак настоящей святости. То есть он при всех выразил этому пожилому человеку почтение. И тот в своем сердце еще больше начал поклоняться ему. Так, какие у них были отношения. К чему я это говорю? Что какой бы человек ни был, заслуженный, незаслуженный, главное – это любовь в сердце и смирение. Если вы проявите к своему дедушке смирение, пусть даже он не ваш личный дедушка, а дедушка вашего мужа, не имеет значения. Не имеет папа мужа, не имеет значения. Он будет вас уважать в своем сердце за это. Даже если у вас другие взгляды. А у того молодого святого были другие совершенно взгляды. У него была другая философия. Он поменял все свое представление. Он великий ученый, поменял в результате этой беседы все свое представление о духовном знании и принял его учение на старости лет. Не надо никого возить ему, я же вам говорю. Надо просто любить своего дедушку, понимаете, и все. Испечь ему пирожки, прийти с пирожками, очень смиренно поставить и убежать. Потом еще раз прийти, поставить ему пирожки, убежать. Потом еще раз. А потом сказать: «Дедушка, я тебя очень люблю, но я боюсь с тобой разговаривать, потому что ты очень умная, я дура». И все, его сердце оттает, потому что он знает, что это правда. Веды говорят, 90% людей, рождаясь человеческой формы жизни, деградируют, они прогрессируют и попадают опять в следующих жизнях в животные формы. Мои исследования показали, что на территории вот России, СНГ, в этих странах, мы в человеческой форме жизни живем примерно 3-4 жизни, а до этого мы были животными. Допустим, у меня 4-я жизнь в человеческом теле, до этого я был животным, в животном теле жил. И примерно у вас то же самое, дорогие мои друзья. Человеческая жизнь – это уникальная возможность для того, чтобы развиться как личность, отправиться на высшие планеты или в духовный мир, дальше свое развитие продолжать. Но если человек не изучает тему духовной практикой, не занимается, человеческая жизнь проходит зря. И он в следующей жизни рождается опять хрю-хрю, му-му и так далее. Помните, Высоцкий пел: «Хорошую религию придумали редундусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если жил как дерево, родишься баобабом». Вот. «А если жил как свинья, останешься свиньёю». Понимаете? И песенка эта непростая, она с глубоким смыслом. Хоть она в шуточной форме пелась, но в России в то время по-другому такое знание нельзя было распространять. Кстати, чтобы вы знали, Битлз тоже изучали духовное знание. И Харрисон оставлял свое тело под молитвы последователей вайшнавской школы, к которой отношусь. То есть у них были глубокие отношения с духовным учителем нашей традиции духовной, Джордж Харрисон. И то же самое, одна девушка из группы Абба тоже начала изучать ведическое знание впоследствии. Начала петь уже духовные песни. Ну, так или иначе, просто я вам докладываю, что многие люди встают на духовный путь, даже известные. Все сели прямо. Сейчас мы будем мысленно кланяться святому человеку, которого мы вспомним. Будем повторять: «Я желаю всем счастья», думая о его чистоте, этого человека. И представляя, понимая, что мы служим этому человеку тем, что мы думаем о его чистоте и отдаем ее другим. Потому что его жизнь направлена на счастье других, и мы хотим через себя его святую энергию отдать другим. Веды говорят, что нет никакого другого способа, как силу святого человека передать. Это может сделать только человек по своему желанию. Вот если вы хотите, чтобы святость наполнила жизнь людей, надо думать о святом человеке, кланяться ему, желать всем счастья и передавать своим настроением вот этим вот счастья от святого человека другим людям. И так человек спасает и свою судьбу, и судьбы многих других людей. В этом практика заключается. Это очень ценная и важная практика. Давайте попробуем. Каждый в своей вере находит святого человека, и мы начинаем эту практику. Вместе повторяем: «Я желаю всем счастья», хором, никуда не торопясь, не крича, просто спокойно сосредоточившись. Голос должен идти из сердца. У мужчин он густой, как грозовая туча, а у женщин звонкий, как колокольчик. Голос из сердца, когда идет, он так выглядит. Пора заканчивать все.
0: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Оказывается, что именно характер определяет нашу судьбу. Итак, давайте приведем примеры. Например, человек добрый. Он добрый, всем помогает, соответствующий, что он получит. Более счастливую жизнь, хотя бывает так, что на него нападают завистливые люди, но он имеет меньше страданий в своей жизни. Или человек хитрый, он хитрит, всех обманывает, и он начинает смотреть на этот мир через призмы своего ума. Он думает, что если я всех обману, значит все меня обманывают. Помните, такой был фильм «Влюблен по собственному желанию»? Там и Янковский играл, и еще эта актриса, забыл, как ее зовут. Очень хороший фильм. Помните, когда ее обманули, продал спекулянт ей продал кофточку? Она пришла домой, говорит, вот кофточку купила, разворачивает, там какие-то штаны рваные, ритузы какие-то. Он говорит, ой, она, наверное, ошиблась. Она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. Можно подумать, что она ненормальная, но на самом деле она чистая. Это чистота. То есть, чем чище ум, тем меньше человек видит негативные вещи вокруг себя. Он очень доверчивый. Таким образом, мы видим, что люди сейчас называют таких людей глупцами, там, простачками, чудаками и так далее. На самом деле, они еще не так осквернены. Еще был очень прекрасный фильм «Форрест Гамп». Кто смотрел? Вот этот фильм, на самом деле, режиссер сам не понял, что он снял. Очень глубокий философский фильм. Там очень глубокая философия. Все считали, что он дурачок, но он был очень чистым человеком. Он все понимал буквально. Если он дал слово, он выполнял. Помните? Он мог бы с этими деньгами остаться, но он пришел родителям, отдал этого погибшего своего друга. И смотрите, как судьба его поднимала. Никто не мог понять, почему дурачку так везет. Он стал миллионером, он был не привязан к этому. Он искренне любил всех окружающих. Он вот так он осуждал. Вот стоит человек, кричит почему-то, ругается на всех. Зачем ты надел на себя американский флаг? Он никак не может понять, зачем он ругается, в чем проблема. Вот таких людей считают дурачками, странными. Но на самом деле это чистые люди, которые еще не осквернили свой ум. Таким образом мы видим мир через призму своего ума. И соответствующий строится определенный тип мышления. И как можно понять... Как, например, карма работает? Если человек обманывает всех, и он заключает сделку, например, с другим каким-то человеком, ну, по бизнесу сделку заключает, и тот ему предлагает варианты, обещает, и почему же он попадает на то, что его обманывают? Почему? Потому что он не видит в нем замануху, как говорится. Он, жадность иногда бывает так, что ослепляет человека. Если ты сам жадный, и ты попадаешься на жадность другого человека. Но Веда говорит, что не нужно доверять своему уму. Ум может вас обмануть, чувства. Например, девушка встречается с парнем. Парень может притворяться очень хорошим человеком, дарить ей цветы, любить ее, проявлять ей знаки внимания. Я однажды в метро в Петербурге видел такой случай. Зашла девушка с парнем, и сидел такой пьяненький дедушка. Ну, пьяненький немножко так прикимарил. Он подошел так к нему, за шкирку его взял и откинул. И посадил свою мадам. Она очень так довольно села. Это означает, что через некоторое время, когда чувство успокоится, он будет точно так же ее швырять за шкирку, как он сейчас этого деда кинул. Понимаете? Как он относится к другим, так же потом будет относиться к тебе. Но она сейчас охвачена тем, что он ей служит. И она считает, что вот этот человек самый лучший для меня. Кто попадался на этом когда-нибудь в жизни? Ну, я думаю, что многие попадались. Я вот попадался. Потому что, когда нам что-то нужно от другого человека, мы прикрываемся свои негативные качества характера. А когда нам нужно, когда мы добиваемся своего, все начинает вылезать наружу. Поэтому очень важный момент. Нужно посмотреть, как этот человек относится к другим, а не как к тебе. То же самое по работе. Сделку заключаете с кем-то, нужно узнать точно. Как и кого он обманул, и когда, и где. Надо справки навести, а не что он там тебе поет. Итак, ум может нас затянуть в ловушку. И чистым людям очень сейчас тяжело стало жить. Почему, спрашивается? Потому что они не могут адаптироваться, они не могут понять, почему столько грязи-то вокруг. И раньше таких людей защищали. Чаще всего они были под защитой. Это обычно люди ученые, им давали знания. Поэтому ученым давали знания не только профессии своей, им давали знания моральных норм, вырабатывали хорошие качества характера.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании.

основание живота. Затем опускаете грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Слушайте, а вот в Бхагавад-гите написано, что у всех души одинаковые и неизменные. У Брахмы и у последнего, ну и у муравья душа тоже одинаково разная.
1: Да. Всех.
0: Всех одинаково.
1: Но говорится одно из... Наша беда состоит в чем? Что интересная вещь, что даже в духовной жизни мы все себя считаем периодически избранными, да? И мы думаем, ну да, все, может быть, одна десятичная кончика волос. Или две десятичные кончика волос.
0: Не-не-не.
1: Я просто говорю, в целом, размышления походу. Просто мне вообще вокруг все еще пока не понимают, рядом с кем они находятся. Я по своему опыту описываю про себя. И... Но самое интересное состоит в том, что это одна из четырех вещей, которые не может гордый человек. Об этом говорит Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, учитель Шрилы Прабхупады. Он говорит, что гордая личность не может, а даже не способен считать других джив равными себе. Он думает, да, конечно, они тоже все души, там вечные частички Бога. Но я особый джив.
2: Не похож я ни на кого.
1: Ну да, я особый. И вот это проявление нашей гордости. Самое любопытное, оно шокирует и звучит, ну, одно и то же почти, да. Просто разные оттенки одного и того же качества. И как бы наша душа самая любопытная, что она ничем не лучше других, ничем не хуже других. Первое крайнее, что я хуже других, да, все люди как люди, а я один такой несчастный, да. Но нет, мы не хуже других. И не лучше других. Потом с этим согласимся, нам легче станет жить. Как только мы начинаем думать себе как избранных, об особых, мы сами себе жизнь делаем сложной. Зира говорит, станет попроще, люди потянутся. Да? Мы эту фразу слышали. Вот. Это факт. То есть, когда человек простой, то с ним легко общаться. Когда он начинает что-то себя выдумывать, то жизнь становится очень сложной. Факт. Я своим опытом делюсь просто. Как только он все меньше думает, что я какой-нибудь там АБЦ, то сразу легче становится жить, легче с людьми общаться. Как только думаешь, что ты какой-нибудь великий запупындер, сразу все становится очень сложно.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

так как ведическое знание, оно является, ну, не рукотворную природу имеет, то есть оно не создано каким-то человеком, да, обычной личностью. Это знание, оно исходит от совершенного существа, да, то есть непосредственно от Бога, вот, то, соответственно, оно описывает также, ну, скажем так, не совсем, ну, как бы не ограничивается рамками той реальности, к которой мы привыкли. То есть, как известно, мы живем в трехмерном мире, да, то есть у нас есть три точки координат, да, то есть высота, ширина, да, и что еще? Ну, глубина, да, можно так сказать, да. И также есть четвертая категория — это время. Наше сознание, оно привыкло в этой плоскости, ну, как в этих плоскостях функционировать. Но ведическое знание, оно описывает, что наша Вселенная, у нее существуют различные так называемые мерности пространства и времени. Говорится, что в целом существует 64 измерения. То есть на одной из высших планет материального мира, Сатья Локи, там 64 измерения пространства и времени. И в этой связи, ну, можно провести такое сравнение для того, чтобы понять, как работает, ну, вот эта вот система вот этих измерений в целом. То есть мы, живя в трехмерном пространстве, мы можем наблюдать то, что происходит в двухмерном и одномерном пространстве. То есть двухмерное пространство — это что? Это плоскость, да, то есть вот лист бумаги перед нами, да, то есть только высота и ширина. То есть мы, например, пишем что-то, да, и это только, ну вот, оно не является объемным каким-то, да, то есть мы можем видеть, что происходит в этом пространстве, то есть контролировать. Ну, например, существует описание определенной планетной системы, низшей, например, планетной системы, или адские планетные системы. Там не три измерения. В некоторых из них существует только два измерения. То есть плоскость, они живут в плоскости. Те живые существа, которые находятся на этих планетных системах с данной кратностью измерений, они не могут воспринимать нас, в принципе, потому что мы находимся, ну, как бы в другой системе координат. То же самое одномерное пространство — это фактически точка является. Но это также так достаточно сложно для восприятия, но так или иначе это описывается. То же самое, соответственно, более высокие уровни мерности мы, соответственно, также практически не имеем возможности воспринимать адекватно. Но они нас могут воспринимать. То есть это некая градация существует во Вселенной, в том числе и знания. Некоторые воспринимают, которые обладают, ну, какими-то тонкими способностями. Они могут воспринимать определенных сущностей из других пространств. То, что там экстрасенсами называется, в какой-то степени, да, описывается. Да. Те, кто с ума сходит. Это сложно разграничить, потому что у нас нет, ну, как бы, не предусмотрено особых органов действия в этих других пространствах. Ну, так или иначе, к чему я это описываю? Я это описываю к тому, что вот это вот описание этой теории, оно исходит из ведического знания, которое базируется на многомерности пространства и времени. И оно для нас, в нашем понимании, оно, ну, выглядит несколько схематично. То есть оно описывает некий алгоритм, принцип, но вот так, чтобы вот просто нашим ограниченным сознанием это все понять до конца, достаточно сложно. Есть такой трактат, который называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам». И там 12 песен, в пятой песне там описывается структура нашей Вселенной с точки зрения полубогов. Но достаточно сложное там описание, сразу говорю.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Жанна, ну, ведический царь, там, известная фигура, Курану о нем много говорится. Ему пришлось на экскурсию попасть в ад. Есть такое место, называется ад. Там приходится испытывать на вкус то, что мы сделали с другими. Ну, потому что до людей не доходит, да? Вот что-то, знаете, кому что-то сделал, да? Да вы о чем плачете? Я не понимаю. А, не понимаешь? Ну, ты сейчас узнаешь. И потом он начинает чувствовать то, что чувствовал тот человек. Но это в другом месте. Это называют, для кого-то дико звучит, ад. Но есть такое специальное место, где люди могут почувствовать на вкус то, что они сделали другими людьми. И за разные проступки там ощущения разные. Особенность адских миров, что там невозможно умереть. Нам еще повезло здесь. Будет больно, сознание человек теряет, да? В конце концов, можно оставить тело и боли вообще не чувствовать. Но там нет такого. Там невозможно умереть. Там каждое мгновение человек, как годы проходит, да? Говорят, почему христианство говорит, что на вечное в ад попадает. Не то, что там на вечно в ад. Веды говорят, не на вечно. Но просто там так больно, что каждое мгновение кажется вечностью. Так вот, его на экскурсию в ад отправили посмотреть, ну, как вообще, как царю, ну, надо знать, чтобы помогать людям. И он увидел, как одного человека привязывают к железному раскаленному столбу. Он говорит, за что мужика мучили? А он говорит, здесь так вот написано. Он соблазнил жену своего лучшего друга. И за это поступок ему придется ну, какое-то время быть привязанным к этой раскаленной болванке. Потом он родится свиньей, а потом он родится человека, евнухом родится. Три жизни. То есть его реакции вот за такой поступок на три жизни распределили. Это называется тяжелый карма. Точно так же бывает так, что человек совершает хороший поступок. Есть там писание, что такое хорошо, да? Человек совершает хороший поступок, и этот человек тогда может нейтрализовать эти вещи. Есть легкая карма, сразу приходят последствия, либо бы через какое-то время, там, небольшое. Есть тяжелая карма, она надолго, надолго человек страдает. Кармические болезни, да? Приходишь, вроде там и моего знакомого нога болит. И так он и с этим, и так лечился, и так. В конце концов, там, знающие люди, кармологи сказали, ну, ты пнул отца. В прошлом ты пнул своего отца, поэтому у тебя нога будет болеть, не беспокойся. Можешь идется. Вот такие вещи. И вот есть тяжелая карма. Вторая, еще одно правило. То есть первое правило, что последствия приходят частями, да? Второе правило, то есть такая вещь, как тяжелая карма. Она может растягиваться на много жизней. Третья вещь, это то, что карма необратима. Страшный закон. Карма необратима. И вот эта поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» очень актуальна. Для этого у нас мозги существуют. Надо подумать вообще, сейчас я буду это делать, а что будет за это? Поэтому карма необратима означает, что если человек совершает поступок, ну, есть такая вещь, как карму можно отложить на какое-то время. Есть такие мистики, они могут сделать так, чтобы карма пришла не сейчас. Они могут ее отодвинуть, но она придет.

за одни и те же действия реакции разные. И в ведах описывается, что бывает, что человек совершает какой-то дурной поступок, не понимает, что это дурной поступок. Придут одни реакции. Ну, ребенок, допустим. Вот сейчас мы ехали в метро, и ребенок с ногами залез на сиденье. И тетя там какую-то пнул ногой. Тетя так посмотрела на него, так укоризненно. Ну, а что нам уже сделать? Ребенок? Он не понимает. Вторая вещь, когда человек знает, что это нехорошо, и говорит, ну, если очень хочется, то можно. То будут другие последствия. Ну, другая статья. Это даже в уголовном кодексе есть, да? Умышленное, неумышленное. И там еще третья вещь есть. Когда человек не только говорит, что это, ну, я буду так делать, он еще и философски оправдывает, что так надо делать. То есть кто-то говорит, кто-то нечаянно убил, да? Посадит, но ненадолго. Смягчающие обстоятельства. Или он там под влиянием аффекта, да, был какого-то. Другой говорит, убил, а он знал, он нормальный был человек. Посадит надольше. А есть те, кто еще философию подводит. Это нормально, убивать других людей. Его закопают вообще. Это опасный человек. Он и сам делает так, и других на этом вдохновляет. Поэтому в зависимости от того, но какое настроение человека, понимание, уровень даже сознания, последствия одних и тех же поступков будут разные.

Как начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием? Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но, в принципе, вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальное. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у Земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом преадате пхуви намага». То есть, дорогая Земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда наиболее активны разные тонкие нематериальные существа, они в течение, вот они под утро как бы прилепляются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующее пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпадающие волосы, выпавшие волосы, подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу вышло что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем небе откладывается очень много токсинов, которые, травят тело. В принципе, полное омовение желательно совершать и после опорожнения кишечника, и после мочеиспускания. Это очень важно. Но мы живем, в общем, в особых условиях, и по большей части это неудобно делать, поэтому йоги пользуются часто символическим омовением, которое состоит из следующих действий. То есть сначала нужно 5 раз побрызгать на стопы, вот, потом 3 раза побрызгать на голову, и когда человек брызгает на голову, он произносит имена Бога или те вот святые вибрации, которые ему нравятся. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы.

Проблема-то не в принадлежности какой-то группировки, деноминации, там, конфессии, а в том, каким мотивом я руководствуюсь в своей духовной жизни. И всего три мотива основных – это рай, свобода и любовь. Вот в чем собака-то зарыта. Где я нахожусь? В райской мотивации, в освобождении или я любви хочу? Вот. Если я первые две мотивации культивирую, райскую и освобождение, у меня будут 100% проблемы. Почему? Потому что райская мотивация – это я все время буду в позиции ожидания. Можно себя очень просто идентифицировать. Те, кто хотят в рай, то есть если мы хотим наслаждаться, какой будет симптом, что мы в этой мотивации застряли? Как вы думаете? Ожидание. А как это будет в эмоциях проявляться? Недовольство и обиды. Недовольство и претензии, да. То есть человек, который хочет наслаждаться, раем мотивирован. В какой бы он конфессии ни был, он может быть мусульманином, тем. Он будет обидчивым человеком и недовольным. И все время будет такая у него претензия к жизни и ожидание, когда все устроится. Это первый признак. Если человек мотивирован освобождением от страданий, то есть первое, рай – это мне должно быть хорошо, а страданий не хочу – это мне не должно быть плохо. Другая сторона медали просто. Она более возвышенная иногда считается, но в принципе это другая сторона медали. В этом случае человек будет желать все контролировать и гневаться, когда что-то идет не по его. То есть его эмоция будет повторяющаяся – это гнев. Замечали за собой? Бывает такое, что гневливый, значит, я хочу освобождения. Но если я хочу любви, то я буду очень терпеливый. Причем не просто стиснув зубы терпеливый, не искусственно терпеливый. Я буду просто естественно терпеливый. Так вот, нам нужно искать не религию как таковую, не какую-то группировку, а людей, которые научат нас именно любви. И они могут быть в любой традиции. То есть нам в каком-то смысле мы иногда вот говорим, надо традицию выбирать. Это правильно, но это поверхность вещей. На самом деле в традиции нам нужно найти личность. И если мы где-то находим такую личность, которая может нас научить любви, вот это удача. Вот это удача. Само крещение там, или там посвящение, там, или там какая-нибудь ягья, они благоприятны. Вот здесь мы прошли ягью. Это хорошо? Хорошо. Но если мы не найдем человека, который научит нас любви, нам снова придется проводить ягью, и снова придется очищаться, и снова очищаться, и без конца очищаться. Грешить и очищаться, грешить и очищаться. Так конца не будет. Нам надо найти того, кто научит нас любить, а не грешить. И если он в какой бы угодно традиции ни был, если он чистый, это в Гите говорится, чистый преданный, у него нет первых двух мотиваций, райской и освобождения. Он просто хочет любить Бога просто так. И вот у него надо учиться. А все вопросы конфессии – это вторичные вещи, они не так важны. Пока в конфессии есть такие чистые преданные, это религиозная группа живая, она настоящая. Пока хотя бы один там есть святой такой.

0: право.
1: Когда мы начинаем сосредотачиваться очень сильно на своих интересах, в этот момент мы начинаем пренебрегать интересами других людей. И вот это называется оскорбительное настроение. Чтобы кого-то послать куда-то, да, за хлебом. Если кого-то, убить кого-то. Как вот? Люди там спрашивают, что вы чувствуете, когда вы стреляете в других? Я ничего не чувствую. Как я буду стрелять? Как я буду стрелять, если его сознание не позволяет, его сознание не проникает туда дальше? Другой момент. Вот, допустим, вот это вот родители, друзья какие-то, учителя наши, да? И они, соответственно, дали нам какие-то богатства, какие-то знания, какие-то умения, да? И смотрите, когда сознание становится вот таким, то я перестаю понимать, откуда у меня это все появилось. Откуда ты такой умный? Я сам, да? Неблагодарность это называется. Человек забывает, откуда он родился, откуда у него одежда, откуда его образование. И он говорит, я сам это все сделал. Знаете, как гордо. Я такой особый. Я ни от кого не завишу. Сам вообще весь как-то.

начинает абсолютизировать свое мнение, свой опыт. Вот это я видел. Вот на Кипре был, Кипр существует, да. Ну, говорят, Америка есть. Не знаю, точно не могу сказать. Вот, не был. Вот, ну, в интернете говорят, может, и правда. Кто его знает. Но. А Бог есть? Ну, вряд ли. Не видел. Гагарин вот летал в космос, сказал, никого нет. Похоже, так и есть. Вот, если Бог был бы, я был бы счастлив. Ну, в смысле, лучше жил бы. А раз я плохо живу, значит, там никого нет. Вот логика. И, соответственно, смотрите, вот это напрямую связано вот этой вот с желанием оценивать кого-то. То есть я абсолютизирую свою точку зрения, свой опыт, и считаю, что этот опыт, он абсолютный. Ну, как бы, это же я вижу. Я это чувствую, мне это нравится. И почему он так к этой ладошке, да, привязался, да? Нравится ему эта ладошка. Смотрит на нее, нравится. Все остальное перестает существовать. Он лишает себя, ну, более широкого видения. И когда человек абсолютизирует свое мнение и считает, что вот это вот истина, вот то, что я считаю, вот только это и существует, то, естественно, он смотрит на других. Если вдруг кто-то не то, что делает не так, не как сказать, делает против него что-то, если просто кто-то не похож на него, это уже ставит под сомнение мою правоту. Просто немножечко по-другому одет, просто не так вот как-то выговаривает слова, просто не тот паспорт у него в кармане. Уже все, уже тяжело. Потому что это подвергает сомнение мою правоту, мое счастье, мой опыт, мой вкус. Другими словами, вот этот фраг укрепляет ложное представление о самом себе. В санскрите называется аханкара, на латыни, да? Ложное эго. Эго означает «я есть», «я существую». Эго — неплохое слово, это хорошее слово. У нас всегда будет отождествление, кем я себя считаю. Но ложное эго означает неправильное представление о себе. Именно вот это вот кама, или этот рак, укрепляет в человеке это ложное представление о себе, которое позволяет ему свысока смотреть на других и оценивать их, чтобы сам...

0: вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день.
2: Спасибо.
1: Давайте минуту побудем в некой медитации на свое присутствие здесь. Осознаем свои чувства, настроение, свои ожидания от сегодняшней встречи. Попробуем почувствовать тот внутренний процесс, в котором мы находимся. Насколько возможно освободимся от других каких-то впечатлений сегодняшнего дня. Если у вас есть такая вера, можете открыться в своей связи с Высшим Началом, чтобы в сегодняшней нашей беседе что-то важное для вас проявилось. Попросить ее помогать вам. И по опыту работы я знаю, что даже когда нет этого чувства связи, если мы просто представляем, что такая связь существует, мы получаем тот же самый эффект, как и те люди, которые глубоко верят и чувствуют свою связь с Высшим. Просто представляя, что есть эта связь, что есть Высшее начало мироздания, которое с любовью ко мне относится. В моей жизни всегда присутствует любовь, которая потоком нисходит на меня. И в моей жизни всегда есть божественное руководство. Оно присутствует. Просто представляет. Мы можем ощутить интересный опыт. Итак, сегодня наша четвертая встреча. Мы с вами перешли экватор. Мы прошли половину нашего пути. У нас есть еще два занятия. Сегодня и завтра. Часть пути мы прошли вместе. И мы сегодня снова вместе, и это говорит о том, что мы серьезно относимся к нашим отношениям и к тому, что здесь происходит. Я хотел бы спросить вас, что вам дают наши встречи? Какие-то сознания, понимания, осмысления. Часть присутствующих активно себя проявляет, это очень важно для меня. Но мне также было бы важно услышать тех, кто молчит, что происходит с ними, по крайней мере, еще ничего не говорил. Кто-то подходит после занятия, что-то себе рассказывает. Спасибо вам за это. Но мне бы также хотелось услышать тех, кто еще ничего не говорил. Может быть, мы могли бы тоже соприкоснуться как-то друг с другом. Идет непростая работа, на мой взгляд, непростая. И материал, который мы с вами обсуждаем, он весьма непростой. Возможно, он не все так, не все понятно, не все соответствует какой-то нашей внутренней установке или позиции внутренней. Может быть, это требует какого-то переосмысления. Вот эти вещи, они очень ценны. Важно быть в процессе. Важно чувствовать внутреннюю активность. Я бы хотел спросить вас еще вот о чем. У кого есть чувство, что... Слушайте, наш семинар называется «Путь к себе». У кого есть чувство, что в нашей работе мы как будто становимся ближе к себе, мы лучше себя начинаем понимать? Поднимите, пожалуйста, руку. Повыше поднимите, не стесняйтесь. Передние ряды, посмотрите, оглянитесь назад, соотнесите себя в зал. Спасибо. То есть вот это ощущение, что мы ближе становимся к пониманию себя. Это очень важно. Это очень важно. Спасибо. Итак, кто бы хотел говорить? Кто бы мог? Да, пожалуйста.
3: Добрый день. Меня зовут Настя.
1: Настя, можно сидя? Или если хотите стоя, можем стоя. Как для вас удобнее?
3: Давайте присяду. Для меня с вашими лекциями открылось следующее понимание того, что на самом деле родители в каждую минуту хотели нам и желали лучшего, потому что жизнь, она идет, и есть какие-то моменты, когда-то они себя вели для нас непонятно, и вот эта вот осмысленность того, что они в каждую минуту хотели и желали только лучшего, ну, для меня, честно говоря, я не могу сказать, что это было какое-то откровение, а понимание и приближение к принятию и окончательное, наверное, принятие. И вообще вся тема лекции, в принципе, она сопряжена с моей жизнью. То есть у меня было такое сознание, у меня даже были такие моменты, когда мне судьба посылала две ситуации одинаковых подряд. И я включалась, я понимала, что я что-то должна понять такое, чтобы, ну, это отработать и к этому больше не возвращаться. Но правда, были такие случаи, и это даже неоднократно. Даже вот, ну, для смеха, чтобы вот могу рассказать, у меня машина RAV4, у нее колесо сзади. Вот она у меня стояла перед домом, у меня, ну, два раза воровали это колесо. Первый раз я очень переживала, там на всех ругалась, внутри гневалась, раздражалась, как же так? Ну, вроде потом машину застраховала, как-то это все стало слабее. И у меня пришло осознание, что это материальное, оно не стоит ни моих переживаний, ни моей какой-то ругательстве о жизни моего вот именно. И это, к этому материальному надо относиться как к материальному, оно не занимает того места, как оно, да, как вот оно, наверное, ну, у каждого человека более или менее присутствует. То есть, исходя из ваших лекций, все мои вот понимания и знания, они у меня выстроились. И я на сегодняшний момент понимаю, что свою жизнь я должна проживать осознанно в каждом моменте и осмысленно именно, что вот это моя жизнь, каждая минута должна быть осмысленной. И вот эти вот все знания, они помогли мне все это вот так четко по полочкам разложить. Спасибо вам большое. Мне
2: спасибо
3: нравится.
2: Вам.
3: Я хочу продолжать дальше.
4: Ну, меня очень заинтересовала тема смысла жизни. Очень интересно подано, и вот то наше негативное состояние, это просто было в некотором, я бы, смысле откровением, потому что делаешь эти действия и не замечаешь, к чему они относятся на самом деле. А когда это уже понимаешь вообще, каким образом это складывается в общую какую-то структуру вот, твоего поведения, ну, твоего отношения с миром, какая-то ясность появляется. И, ну, понятие, что же делать дальше, уже. И как толчок некоторой энергии я получила от вчерашней вашей лекции.
1: То есть появляется чувство энергии.
4: Появилось энергии. Чувство энергии. И вот такое у меня было наблюдение. Позавчера была очень сложная тема. Ну, вот мироздание, любовь, это, ну, сложно. Бог. И как бы, ну, некоторые, может быть, разочарование у какой-то части, ну, слушателей вызвало из-за своей сложности. И вот вчерашняя лекция, она вот, ну, совсем другая. То есть, как бы, оказалось, что вот сделал шаг, и уже пошло движение, да? А вот кто-то вот не делает этот шаг, и в движение не попадает. Как мы, бывает, отказываемся от чего-то того, что нам дается там высшими силами, да?
1: Как шанс.
4: Мы не замечаем, как шанс. Мы не заметили, отвернулись, и вот шанса уже нет. А вот он, вот был. Вот
1: спасибо. Спасибо.
5: Здравствуйте, Света, Владивосток. После вчерашних ваших слов относительно вашего отца, когда вы сказали, что вы стремились обрести с ним близость, я поняла, что того же самого я пыталась, да, от мамы добиться. Хотя у нас хорошие отношения, но мне всегда казалось, что вот этой близости и там материнской заботы, любви, ее может быть больше. И вот, ну, это для меня было осознание, что я как раз эксплуатирую, наверное, каким-то образом эту материнскую любовь. Это было для меня открытием. И второе, вот принятие родителей. Ну, для многих актуальная тема, да, для меня тоже актуальна. И там лет 7 уже приблизительно я вот, ну, как думаю об этом, там что-то делаю. И хотелось добиться какого-то вот как будто бы конечного состояния, что вот все, я приняла, вот эта близость есть, все, у нас хорошие отношения, но такого, похоже, нет в жизни. То есть это вот этот процесс принятия, это каждое общение, каждая встреча, там, каждый разговор по телефону, какие-то там замечания, все это требует непрерывного принятия, и такого, наверное, конечного состояния не будет. Это будет, ну, в гору, конечно, то есть лучше и лучше, но не конечность.
1: Спасибо вам.
5: Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Небольшой комментарий. Вот это вот желание достигнуть какого-то конечного результата, да, это в любой сфере. Вот достигнуть чего-то и все. Это бессознательное желание не существовать. Вершиной этого желания является желание раствориться в Боге и прекратить существовать. Потому что быть личностью означает всегда стоять перед выбором. Это означает, как поступить в этой или в той ситуации, и снова и снова и снова принимать решения. И когда душа накапливает здесь опыт негативных вот, переживаний за много-много жизней, она просто устает. И тогда ее привлекают идеи имперсональной духовности. Она хочет покончить с этим раз и навсегда. Совершить духовное самоубийство. Мы понимаем, что в материальном смысле самоубийство невозможно. Но есть духовное самоубийство. Это означает, динамика жизни должна прекратиться. А есть другой путь. И здесь можно достичь успеха. Можно достичь успеха. И на этом уровне есть религиозные традиции, есть определенные концепции, философские концепции, очень глубокие. И на этом уровне люди достигают святости. Они достигают чувства от полной отрешенности от материального. Но есть другой путь. Это путь служения. И вот эту идею служения мы уже сегодня можем привнести. Это означает, что конца никогда не будет. Это путь ученика. Я всегда могу находиться в этом процессе развития. Моя способность любить мною не исследована. И поэтому моя способность любить иногда даже увеличивается после того, как я теряю объект, с которым я мог физически взаимодействовать. Иногда такое бывает. Как, например, меня мой отец обучил любить в большей степени. Он является моим учителем. И сейчас я чувствую с ним большую близость, чем когда мы имели возможность общаться. Я чувствую большую близость к нему. И одновременно с этим я чувствую большую близость к себе. И одновременно с этим я больше чувствую, что Бог тоже личность. И что в отношениях с Ним никогда не будет, этот процесс бесконечен. И это означает творчество. Творчество – это природа души. Творчество означает, я могу пробовать, я могу рисковать, я могу жить, я могу меняться. Я могу всегда находиться в этом процессе открытости. Но если, как вот мой сын, который говорит, и здорово, что 9 лет учиться. Потому что так нравится жить. Так нравится учиться. И поэтому вчера мы с вами обсудили еще одну очень важную тему. Тему «я» позиции. Тему способности говорить жизни «да». Для начала не жизни. Для начала в каком-то смысле эти вещи между собой соединены, они коррелируют между собой. Есть здесь связи себе, обществу, жизни, будущему, Богу, всему этому одновременно я могу говорить «да», вот в этом эпизоде моей жизни. Это и есть жить осмысленно. Вот сейчас, в этот момент, я здесь нахожусь зачем-то. И когда я обращаюсь к себе постоянно, а зачем я здесь? Я снова и снова апеллирую к своей духовной природе. Зачем? И тогда мы становимся менее зависимым от обстоятельств. Помните, говорили про независимость? Мы становимся менее зависимым от обстоятельств. Знаете, гениальная, я считаю, фраза Ницше. Гениальная фраза, которую сказал. Парадоксальная, как и многое из того, что он говорил. Он сказал, если ты знаешь зачем, если можешь ответить на этот вопрос, то ты можешь терпеть любое как. Любое как. Можно терпеть, если ты знаешь, зачем. И в Торе ему, уже в контексте темы испытаний и трудностей, Николай Бердяев, известный русский философ, говорил: «Если в страданиях есть смысл, они перестают восприниматься как страдания». Например, встать утром для кого-то это страдание, пойти на медитацию или на йогу. Но мы встаем, и нас что-то ведет, и мы задаем себе вопрос: зачем я сегодня проснулся? Я радуюсь зарождающемуся дню, я понимаю, что в этом есть смысл. Или я проснулся, потому что все проснулись и все встали. Или потому что проснулся мой сосед, и мне неудобно спать. Он скажет: зачем ты сюда приехал и так далее. Что мотивирует мной? Возле каких витрин я останавливаюсь? На каких людей я смотрю? Что я хочу слушать? И я постоянно задаю себе вопрос: зачем? Зачем? Какой в этом смысл? И каждый раз, отвечая на этот вопрос, я развиваю в себе эту способность к осмысленной жизни. То есть я обращаюсь ближе к своей духовной природе. Потому что это активирует будхи, глубинный интеллект. И со временем я начинаю чувствовать... У меня появляется чутье, интуиция, которая позволяет мне принимать самые важные, самые верные решения. Потому что я все равно их принимаю на платформе вопрошания себя. Соотнося это со своими ценностями, мировоззренческими представлениями, снова и снова к себе обращаюсь. У меня появляется, в конце концов, у меня появляется чувство руководства в жизни. Я могу обратиться к руководству жизни. Я начинаю понимать, что у меня в жизни есть какое-то предназначение. Я могу выбрать эту позицию: Господи, а зачем я в этом мире? Что я могу сделать для Тебя? И это очень широкий контекст. Тогда как сегодня я могу думать: вот у меня вот это есть, и вот это, или чего у меня нет, и нет, и того, и того, и того. Но когда я обращаюсь: зачем я в этом мире? Каков в этом смысл? То я расширяю контекст. Я как бы смотрю на это с позиции будущего. Как эта ситуация сегодня сформирует события будущего, которые окажут влияние на моих близких, на общество, на человечество в целом, на ход событий в истории. Почему бы нам не думать такими категориями?

0: тогда, глядя назад, мы можем сказать, это была достойная жизнь. И перед Богом и людьми я прожил ее честно. И перед собой. И мне нравится то лицо, которое я вижу в зеркале. Мне нравится это лицо. Франкл так говорил. Я хочу смотреть в зеркало и видеть то лицо, которое мне нравится. Это жизнь с чувством достоинства. Спасибо. Итак, смотрите, что такое жить осмысленно. Это означает, что мы постепенно исследуем свои глубокие чувства и глубокие процессы в себе. Вот мы говорим «путь к себе». Есть психодинамика, есть внешние процессы чувств. А есть вот эта глубина наших чувств, глубина переживаний. Когда мы обращаемся «ты» к другому человеку, то к кому мы обращаемся? Как мы его видим? Мы обращаемся к его телу, к его какому-то положению, или каким-то качеством его характера, или мы обращаемся к нему персонально, как к душе, которая тоже проходит опыт в этой жизни, опыт обучения, и непростой иногда опыт, но так или иначе, как мы воспринимаем другого человека? Во что мы делаем ментальную инвестицию, общаясь с ним? Наша ментальность, наши чувства, наши переживания глубинные, они во что вкладываются, когда мы взаимодействуем с другим человеком? Тоже большой вопрос, интересный вопрос. И мы можем видеть, что когда мы находимся в состоянии зависимости, аж в ожидании, мы часто вкладываемся в негативную, в какой-то негативный образ представления о другом. Но душа имеет божественную природу. Спасибо.
1: Хотела сказать о том, что вчера в лекции для меня по-иному, иначе обогатилось понятие бескорыстия. Я поняла, насколько оно обогащает чувство любви. И в совершенно разных отношениях. Действительно приносит ощущение потока и счастья.
0: Спасибо. Спасибо. Может быть, кто-то с этой стороны. А то я не смотрю сюда. И да, может быть, кто-то здесь.
2: Дмитрий, добрый день, меня зовут Андрей. Я хотел выразить два момента. Во-первых, я четвертый день прихожу на ваш семинар и чувствую внутреннее сопротивление. У меня нет, так скажем, потребности, внутренней потребности сюда идти, но что-то меня сюда ведет, я не могу сам себе пока еще ответить на этот вопрос. Я как бы с ним думаю, разбираюсь еще. Я также благодаря этому процессу вижу свои сторонние желания, которые мне, так скажем, дарит это окружающая среда, тоже море, тоже солнце. Вот. И второй момент, во время вчерашней лекции у меня было ощущение, как физическое упражнение, которое делается с неким надрывом немножко для будущего задела. Вот это, такое приятное ощущение, что оно принесет пользу в будущем. То есть надо сделать небольшой рывок, и он поможет в будущем. Спасибо.
0: Спасибо, что говорите об этом, это важно для меня. Может быть, кто-то еще чувствует, что это такое какое-то переосмысление, какое-то требует таких усилий, что вызывает сильное сопротивление, даже злость. Может быть, кто-то это чувствует, да. Я тоже замечал, что это есть вчера, так тяжело, так шел материал. Я прошу прощения, если я, может быть, не совсем бываю там корректен в словах каких-то, или может быть, в этом смысле, если я кого-то задел, и это может добавить еще этого чувства. Но так или иначе, я благодарен за то, что вы говорите, и так мы становимся ближе. Проговаривайте вещи, мы можем лучше друг друга видеть. Спасибо вам. Это действительно непростая работа, и я так, хотя я вчера читал лекцию, но в каком-то смысле это все-таки был тренинг, потому что прошла какая-то очень глубокая работа, я чувствовал, что энергии очень много в зале, и она такая не очень легкая. Правда? Или только у меня у одного такое ощущение? Спасибо вам. Хорошо, остаемся. Может быть, еще кто-то? Кто еще хотел бы говорить?
3: Спасибо. Меня зовут Ирина, я из Иркутска. И для меня как бы все понятно, то, что вы говорите, и очень важно. И я, наверное, на этом и семинаре, и на этом фестивале я нашла путь к себе, потому что моя жизнь складывалась таким образом, что я по специальности врач, стоматолог, 20 лет им отработала. И вдруг в одной части поменяла профиль своей работы и связала свою жизнь с маленькими детьми. Я стала педагогом дошкольного образования. Все мои родственники и друзья говорили, это не престижно, это

0: как бы ты поменяла непонятно на что. Понятно, что я материально очень не пострадала, но как бы сейчас материальная моя сторона улучшилась. Но я поняла, что это, наверное, смысл моей жизни, потому что маленькие дети, которые не получают тепла от родителей, и им негде согреться, и я могу им это дать. И мои сомнения ушли, я поняла, что, наверное, это мое предназначение. Это очень важно для меня. Спасибо.
1: Добрый день, меня зовут Лариса. Мне вчера очень открылось с необычной стороны слово «смысл». Вот открылось именно то, что смысл, как вы сказали, что это психологическое именно состояние человека, которое выполняет свою дхарму. И то, что смысл нельзя навязать никому никогда, его можно только обрести. И вот это понятие, оно как бы вкладывает новый смысл в отношения в принципе. И ну, как в семье, так отношения с другими людьми, так и отношения рабочие, с коллегами по работе. И это очень важно для меня. Это было для меня как бы вот открытием. Прочитав множество различной литературы, я как бы никогда над этим не задумывалась. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Дмитрий, вы знаете, я хочу сказать, долго думала, говорить не говорить. Я несколько боюсь войти в резонанс с залом. Но решилась сказать. Вы знаете, когда вчера вы включили вот музыку и показывали фотографии, знаете, у меня включился очень сильный блок к этому. Очень. И, если честно, даже некоторое осуждение, что ли. Я дальше не смогла вас слушать. И я бы хотела у вас спросить. То есть нас Александр Шахов на своем тренинге учил, что встать в позицию взрослого человека и спросить, что мы можем сделать. И вот я бы хотела спросить вас, что мы можем сделать, чтобы вот те знания, которые вы даете, чтобы, ну вот я, например, могла их воспринять. Извините, если...
2: Да. Нет, спасибо вам большое, это важно. То есть мне надо как-то немножко лучше вас понять.
3: Ну, я...
2: То есть, с одной стороны, вы чувствуете пользу, но с другой стороны, есть какое-то сопротивление тому, чтобы принимать в этом. Но есть какая-то польза для вас в этом во всем, то, что здесь происходит?
3: Ну да, конечно, есть.
2: И есть то, что мешает?
3: Да.
2: А что, ну, что именно, ну, как вы сами можете, есть ли какое-то...
3: Ну, у меня есть две версии, я, опять же, не уверена в их высказывании, но пойдем уж до конца. Первая версия у меня есть, вы знаете, где-то я слышала, либо у Олега Геннадьевича, или, может быть, у Альберта Нарушевича, такая версия есть, что вроде бы, когда старший передает младшему вниз чувство беспокойства или тревоги, то у младшего это усиливается. Угу. То есть это как бы у меня одна такая версия, и вторая версия у меня... что ваша боль, она отозвалась во мне моей болью, потому что я в детстве тоже рано потеряла отца, и, может быть, это какая-то моя собственная травма, моя собственная боль. И, может быть, это так сильно отозвалось во мне и как-то уже потом полностью блокировало, в общем, как-то восприятие информации.
2: Спасибо вам большое, что говорите это. У меня не было боли вчера. Не было. Я испытывал счастье. Я испытывал открытость и радость. Я иногда плачу, но это скорее я плачу от счастья. Но я сожалею, что вот эта реакция, она как бы вызвала у вас тот процесс, такой сложный процесс, связанный с потерей. И это как бы непростая, не просто, я как бы сочувствую, что это было, и то, что есть это чувство, и то, что нет еще как бы полного такого, может быть, ну, непростая тема для вас. Вот то, что именно вот это произошло, вот в этом я хочу выразить свое сожаление. Но я вчера не испытывал боли. Правда? Но я чувствую, что у вас сейчас идет какой-то непростой процесс. Могу ли я быть полезным вам? Как сейчас себя чувствуете?
3: Я чувствую, что... Ну, я как бы воспринимаю вас как учителя здесь на сцене. Я хочу восприять ваши знания. И я хочу понять, что мне мешает, как бы, что блокирует это.
2: Как сами думаете? Понимаете, когда человек оказывается в этом положении, я сам тоже ученик. Но когда человек оказывается здесь, на него бывает очень много, возлагается разных. Бессознательное, оно так устроено, что когда человек оказывается в положении лидера, то он сразу вызывает определенную, ну, проекцию. Нужно это знать. На него возлагаются определенные надежды, ожидания или претензии, если были какие-то претензии к другим старшим. То есть это сразу же привлекает внимание даже тех людей, кому он не нравится. Но равнодушным нельзя оставаться. Это общее положение. Оно сформулировано в Бхагавад-гите. Там говорится, что люди ищут лидера. И я тоже ученик в школе жизни. Но сейчас я оказался в этом положении, и у каждого есть определенный внутренний процесс. Он что-то начинает как бы проецировать на этого человека. А как правило, это связано с моим прошлым опытом. С моим прошлым опытом. Поэтому мне бы, конечно, хотелось продолжить эту беседу. С другой стороны, я понимаю, что есть время, я надеюсь, вы тоже это понимаете. Как вы сейчас себя чувствуете? Стало ли вам легче или хуже, или лучше? Вот,
3: мне стало легче, я какое-то понимание от вас, может быть, чувствую.
2: А что, какое понимание пришло? А, мое понимание вас.
3: Спасибо.
2: Да, я сожалею, что в жизни вашей пришлось вам пережить такой опыт. Вот. И еще интересный момент про боль. Он уже не касается наших сейчас с вами отношений. Спасибо вам большое. Но я хотел прочитать вам одну цитату. В каком-то смысле, да, эту цитату я нашел, это мне кто-то мне ее прислал, это цитата, отрывок из книги некого Т. Маршалла. Я пытался понять, кто это, но, к сожалению, так и до конца и не осталось для меня непонятным. Я нашел, что есть Маршалл-экономист, ну, какой-то такой человек, связанный с экономикой, он пишет книги. Но здесь очень интересные вещи касательно, ну, психологической составляющей человеческой жизни. Послушайте, пожалуйста, что он пишет. Вот эти вещи, мне кажется, можно слышать только после того, как хорошо вот эта тема обсуждается и прорабатывается тема сильного «я» и тема принятия жизни. Но так или иначе, я сейчас ее прочитаю, эту цитату. «Вы не можете развиваться физически без боли. Вы дотаскиваете свое тело до болевой точки, затем еще подталкиваете его». Знаете, как люди накачивают мускулы? Они толкают. Толкают. Сначала это делать легко, но потом это делать очень сложно. И даже какой-то человек нужен, который поможет тебе сделать вот этот рывок, который тебе... Вот когда ты ее выталкиваешь, вот это вот тут растет, появляется выход за границы своих возможностей. Да? Знаете этот феномен? Вы не можете развивать свой ум, не сталкиваясь с болевым барьером. Учиться больно. Больно сосредотачиваться на работе, пытаться запомнить. Бодрствовать на скучных лекциях, следовать за запутанным ходом рассуждений, понимать его. Невозможно построить взаимоотношения без боли, обижая другого или проглатывая обиду, прося прощения, пытаясь вновь и вновь, предпринимая риск, любить и доверять. Часто это больно. И Бог ясно говорит, что вы не можете духовно расти без боли. Он говорит, что нет приятного дисциплинирования. Это больно. И только после боли дисциплина дает плоды. На самом деле вы не можете избежать боли, это Маршалл пишет. Если мы отказываемся от боли упражнений, мы закончим болью больного, разбитого, слабого тела. Нам это знакомо. Как только мы перестаем заниматься своим телом, появляется другая боль. Больно заниматься йогой, больно заниматься развитием тела. Не хочешь – будешь болеть. Если мы отказываемся, избегаем боли учения, мы закончим болью невежества. И если мы избегаем боли построения взаимопонимания, мы заканчиваем болью одиночества. И если мы не принимаем боли духовной дисциплины, мы испытываем боль духовного падения. И если мы не можем избежать боли, тогда мы должны с радостью принимать боль роста как благую и нормальную, учась прорываться через барьеры, которые мы всегда встретим на своем пути к зрелости. Понимаете? Иными словами, даже в таких тяжелых эпизодах жизни, как в очень трудных эпизодах, как вы сейчас описали, там тоже есть определенный урок, и это тоже урок любви. Везде есть уроки, и все эти уроки, они нас учат любить. Любить. Я хочу вам поставить сейчас одну молитву. Послушайте, пожалуйста, эту молитву. Она будет иметь отношение также к нашей беседе.
4: Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, чтобы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринимать эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в моей жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов.
2: Вам такое послание?
3: А чья это молитва?
2: Знаете, там в интернете написано молитва Антуана де Сент-Экзюпери.
3: Спасибо.
2: Возможно. Сейчас, когда я подумал о нашей беседе, я подумал, что в действительности я неверно сказал. Мне действительно бывает больно, но скорее, правильно сказать, я не страдаю. Вот как-то так. Вы знаете, то, что я сейчас прочитал, и мне кажется, что, может, еще такой от себя комментарий. Боль является частью любви. Мать рожает ребенка, это больно. Когда она его рожает, он еще приносит ей много-много разных неудобств, правда? Часто это бывает больно, но она делает это. Почему? У нас есть нужда в отношениях. У нас есть нужда в глубоких отношениях, у нас есть нужда в Боге. И здесь, в этих отношениях, мы учимся любить. Бог проявляется в этих отношениях с другими людьми. Для этого нужно иметь позицию определенную, правда? Итак, мать, ребенок появляется, это вызывает определенные неудобства. Сейчас у нас родилась дочь, ей уже 3,5 года, как она родилась. И я иногда, когда чувствую любовь к ней, когда я чувствую боль вот здесь. Кто это чувствует, когда он просто позволяет себе любить, он чувствует, что это больно. И что мы делаем часто? Мы закрываемся. Мы закрываем свое сердце. И тогда в нашей жизни меньше боли, но и меньше чего-то важного, то, что ради чего стоит по-настоящему жить. И говорится, что вот этот процесс, он, мудрецы говорят, что он наступил не вчера, а он наступил в тот момент, когда мы ушли от Бога как от личности. Это была, знаете, как в психологии есть идея про то, что причины всех наших травм сегодняшнего дня, каких-то переживаний, они находятся в травмах прошлого. И когда мы уходим в такую, в эту, как бы в первоначальную ситуацию, где-то травма была получена, и проживаем ее уже с ресурсами зрелой личности, ну, может быть, это детский эпизод и так далее, то нам становится легче. Это рабочая модель. Но если подумать о следующей концепции, когда-то мы все ушли от Бога. И мы ушли от своего самого большого, от самой большой любви. И в этот момент мы пришли сюда, чтобы самим стать объектом поклонения других, чтобы самим получать, только наслаждаться этим, таким же положением. Но это не наше положение. Наше положение – служить, любить, отдавать и принимать. И когда мы попадаем в зависимость к материальной природе, мы утрачиваем, мы все больше и больше утрачиваем вот эту способность любить. И вспоминать о любви для нас очень трудно. Поэтому, когда говорят, что Бог – это личность, для многих из нас это не просто принимать. Потому что есть вот эта боль. Мы закрылись. И каждый раз, когда мы вот так общаемся, взаимодействуем друг с другом, говорим, когда мы открываем друг другу сердце в семьях, в близких отношениях, с друзьями, которыми мы здесь встречаем, мы можем чувствовать, что мы становимся ближе к себе. Итак, есть эта потребность близости. Человеку нужен другой человек для диалога, для того, чтобы видеть себя. И также и во взаимоотношениях с Высшим нам нужны эти отношения. Кто чувствует, что это откликается в его сердце, то, что сейчас я говорю, что в этом есть правда? Спасибо. Любить – это больно. Но когда ты не любишь, когда ты закрыт, кажется, и боли нет, но и энергии нет. А когда ты открываешься, появляется энергия жить. Это совсем не означает, что вы должны это делать. Вы совершенно ничего не должны. Каждый сам выбирает свой путь. Я тоже, как Олег Геннадьевич, люблю петь. Не умею, но люблю. И я спою. Лестницу к небесам ты выбираешь сам. Стрелки к своим часам ты выбираешь сам. Связку ключей к сердцам ты выбираешь сам. И для души бальзам ты выбираешь сам. Как вы себя чувствуете в таком общении? Хорошо ли для вас, что здесь вот у нас такая атмосфера, что мы делимся друг с другом, разговариваем? Уютно ли вам здесь? Я понимаю, что не для всех это может быть уютно, потому что это может всколыхнуть какие-то наши переживания, и я это тоже уважаю. Я не очень бы хотел себя оказаться в такой роли, когда мы делаем что-то помимо воли другого человека. Потому что я надеюсь, что каждый пришел сюда добровольно, с осмысленностью, с пониманием того, что для меня есть смысл быть здесь. Правда? Это важно. Чтобы в каждый эпизод своей жизни мы чувствовали согласие с собой. Итак, мы продолжаем вчерашнюю тему. Когда мы говорим о смыслах, то речь идет о чувстве внутреннего согласия. И вот это внутреннее согласие, оно приходит в результате того, что для этого есть определенные предпосылки. И первая предпосылка – это то, о чем мы вчера говорили. Это способность мочь.
5: Это способность выдерживать. Это способность быть, то есть жить. Это чувство «я есть». «Я есть». Это базовая потребность. Если вы изучали науку о чакрах, то фактически это соответствует первому центру. Его как бы проявлению первого центра, нижнего центра. Это ощущение фундамента, платформы под ногами. Даже когда фундамент уходит из-под ног, мы все равно не должны оставлять себя. Это так в жизни бывает. Когда то, на что мы полагались, на что мы считали своей ценностью, может быть, самой большой ценностью, оно уходит. В этом мире так все устроено, что все оставляет нас. Или мы оставляем кого-то. Но мы никогда не должны оставлять себя в самой большой трудности. Мы никогда не должны терять эту опору в себе. Мы снова и снова возвращаемся к этому «я-переживанию». У нас всегда должна быть определенная позиция в отношении любой ситуации. Чуть ранее мы сегодня перед программой, мы обсуждали с одной из участниц ситуацию такую, что я не выдерживаю какую-то ситуацию, и вроде бы это является бегством. Мы вчера говорили, что бегство – это одна из реакций на прерывание жизни. Да? Я от нее ухожу. Увольнение, развод, там, уйти от детей, что-то еще. Я как бы отхожу. Но если здесь есть мое «я», то есть я говорю, я ответственен за то, что я отхожу. Да, я принимаю сейчас это решение, исходя из того, что... Ну, какие ресурсы я имею? Я не чувствую в себе сил, чтобы это выдержать, и поэтому я отступаю. Здесь есть «я» позиция, и в этом есть смысл, правда? То есть, иными словами, мы учимся обходиться также со своими «немочь». Я не могу, но как я с этим обхожусь? Все равно там должна проявиться мое «я». Мы никогда не должны оставлять этого себя, никогда не должны бросать себя в трудных ситуациях. Мы должны растворяться в ситуациях. Это первое. Смотрите, мы можем находить свое «я» в любом контексте происходящих событий. Но второе, следующее, еще более глубокое самоисследование, еще более глубокое соприкосновение и понимание себя. Даже я могу находить свое «я» в процессе психодинамики, каких-то чувств. Обид, агрессии, разочарований, неуверенности или еще чего-то, каких-то сложных симптомов или радостных симптомов. Позавчера мы с Александром Борисовым в столовой сидели, он мне рассказал один интересный момент, который включил во мне тоже определенный процесс. Срезонировал очень сильно с моим настроением. Он рассказал, как на одном из фестивалей Олег Геннадьевич Тарсунов, ну, прошел такой блестящий был заключительный концерт. Он говорит, я чувствовал себя таким счастливым, я чувствовал удовлетворение от фестиваля. И на следующее утро я пришел домой и... Ну, в общем, утром я решил молиться, и я чувствовал, что молитва не идет. Кто-то был из вас вот на этой его лекции, когда он это рассказывал? Не был никто. Он говорит, я чувствую, молитва не идет. То есть, как будто бы вот эта радость от вчерашнего такого заключительного концерта, и от моего вот этого, от такого внешнего общего успеха, она меня так захватила, что, а зачем молиться? И вкус, говорит, молитвы пропал. И я, говорит, тут же это осознал. Видите, вот она я позиция. Он говорит, я тут же это осознал. И я тут же обратился к Богу с просьбой вернуться ко мне в сердце. И я это так меня активировало, потому что я много раз это тоже замечал. Когда есть сложная работа, когда есть непростой процесс, я искренне обращаюсь к Богу с молитвой. Господи, помоги мне, пожалуйста, донести что-то. Да, сделать, чтобы у нас что-то здесь проявилось важное. Но когда заканчивается успешная программа, и все разъезжаются, ты можешь чувствовать, а зачем? Все. И Бог говорит, я удовлетворил твое желание, ты этого хотел, пожалуйста, на, получи, наслаждайся. Но теперь вопрос, нужен ли я тебе? И есть ли в этом смысл для тебя? И так ты снова и снова обращаешься к себе. Ты снова и снова находишь свое «я» в этой гуще меняющихся событий. Ты снова и снова обращаясь к себе, ты спрашиваешь, а что действительно для меня важно? Что действительно для меня ценно? Иногда мы можем сказать «нет» своему чувству неуспешности, неудачливости в пользу какого-то внутреннего успеха, победить себя. А иногда мы можем сказать «нет» своему успеху. Когда это может быть актуально? Мужчина устраивается на работу для своей семьи. Он хочет помочь своей семье, он хочет поддержать ее в материальном отношении. Жена дает ему благословение, и к нему приходит слава и успех. Благодаря благословениям его близких, то, что он был в правильном настроении, он выполнял свое предназначение. Но когда к нему приходит слава и успех, его работа начинает забирать больше времени, все больше и больше, и он становится уже теперь слугой своей работы. И в какой-то момент жена ему говорит: когда ты последний раз ходил на родительское собрание, когда ты последний раз гулял в парке с ребенком, он говорит: знаешь что, я для вас пошу, ты мне тут еще концерты устраиваешь. И в этот момент это уже неудача. Понимаете? То есть в этот момент мы можем потерять себя. Потому что на самом деле ради них это все делалось. И они дали мне эту энергию на успех. Вот что такое взаимозависимость. Взаимозависимость означает, мое я сильное, но я понимаю, что другие люди нужны мне. А иначе зачем мне быть независимым, зачем мне быть успешным? С кем я могу это разделить, кому я могу это предложить? Итак, такой человек может быть увлечен внешним успехом, но мы иногда можем сказать «нет» своему успеху в пользу молитвы или в пользу семьи. И вот это и есть быть человеком. Понимаете? Для того, чтобы чувствовать себя душой, надо не забывать, что надо быть человеком. А быть человеком означает всегда, всегда находить свое «я» и видеть во всех ситуациях вот эту свою свободу, с одной стороны, с другой стороны, персональную ответственность. Свобода, наполненность, одновременно персональная ответственность. Как я поступаю? Как это приведет, к какому будущему это приведет? И поэтому мы говорим, выдерживать жизнь, принимать жизнь, понимать, что жизнь, она дается мне для развития и во благо. И в моей жизни всегда есть руководство. И у жизни есть определенный запрос на меня. Она готова дать мне свои энергии. Вселенная готова дать мне свои энергии для того, чтобы я свое предназначение выполнил, исполнил. Мне кажется, это очень важно. Как это для вас? Есть ли в этом смысл? Итак, первое – это выдерживать жизнь. Принимать, выдерживать, жить. Я хочу попросить вас немножко поработать практически и обсудить некоторые вопросы между собой. Сейчас, может быть, разделиться парами, может быть, посмотреть на соседа справа или слева. И обсудить такие вопросы. Как много случаев принятия я несу в себе. Принятие жизни. Принятие других людей. Принятие ситуации. Моя способность принимать жизнь, она становится сейчас больше или меньше? Кто из людей в моей жизни давал мне безусловное принятие? Кто из значимых людей? Кто из значимых людей, может быть, принимал меня недостаточно? Кому я даю свое принятие безусловное? Где я ищу опору в жизни? В том, чтобы принимать ее? Как я это чувствую? Как я это переживаю? Какие ситуации мне сложно принимать? В каких ситуациях я чувствую, что я не выдерживаю, не справляюсь в жизни, теряю себя? Может быть, такие вопросы. Просто соприкоснитесь с собой, и может быть, кто-то что-то захочет рассказать об этом. Но нам нужно коротко, но в то же время, чтобы прозвучало нечто, ну, какое-то послание. Как для вас эти вопросы? Насколько они важны? Насколько важно задавать себе эти вопросы? Пожалуйста. Кто бы хотел говорить на эту тему? Обсуждение идет до этих вопросов.
6: Вы когда произнесли один из примерных вопросов, я сразу подумал, что сложнее всего принимать позицию людей в ситуации, когда ум тебе подсказывает, что ты прав.
5: Да.
6: Допустить мысль о том, что он не прав. Потом ты можешь разобраться с собой, найти причины, почему он так поступил, мотивы и так далее. Но пройти за эту черту, когда ты уже можешь начать работать, вот это колоссальный труд. И ты его даже и не замечаешь, ты уже в гневе и уже в раздражении.
5: Спасибо большое. Здесь есть один такой маленький мостик, можно перебросить маленький мостик. Откуда, какая установка в интеллекте мешает принимать жизнь? Я прав, совершенно верно. Сейчас я попрошу вас сделать следующее. Мы сейчас выполним одно упражнение. Пока не будем обсуждать эти вопросы, пусть они будут. Кто-то записал эти вопросы, которые я озвучил? Ну, хотя бы один, два. Можно над ними размышлять и после нашего расставания. Но сейчас я хочу попросить вас сделать одну внутреннюю работу. Пожалуйста, представьте ситуацию, в которой у вас что-то не сложилось в отношениях. Ну, был какой-то конфликт, и вот отношения не сложились. Пусть это будет профессиональная сфера или сфера личных отношений. Вспомните просто. Нам нужен реальный эпизод из вашей жизни. Поднимите руку, кто не вспомнил такого эпизода, когда что-то не сложилось в отношениях. Удалось вспомнить? Когда что-то не сложилось в отношениях. Был какой-то конфликт, противоречие, может быть, отношения разрушились в сфере профессии, семьи, дружбы, там еще чего. Удалось вспомнить? Удалось. Теперь вопрос такой. Пожалуйста, проследите череду событий, которые произошли. Обычно люди всегда вступают в отношения с определенными ожиданиями, правда, с какими-то надеждами. И поначалу часто бывает все хорошо. Так вот, какие были события, что вот я был здесь и оказался тут. Ну, как знаете, в личных отношениях. Вот здесь они любят друг друга, не расстаются ни днем, ни ночью. А вот здесь они терпеть друг друга не могут. Вот на дух не переносят. И эти вещи, они произошли, какие-то события были, через которые вот это настроение сменялось. Вот череда этих событий. Можете тоже проделать этот внутренний путь. И моя следующая просьба. Теперь подумайте о том образе себя, который этот путь прошел. Что я думал о себе? Я мог думать о себе, что я человек, который всегда прав. И человек, который борется за справедливость. Или это человек, который спасает мир. Или что-то иное. Так попробуйте понять свое настроение. Потому что именно настроение привело к тому, что был такой результат. Тонкое предшествует грубому. Так вот, друзья мои, опираясь на Бхагавад-гиту, в Бхагавад-гите расписывается, есть определенный текст, который говорит, что Верховный Господь является высшим наслаждающимся. Он является совершенным контролирующим и добрым другом всех живых существ. И поскольку он совершенно независим от своих энергий, никогда не попадает к ним в зависимость, он может идеальным образом исполнять все свои обязанности перед этим миром. Но живые существа не таковы. И когда они попадают в это, хотят оказаться в этом на его месте, то они проявляют три настроения. Первое настроение ложного «я». Оно называется «я наслаждающийся». «Я наслаждающийся». То есть этот мир – это то, чем я должен наслаждаться. Причем ключевое слово «должен». Я должен наслаждаться этим миром. Он для этого существует. А иначе, для чего ему? Помните, как в том мультфильме? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? А зачем на свете пчелы? Чтобы делать мед. А зачем на свете мед? Чтобы я его ел. По-моему, так. Герой детского мультфильма про Винни-Пуха, помните? И тогда симптомом, который сопровождает жизнь такого человека, будет обида. Обида означает, все время будут появляться те люди, которые его обижают, которые вот его не воспринимают в этом положении верховного наслаждающегося. Они все время делают не так. Есть другое настроение, которое называется «я контролирующий». Кстати, кто-то себя обнаружил в положении «я наслаждающийся»? Но почему этот мир так устроен? Неужели они все не понимают, кто здесь верховный? Что кого они должны наслаждать? Так им же лучше будет, если они меня будут наслаждать. Второе, это я контролирующий. Я контролирующий, это тот, кто говорит, ты должен быть таким, этот должен быть таким, это должно быть так, это должно быть это. И причем он всегда прав, ведь понимаете, вот в чем еще вопрос. Но почему-то в его жизни все больше и больше приходят людей, которые с ним соперничают, которые пытаются его подавить. Или он окружается людьми безответственными, которые ничего не хотят делать, принимать на себя ответственность не хотят. И они слабые, зависимые. Ему приходится все делать самому, потому что они ничего, ни на что не способны. И симптомом такого, скорее всего, человека будет гнев. Слушайте, друзья, вот здесь мы разрываем контакт с жизнью. Потому что не это не является нашим положением. Наше положение – ученики. Мы пришли учиться. И если эта ситуация приходит в мою жизнь, можно посмотреть, в каком я настроении нахожусь. Именно это настроение и привлекло в мою жизнь эту ситуацию.
7: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

в чем смысл райских планет? Ну, как бы понятно из названия, человек имеет возможность получить там плоды своего благочестия, потратить свое благочестие. То есть в этом смысле это напоминает жизнь на Земле, где мы работаем у себя дома тяжело, копим деньги, и когда накопили, едем отдыхать в какое-нибудь хорошее место, и там эти деньги тратим, благочестие. Вот то же самое здесь. Человек на Земле зарабатывает благочестие, и дальше он его тратит где-то на райских планетах. Соответственно, они делятся по уровням как раз по этому принципу, как звездочность отелей. У кого много благочестия, он может попасть на самые верхние планеты. А у кого поменьше, он там пониже, соответственно. В трехзвездочном. 1,5 километра до моря. И так далее. Вот. Ну, как бы, соответственно, чем выше, тем меньше проблем. То есть проблемы тоже бывают на райских планетах. В целом там их практически нет, но немножко они есть, и главное, они воспринимаются по-другому. То есть незначительные проблемы, которые существуют на райских планетах, они очень тяжело переживаются

0: Доброе утро, здравствуйте, дорогие слушатели Вета Радио. Сегодня среда, это прекрасный день, чтобы посвятить ближайший час, по крайней мере, поиску ответов на свои вопросы и узнать что-то новое. Сегодня у нас для вас вновь знакомство с удивительной наукой ВАСТУ, наукой о пространстве, которая помогает уже прямо здесь и сейчас, благодаря изменению своих жилищных условий, менять свою жизнь. Итак, этим мы займемся в ближайший час. У нас в гостях Анастасия Короткова, специалист по ВАСТРУ и дизайнер интерьера. И сегодня наша тема посвящена людям, которые рядом. Мы говорим о том, как пространство влияет на дружеские связи, гостеприимство и появление близкого круга. Так, мы ждем ваши вопросы. Оставляйте их, пожалуйста, на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я уже приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Анастасия.
1: Анна, здравствуйте. Всех приветствую тоже на нашей ВАСТУ среде. Начнем сразу или все-таки посмотрим вопросы? Мне прям очень нравится вот этот у нас такой, получается, ну, продолжающийся, потому что все темы, которые я здесь рассказываю, они друг за друга завязаны. И сегодня как раз вот мы пойдем в еще новую глубину. И поэтому, если есть какие-то вопросы, остались с прошлого раза, то на 2-3 вопроса можно ответить.
0: Да, конечно, с удовольствием. Мы в прошлую среду обсуждали тему, связанную с детьми, их пространством, в общем пространстве дома. И интересные вопросы у нас остались. Например, вот такой. Сын оклеил стены разными американскими супергероями, боевиками и так далее. Не влияет ли это на его негативно, не развивает ли агрессию, или это нужно просто перерасти?
1: Тут, конечно, нужно еще понимать, какой сын, и мягко очень направлять. Ну, то есть, если это не герои Марвел, не супергерои Марвел, а там, может, какие-нибудь герои, конечно, это сейчас вообще не модно, но что-то типа из мифов Древней Греции, да, или из других мифов, тогда, когда человек совершал какой-то подвиг. Но по факту, я сама очень люблю вот эти фильмы Марвел смотреть, потому что там тоже они совершают подвиги, определенные во благо людей, они жертвуют собой. То есть в целом, смотря какими героями он клеил дом, да, квартиру, свою комнату, вернее. Потому что, допустим, когда у меня дети смотрят аниме, и я это аниме не смотрела, я не понимаю, оно злое или доброе, есть ли там какие-то добрые качества. И тут надо, конечно, посмотреть, что за герой. И с ним, может быть, поговорить. А что это же не просто так он. А что для тебя этот герой несет? И вы, я думаю, что удивитесь, насколько, правда, дети у нас осознанные. То есть, скорее всего, кого-то из них он повесил именно за каких-то качеств, которые ему нравятся. И это некий такой маяк и символ для него, который его ведет по жизни. Ну, это важный момент для него. То есть лучше в это не вмешиваться. Конечно, он перерастет. Конечно, это все будет неактуально уже через несколько лет. Но сейчас для него важно. И чтобы вам просто успокоить свою тревожность, надо понять, а что конкретно ему нравится в этих героях. А может быть, вы тоже этим проникнетесь и, наоборот, даже ему каким-то постером еще фигурки этих героев купите. Ну, то есть включайте диалог, включайте общение.
0: Да, согласна. Особенно пока есть возможности, потому что часто потом подростки, они уже в диалог не особо любят вступать. Вот интересный еще вопрос тоже про подростка. Итак, видимо, мама мальчика 13 лет нам пишет. А если ребенок ничего не знает, чего хочет, просто праздный образ жизни, никаких планов на будущее, можно ли как-то пространством это скорректировать? Еще часто в комнате бардак. Может быть, это влияет?
1: Бардак подростка, ну, к нему надо относиться спокойно. Мне тоже очень сложно к этому спокойно относиться, но это тоже некий его этап взросления. Главное, чтобы у вас бардака не было. То есть он будет смотреть, как вы живете, как у вас все по полочкам разложено, и он учится от вас. А сейчас он просто, в 13 лет тем более, просто свои границы проверяет. То есть насколько он вообще, тем более мальчик, насколько он может вообще загадить свою комнату, и насколько ему будет в этом комфортно. Через какой-то момент включится момент желание чистоты, может быть, да. Вот. Важно вернуться к тому, что мы в прошлый раз говорили про цели в жизни, да, что если ваш ребенок находится с северным окном, с восточным или с северо-восточным окном, в его комнате есть такое окно, и по утрам он видит восходящее солнышко, то, скорее всего, у него цели есть, и они прекрасны. Он может не делиться с вами этими целями. Вот. А если ребенок с южными окнами, с юго-западными и западными, там, скорее всего, ну, скорее всего, так и есть. То есть может не быть цели, или они могут быть очень странные, непонятные, не ведущие к чему-то такому ценному и светлому. То есть вот тема прошлого эфира была, что мы как родители просто обязаны ребенку обеспечить вот это хорошее васту пространство, раз мы про васту говорим. Это наука. То есть это не просто рекомендации или не просто суеверные какие-то вещи. Это научный подход к нашему пространству. Это то, как раньше строили наши предки. И это важно понять, что это не просто какая-то рекомендация сейчас только что к вам пришла, просто одна из миллион. То есть Господь все контролирует. Если вы сейчас это услышали, и это в вашу душу попало, ну, то есть есть отклик изнутри, значит, надо организовать это, потому что, правда, дети с западными окнами очень узнаваемые, дети с восточными окнами — это совсем другие дети. И у меня как-то была ассистентка, она студентка тогда была, и она жила в общежитии. И вот общежитие стояло по сторонам света. Одна сторона общежития полностью на восток, а вторая полностью на запад. Там же, знаете, в общежитии маленькие комнатки с одним окном. И вот она говорит, что там просто небо и земля. То есть те люди, которые живут с восточным окном, они всегда жизнерадостные, студенты имеются в виду жизнерадостные, улыбаются, у них там какая-то жизнь яркая происходит. И с западными, то есть они такие залучки, очень тяжелые, очень грузные, очень необщительные. То есть на уровне вас то это проявляется моментально. И наша задача, чтобы обезопасить будущее ребенка, все-таки дать ему вот это счастье восточного солнца. Солнце, которое встает. Сейчас я на этих радиоэфирах я вам даю самую верхушку. Но вообще, конечно, нужно, если вам интересно, нужно разбираться. Этому есть конкретное объяснение, как научное объяснение, да, и мы это проверяем. Так, еще вопросы или дальше пойдем?
0: Мне кажется, еще, да, хочется один вопрос озвучить. Как раз мы сейчас говорили об этом, об этих окнах на юге, юго-западе, и нас спрашивают, влияет ли расположение кровати на режим дня? У моих детей окна на юг и юго-запад, и если не нужно в школу, они жуткие совы, спят до 12, есть тенденция поздно ложиться. Как можно это скорректировать?
1: Это не только у детей, это у всех людей, у кого западные и южные окна, у кого нет восточных окон, они, как правило, встают очень поздно. Но это вот такая тенденция, это так влияет то качество энергии, которое заходит в эти южные и юго-западные окна. Это ночная жизнь, и как можно позже встать, потому что очень тяжелые мысли, очень такое... Мы сегодня, кстати, тоже будем говорить про юго-западную энергию, это очень такая... Люди, у которых открыты эти окна, они внутри, юго-западные конкретно, да, они внутри очень сильно не уверены в себе. Но при этом они держат такую браваду. У нас все лучше всех. И каждое упоминание о том, что кто-то может быть лучше, или у кого-то что-то лучше получается, это очень большая боль в сердце. И когда вот эти мысли внутри, они могут отгоняться человеком, но они все равно фоном есть. А знаете, кто рано утром встает? Я читала такое, я с этим вообще согласна. Что когда человек оптимист, оптимистично настроен, у него светлые мысли, он с утра очень рано просыпается, потому что фон, вот этот вот наш информационный фон, все еще спят, он еще чистый. И человек с утра проснувшийся, когда он что-то думает про себя, про свой день, про других людей, желает там кому-то счастья, здоровья, вот для него этот фон раннего утра еще чистый, и считается, что они прям сразу Богу в уши попадают, его мысли. Вот. И если человек тяжелый, ему как будто бы Вселенная не дает возможности рано утром вставать, чтобы он не засорял вот этот чистый фон утренний. Вот. Ну и юго-западные окна, еще раз, читайте, смотрите пункт первый, да, что все-таки детям нужна другая энергия. Это очень тяжелая для них энергия, они поэтому долго и спят, что они вообще не вывозят эту энергию. Это вообще не для них совершенно. У них жизнь должна быть яркая, веселая, интересная, активная. А юго-западная — это такая очень тяжелая энергия. Мы когда с вами обсуждали взаимоотношения между мужем и женой, в семье и про детей говорили, я везде говорила, что на юго-западе должны быть родители, которые могут на своих плечах нести всю ответственность за семью. И лучше, чтобы там не было окон при этом, то есть чтобы это накапливалось, вот эта сила ответственности. А тут представьте, вот в этом месте, где ответственность, живут подростки. Они за себя-то еще ответственность не могут взять. Какая семья? Им очень тяжело. Вот. Я понимаю, что я в данный момент не берегу чьи-то чувства, но мы просто, у нас такая тема — донести вот эту информацию, чтобы вы ее увидели так, как она есть. Алиса, стоп. Простите, ставила будильник. Вот. Не так, как, ну, то есть, как бы нам хотелось. Ну, переставить кровать вы можете. То есть, когда у нас вообще нет возможности, мы ногами тогда кладем их спать на восток. Но надо понимать, что энергия в окна заходит, ну, просто ее заливают шлангом, брацбой там. А когда мы разворачиваем просто кровать в нужную сторону, там тоже мы получаем эту энергию, но это крупица, это капли, это не сильно поможет. Ваша цель — дать вашим детям наполняться вот этой утренней восточной энергией. Вот. В общем, это такая болезненная тема. У меня даже где-то есть в семинарах даже продается такой юго-западный эфир. Очень был непростой эфир. Мы там как раз пришло несколько на эфир несколько женщин, по-моему, только женщины там были, да, у кого юго-западный опыт.

0: Студия это совсем мало квадратных метров. То есть, если мы начнем еще их как-то зонировать, делить, мы еще их уменьшим. И вот я сейчас проектирую студию тоже для сдачи. И там клиентка попросила, чтобы в этой студии маленькой могли комфортно себя чувствовать 4 человека. То есть это одна полноценная кровать и раскладной диван. И при этом надо сделать так, чтобы когда они спали, они друг друга не видели. И тут один только вариант, что мы используем для зонирования шторы. Такие, знаете, хорошие, добротные, лежащие на полу. Потому что все, что лежит на полу, это ну, такой ключ изобилия, ключ как, добротности, ключ денег. Потому что у вас, вы как бы в вселенной говорите, вот я могу себе шторы позволить, много ткани на полу лежат. Поэтому я сейчас нахожусь рядом как раз с шторами, которые лежат на полу. От этих штор совсем другая энергетика идет. И вот у вас такие шторы, допустим, между вашими спальными местами. И на ночь, ну, 11 лет, да, дочери, уже как бы, да, уже хочется уединиться. И на ночь вы можете как бы вот в своей кровати делить вот этими шторами. То есть это твоя спальня, это моя. Но днем это, конечно же, надо раскрывать. Днем и для студии надо рассматривать всевозможные убирающиеся варианты. То есть диван складывается, кровать, например, наверх поднимается, потому что вам же там еще бодрствовать, дочери уроки учить. Смотрите в сторону вот этих вот всяких сборных, разборных, раздвижных, раскатных вариантов. С точки зрения вас, то это не самый лучший вариант. Но мы тут уже идем, ну, как бы от обратного, да, то есть нам нужно как-то очень комфортно жить в этом пространстве. И если мы маленькую студию заставим кроватями, то нам жить негде будет днем. А тут же нам нужно, чтобы все хорошо было, и поэтому в этом случае допускаются всевозможные складные варианты. Вот. Ну и у каждой из вас должны быть свое пространство. То есть у вас его нет физически в комнате, но вот это физически только твой шкаф, а это только мой, это только твоя тумба, а это только моя, это полка твоя, это моя, здесь мое полотенце, здесь твое. Вот это разделение очень важно, чтобы вы прямо четко понимали, это твое, это мое, это моя сфера ответственности, это твоя сфера ответственности. Это тоже даст очень, ну, такой отдых психике, что за что-то я отвечаю, и где-то только я хозяин, хозяйка. Угу. Вообще, прекрасная. Это не самый плохой вариант. Угу. Мама с дочкой, да, мама с дочкой в маленькой студии вообще прекрасно, по-моему, живутся. Это не мальчик.
1: Да, хочется пожелать все счастья нашим слушателям. Да, и давайте приступим к сегодняшней теме. Угу. Она тоже очень интересная.
0: Да, я так тороплюсь. Я очень люблю отвечать на вопросы, потому что мы такой мостик с вами построили. Смотрите, мы начали с вами от личности, да, то есть мы говорили там про счастье, про финансы, потом мы перешли к отношениям, к детям, то есть семья у нас пошла, и внутреннее пространство, ну, сначала, вернее, внутреннее пространство, потом пространство семьи, и мы теперь идем в социум, да, то есть а что там дальше? И, казалось бы, мы же говорим вроде про дом, но человек, существо, ну, давайте так начнем, с удивительное время мы с вами живем, когда один человек способен хорошо выживать, жить, прям не хорошо, а даже отлично, у него будет своя квартира, у него будут свои деньги, своя работа, свои увлечения, у него есть дома гаджеты, телевизор, эти Алисы, да, все возможные вокруг штуки, которые создают, заполняют его вот эту пустоту вокруг. Пустоту не в плохом плане, нет, наоборот, он очень интересно живет, да, вот. И кажется, что в общем-то, погружаясь вот в эту раковину своего идеального дома, где все лежит так, как вам надо, где вам все нравится, никто там вас не раздражает, не ходит вокруг, да, вот. Тем не менее, внутри все равно формируется какое-то ну, внутренняя неудовлетворенность. Что вроде бы вокруг всего много, я столько умных людей по телевизору смотрю, столько лекций слушаю, а реальных людей рядом и близких людей нет. И это важный момент, что человек – существо социальное. одиночество

0: это выдерживается. Даже в наше время очень тяжело. Есть много разных книг, когда описывают, что человека, допустим, в камеру посадили в одиночку, где-то там он вообще в подвале, в пещере сидит. Я прям помню, я не помню, что за книга была, но интересно, мне запомнилось, что он сидел в этой тюрьме, и там была муха. И он отношения начал выстраивать с мухой. Он смотрел, как она ходила, он ее подкармливал, он с ней беседовал. И в этом вся суть нашего, ну, человека, то есть отношения с кем-то ему необходимо выстраивать. Отсюда появились дома у нас в большом количестве кошечки, собачки, да, потому что они очень отзывчивы к отношениям. И в этом есть даже юмор, да, когда говорят про старых дев и 10 кошек. Ну, то есть, почему? Потому что очень важно выстраивать эти отношения. И, казалось бы, вот что такое дом? И, ну, как бы, как мы, разговаривая про интерьер с вами, вообще можем перейти к этим вот отношениям, которые за домом? Каким образом мы вообще туда дойдем с вами? Да, то есть, казалось бы, вообще просто непонятно. Так, сейчас минутку, тут мысль потеряла. Вот, а тем не менее мы пойдем, потому что дом напрямую участвует в нашей социальной жизни. Есть в нашем доме, ну, то есть я сегодня буду рассказывать про несколько секторов, которые напрямую отвечают, воспитывают внутри человека, если взять как систему, что дом – это наше отражение. Дом отражает нас. Соответственно, мы берем дом как картину, которую мы пишем. То есть, и когда мы в этом доме что-то можем поменять, то это в обратную сторону тоже работает. То есть, вот у нас дом есть такой, когда мы в зеркале, мы же не можем что-то в зеркале поменять, когда смотрим в зеркало. А когда мы смотрим на дом, как на зеркало, в доме конкретно можем что-то поменять. И сегодня моя цель с вами прямо рассказать про четыре возьмем сектора, и рассказать, что в каждом из этих секторов должно быть, чтобы ваши отношения с людьми, с друзьями, они были лучше. Потому что на моих консультациях это тоже очень частый запрос. У меня нет подруг, с которыми я могу разговаривать по душам. У меня нет такого круга общения, который созвучен мне. Мои родители или мои родственники или мои близкие меня вообще не понимают. Мне кажется, что как будто бы я с другой планеты, а все здесь вообще по-другому живут. И последняя, недавно у меня консультация была, совсем недавно, что я вижу, что на меня постоянно агрессируют, и я как бы я не могу отстоять свои позиции, и мои границы нарушаются. То есть мое мнение не принимается, и все его как-то обесценивают, и в итоге это все в конфликты приводит. То есть вот это все про нестыковку какую-то в отношениях. Так. И чтобы дальше вообще вы поняли, о чем я говорю, вам снова нужно перейти на мой сайт sila-vastu.ru, Анастасия Короткова. И там сверху есть кнопочка «Конструктор Vastu карт». И в этом конструкторе, когда вы уже построите, повернете по сторонам света, там есть галочки. И вот вам на свою квартиру в этот раз нужно поставить другую галочку. Там знаки зодиака и куски пирога по знакам зодиака. И нам с вами нужно, мы поговорим вот про эти знаки. То есть вы когда нарисуете эту карту, у вас некий лучик, ну, который я скажу, да, мы начнем с близнецов. Вот, лучик близнецов покажет вам, где он находится. И вы увидите там, что это, там, не знаю, у вас туалет, или входная дверь, или у вас там окно, или там у вас большая комната, да, или, ну, в общем, что там, да. А я не могу сказать про все вас сразу, то есть мы не успеем просто это все сделать, но я могу рассказать, что там должно быть и что уже сейчас вам нужно там сделать. Вот. На курсе у нас, я много сейчас про него буду говорить, потому что мы его переписываем, и я сейчас все мысли у меня там. У нас на курсе есть учебник. И по этому учебникам прям говорим, а что, если вот в секторе близнецов туалет? А что, если дверь? А что, если... Ну, то есть вот прямо подробное описание. А сегодня мы будем говорить, а что там должно быть? И вот вы сейчас, я надеюсь, кто-то там у компьютера сделал, но если вы не сделали, я просто скажу, что это один из секторов Востока, он относится к восточной части, но это как бы переход между Востоком и Юго-Востоком, вот в этой части он находится. И в этом секторе в идеале должно быть окно. Этот сектор, вообще, смотрите, близнецы, да, это пара, они в постоянном общении между собой, это самое такое... олицетворение вот этого как раз общения с кем-то, с чем-то, с социумом, с собой, с близким, с друзьями и прочими. Вот. И если здесь у людей окно, если здесь большая комната, где энергия накапливается, где светло, где можно расположиться, даже говорят, можно в этот сектор приходить, если вам надо с кем-то договориться по работе, да, и вы боитесь, как бы это сделать правильно, вы можете в этот сектор приходить и сидеть просто по телефону разговаривать. Это очень сильный, хороший сектор именно для того, чтобы с кем-то разговаривать. Здесь вы всегда придумаете, если у нас есть какая-то задача, да, вы можете в этот сектор прийти и подумать, да, у меня есть такая задача, кто мне может в этом помочь? То есть в сторону этого сектора смотрите, садитесь с телефоном, думаете, к вам придет мысль, а кому позвонить, чтобы сделать, ну, чтобы получить то, что вы хотите. Вот. И, соответственно, что бы у вас там сейчас не было. То есть, ну, я уже сказала, что самое лучшее, это когда здесь окно, когда здесь свободная комната. Что бы у вас там не было. Дверь, туалет, шкаф, прочее, да. То есть все шкафы, какие возможно, если вы понимаете, что вам нужно настроить отношения с коллегами, с социумом, с людьми, да, то вам нужно вот этот сектор, он не такой большой, он узенький, максимально освободить. То есть если есть шкаф, убрать его оттуда в другую сторону. Да. Если у вас там что-то тяжелое, немножко хотя бы из этого сектора сдвинуть. Да, он должен быть светленький максимально, прям все такое беленькое там можно сделать. Ну, беленькое условно, то есть это могут быть какие-нибудь оттенки, но тут должно быть светло. Если там нет окна, то вы прямо на весь этот сектор заказывайте зеркала. Сейчас, боже, сейчас так удобно, вы не представляете. Я 20 лет занимаюсь дизайном, и то, что сейчас происходит, это так легко все стало. Просто выбираешь на зоне нужный размер зеркала, и тебе его еще и домой привозят, и там за доставку 700 рублей. Что раньше было, это вообще нужно было найти этих зеркальщиков, кто нарежет нужного размера, потом еще договориться, чтобы они привезли. Ну, просто вообще очень все сложно было. Сейчас настолько легко. И по цене это вообще не космические деньги. То есть вы заказываете как можно больше зеркала, если там нету окна на эту стену. Я в прошлый раз как раз говорила, что на стену сделать, окно нарисовать или зеркало. Лучше зеркало, оно всегда внимание привлекает. Еще классно, если вы туда вешаете зеркало, да даже если у вас там окно, и вы хотите еще улучшить взаимоотношения с людьми, вы можете сюда повесить, знаете, такие есть новогодние гирлянды, ну, дождик такой длинный. Их в магазинах на окнах вешают, то есть это такие длинные гирляндочки. Да, новогодний дождик, наверное. И вот можно его включать. То есть зеркало плюс вот эта вот подсветочка, это уже очень сильно активизирует эту зону, зону общения. Ну и также вы, собственно, можете продиагностировать, а как вообще она у вас выглядит, а заполнена ли она. Если там туалет, это самое, наверное, грустное. Если там вход, это тоже, ну, квартира, вход, это тоже не очень приятное дело, потому что обычно там у нас темно, тесно, там энергии туда-оттуда не заходит в нужном количестве. Вот. Хоть и говорят, что дверь тоже важна, но дверь важна была раньше, когда были дома, там, когда было вас, это 5000 лет назад придумано, там были дома с деревянными дверями. Конечно, мы в доме дверь рассматриваем как объект, который напитывает дом энергией. Еще очень часто у вас, то дверь сравнивают с ртом. То есть через эту дверь мы заходим, и дом как бы питается этой энергией. Но это очень мало касается квартир. Потому что, как правило, мы заходим в дом из темного подъезда, где даже окна нет. Поэтому, да, мы как-то на какой-то степени мы активируем эту энергию, но то, что мы ей напитались, ну, или наш дом ей напитался, нет. Сейчас все-таки больше питают окна. Вот. Дальше следующий сектор. Когда вы построите, найдите, пожалуйста, весы. И здесь это как раз юго-западный сектор, частичка юго-запада. И этот сектор тоже напрямую связан с общением. Напрямую. Он, знаете, он связан с самоценностью человека. А насколько он видит себя, а насколько он чувствует себя, а насколько он понимает себя. И этот сектор должен быть закрыт и утяжелен. То есть тут не должно быть, наоборот, окон. Здесь должны быть темные обои. Говоря темные, это не значит черные, это значит просто темнее, чем на востоке. Да? То есть это может быть просто на один тон темнее, чем на востоке, или на два тона, чуть-чуть. Вот. Но вообще темный, темный цвет там приветствуется, оттенков земли каких-нибудь можно взять. И какой-нибудь большой тяжелый шкаф наполненный. Гардероб здесь прекрасный будет. И состояние этого сектора говорит, если он открыт, то человек вообще не чувствует себя. И этих людей очень часто описывают в литературе, когда человек как бы не имеет совершенно своего мнения. То есть он услышал что-то, типа да-да-да, кивает. Ну, то есть настолько себя не чувствует, что он такой ведомым становится, когда там окно. То есть выдувается все чувствование себя, ощущение себя выдувается. И тогда вот хорошо, что мы вопрос, мы все-таки на вопрос отвечаем вначале, потому что вот этот хороший вопрос, а что делать с детьми, у которых это как раз юг-юго-запад окна, это как раз получается там зона весов. То есть вот с ребенком, находящегося с открытыми весами, я бы сильно переживала. Он не чувствует себя, и он очень подвержен влиянию чужих. То есть он начинает просто жить какими-то чужими интересами. Здесь могут какие-то интоксикации появиться часто. Просто, ну, подросток идет за толпой. Вот это вот идти за толпой — это самое грустное и самое страшное. Поэтому, если вдруг вы там увидели окно, ваша задача — закрыть это окно максимально. Я знаю, что сейчас очень многие скажут, как же вам без солнышка, но как-нибудь уж это, придумайте, как это сделать. У нас, кстати, очень много... Простите, пожалуйста, не могу про это не говорить. То есть у нас на курсе просто очень много подобрано ссылок, материалов, способов, как можно окно закрыть. Закрыть надо не шторами, надо закрыть металлом. Раз. Самое простое — это поставить роль ставни, чтобы они были еще на пульте. Это самое классное, но самый дорогой вариант. И с 5 утра до 11 дня они могут быть открыты. То есть с утра вот у вас солнышком напитывается эта комната. А в 11 дня они закрываются, и до 5 утра они закрыты. Металл. Очень важен металл, потому что мы защищаемся не от света, мы защищаемся от некой такой энергии, которая оттуда идет, ну, с этой стороны. Вот. Второе, что вы можете сделать, передвинуть как раз в эту зону шкаф. То есть у вас же сектор, вот этот лучик будет показан на вашей Васту-карте. И если не Брахмастан, Брахмастан — это вот квадратик по центру, беленький такой. Вот в Брахмастан нельзя шкаф ставить, а все, что вот в лучик весов, вот все самое тяжелое, то есть если вам надо из близнецов весы убрать, вот это вы прямо туда двигаете. Вот. Следующий сектор, на который стоит обратить внимание, это Водолей. Это север, чистый север. И чистый север, он тоже отвечает за коммуникации, за юмор. Потому что, ну, кого мы любим, кого мы хотим видеть среди своих друзей? Это какого-нибудь хохмача, с которым весело, с которым интересно. И вот этот вот юмор, который еще очень много всего рассказывает, передача информации, это тоже все вот здесь вот в Водолее. И тут та же история, абсолютно та же, что у вас тут вообще очень простая наука. Когда вы начинаете разбираться вот в этом всем, вы поймете, насколько это просто. И когда перед вами какая-то задача стоит, вы идете в нужный сектор, вы знаете, как его активировать, думаете, а что мне еще здесь получше сделать, делайте, и потом наблюдаете в течение 2 месяцев, как эта энергия накапливается и разворачивается в вашей жизни. И вот сейчас вы идете на север мысленно, да, и точно так же, как в близнецах, если там есть окно, это прекрасно, если это самая большая светлая комната, это прекрасно. Если там мебели нет, это прекрасно. То есть вы максимально убираете оттуда все тяжелое. Если вы не можете убрать оттуда мебель, потому что это маленькая студия, то вы ставите туда белую мебель, светлую мебель на ножках. Такое все очень воздушное, легкое, где гуляет воздух. Да? То есть даже рекомендуется, если вдруг у вас попал тогда кухонный гарнитур, вот мой учитель у себя дома, он даже кухонный гарнитур от стенки отодвинул сантиметров на 5, на 10. И сделал такую планочку, чтобы туда ничего не падало. Ну, как маленький фартучек такой. Но, получается, за его кухонным гарнитуром воздух гулял. Под кухонным гарнитуром воздух гулял. Он был на ножках без цоколя. Вообще, на ножках без цоколя это очень классно. Туда робот-пылесос заезжает, и там всегда чисто. Это здорово. Вот. И если вы это сделаете, то вы тоже почувствуете, насколько проще и легче вам будет. Но если у вас там есть окно, то я могу только вас поздравить. Это очень здорово. И последний сектор, про который мне тоже хотела сказать, это телец. Он напрямую с общением не связан. Но с чем он связан? Он связан с вашим свечением изнутри. То есть если у вас в этой зоне есть окно в направлении востока, то вы, скорее всего, всем нравитесь. Ну просто априори, где бы вы ни появлялись, у вас есть некое такое... Ну, такое какое-то царственное внутреннее благородство. Вас люди видят, считывают, видно вас издалека. И они стремятся к вам, хотят с вами пообщаться, они вас куда-то приглашают. То есть это некий, ну, это вот прям очень хорошее объяснение. То есть телец — это вот прям непосредственно восток. На востоке всходит вот это вот солнышко, которое дает жизнь, да, еще она очень красивая на рассвете, а еще вся вселенная начинает ликовать и петь песни, когда солнышко встает, то есть все птицы поют, все радуются. И человек, у кого есть окно в тельце, да, на востоке, он этим наполнен изнутри. В его присутствии априори все радуются. Конечно, то, что я сейчас говорю, не надо воспринимать, что вот кто-то пришел и все сразу улыбаться стали. Нет, это же надо понимать, что васту, влияние васту – это 30%. С одной стороны, это не 100, да, вроде вообще мало, но с другой стороны, маркетологи там бьются просто в кровь за то, чтобы там, не знаю, увеличить узнаваемость бренда на 5%. А тут сразу 30%. То есть достаточно как-то вам поработать со своим зоной тельца, там, если нет окна, допустим, в доме вообще прорезать там окно. Я из своего опыта говорю, потому что я мужа 3 года уговаривала, но все-таки уговорила прорезать окно вот как раз на севере, да, в Водолее. Он это сделал. Вот. Не сказать, что он большим желанием это делал, но сделал. То есть в доме есть возможность прорезать окна в частном доме. Вот. А если это квартира, то, соответственно, опять же здесь большие зеркала. Это вот рядом с близнецами совсем, поэтому вся эта стена по востоку, а еще, может быть, в разных комнатах у вас может быть с большими зеркалами. Вообще, большие зеркала для женщин очень-очень важны. Сегодня я разговаривала с клиенткой, и она еще не приехала в новую квартиру, но у нее, ну, она там уже бывает, там уже зеркала висят, мебель какая-то стоит, еще не вся. И она дает обратную связь, что она даже хотела на какой-то момент снять эти зеркала, потому что, ну, это так себе, это же надо прямо... Не то, что надо, это психика наша, не знаю, психология или кто там, рептильный мозг заставляет нас всегда в зеркало смотреться. Она говорит, у меня в старой квартире нет таких больших зеркал, а тут смотришь, думаешь, там, ну, пора на спорт походить, да? То есть большое зеркало для женщины — это, ну, такая некая... психотерапия, потому что чем больше женщина смотрит на себя в зеркало, тем больше она себя начинает любить, тем больше она начинает любить пространство вокруг. То есть это такой клубок, да, или, как сказать, который раскручивается, а все дело только в зеркале. А еще если зеркало повесить в нужную сторону, если в тельце будет у вас зеркало, вы будете реально смотреть туда, и если там даже есть такая рекомендация в тельце поставить туалетный столик, и там всегда будет получаться идеальный макияж. Тоже этому есть объяснение, но я не буду в него погружаться. Вот. То есть просто берите и пользуйтесь как информацией. Вот эти 4 сектора достаточно сделать все, что я сказала, для того, чтобы вы прям почувствовали через пару месяцев, через год, что что-то стало меняться. Но опять же, внимание, что то, что вы повесите туда зеркала, это не равно окно. Но это уже очень много, да, то есть хотя бы так. Но в идеале, как я в прошлый раз вам начала лекцию с того, что в идеале все-таки найти себе квартиру с этими открытыми восточными окнами и почувствовать, а как это жить с открытым востоком? А как меняетесь вы? А как меняется окружение вокруг вас? А как вообще все по-другому становится? А людей, которые слушают про вас, то людей, которые слушают радио, видео, это же просто единицы на всю нашу Россию, да, или на весь мир. И большинство людей сейчас ищут, большинство, подавляющее большинство, все-таки ищут квартиры с южными окнами. И если так получилось, что вы живете с южным окном, то я вас уверяю, вы на свою квартиру сдать ее вообще не составит труда, потому что все хотят южных солнечных окон, большинство. А вы приедете вот в северные или северо-восточные, или восточные окна. У меня, кстати, есть гайд, в котором собраны все рекомендации, как выбрать квартиру лучше по вас. Вот. И вы ничего не теряете, то есть даете эту, а снимаете еще лучшую. Я уже говорила, что люди, которые занимаются сдачей квартиры, они прямо заботятся о них. Они ремонт в них делают лучше, чем в своих. И у вас есть такой шанс, то есть возможность приехать в съемную квартиру, в которой будет просто, ну, как все классно. И техника, и кондиционер, и посудомойка, все, что тебе нужно, все новенькое, заезжай, живи, а свою там старенькую квартиру сдавай. Ну, на вашу квартиру тоже найдутся желающие. Слишком много, большой спрос, вообще нет проблем. Проблема только решиться. А еще мне недавно сказали, что с точки зрения стресса переезд, конечно, это прямо очень весомая часть. То есть, конечно, стрессануть придется, не все так легко, но результат будет классный. То есть, как говорил мой учитель, за хороший васту стоит переплатить. Вот, и я еще сказала, что мы с вами начали, да, то есть вот эта вот улиточка раскручивалась, то есть мы начали... У нас 8 встреч, да, то есть мы начали здоровье, деньги, любовь, дети, красота, окружение. И вот сейчас как будто бы вот это колесо баланса, оно постепенно собирается. У нас осталось буквально несколько встреч, чтобы собрать полностью вот это колесо баланса. И когда у нас какая-то сфера начинает проседать, то колесо перестает ехать. Мы не будем счастливы 100%. И мы в какой-то момент, там, где тонко, там и рвется, да. То есть если мы не будем обращать на здоровье внимание, это самое сложное. То есть хоп, может подвести здоровье, и уже все остальное тоже проедет. И если у вас не будет теплого, комфортного взаимоотношения с какими-то людьми, с группой людей, с друзьями, как будто бы все остальное, и здоровье, и семья, и прочее, как будто бы тоже теряют вкус. Потому что сосредоточение только на друзьях и на семье не дает, ну, как бы скрывает, делает очень ограниченный круг общения и скрывает от вас очень большую область вдохновения. Я уже говорила, что я 14 лет жила за городом. Ну, это был классный опыт, потому что дети были маленькие, и все классно. И сейчас я переехала обратно в большой город, и я просто наслаждаюсь. Я думаю, что многие из нас, кто слушает радио, живут в городах. И я просто наслаждаюсь, насколько все просто. Я уже сходила в книжный клуб, в соседнюю библиотеку. Я еще узнала, что в этой же библиотеке есть генеалогический клуб, где они там тоже как-то с какой-то периодичностью встречаются и друг другу рассказывают, как кто про своих родственников узнают. Я узнала, что есть бесплатное пение в хоре, да, рядом. Этого очень много вокруг нас. Почему этого много? И почему это так доступно? Потому что это очень важно. Это дает вот тот самый вкус жизни, который нам необходим. И вот добавить в свою жизнь вот этот кусочек, этот элемент очень важен. И это вообще про вас, то это вообще про вас. То есть то, что я прошу, кому вот прям зашло, переслушивайте эти лекции. Потому что вы каждый раз слушая что-то новое будете, какой-то новый кусочек находить. Но так работает наша психика. Она не сразу берет, она берет какими-то кусочками. И постепенно-постепенно вы все будете это накладывать. Но опять же, приглашаю вас на курс 20 октября, мы принесли начало. Там практики очень много. Мы прям там практикуем, чтобы это сразу в жизнь встроить. Ну, в общем-то, да, Анна, это все, что я хотела рассказать. Самое главное — построить вам пасту карту вашей квартиры, чтобы все это посмотреть прямо, куда конкретно это все располагать. И у нас есть 10 минут еще на ответы на вопросы.
1: Да, благодарю вас, Анастасия. Очень интересная тема, тема отношений. Действительно, они все нам важны. И здорово, что пространство тоже помогает гармонично выстраивать в этом опросе условия. И вот интересные к нам пришли тоже вопросы наших слушателей. Мы планируем дом, и хочется сделать гостевую комнату для родителей, иногда и для друзей. Где лучше ее делать?
0: Есть прямо рекомендация по ВАСТу на севере и западе. Ну вот, простой такой ответ. Для гостевой комнаты самый лучший — север-запад. Если там уже, ну, нет возможности, то там дальше надо рассматривать разные комнаты. Главное, чтобы это был не юго-запад, потому что юго-запад, опять же, это место хозяина. А юго-запад — это вот весь этот квадрат, который юго-западный. То есть не только самый, когда мы кусочки пирога строим, это не только самый коричневый кусочек, это и часть серого, да, и часть красного кусочка, вот весь этот квадрат. То есть здесь не должны оказываться люди, которые, ну, ненадолго к вам приехали, потому что может поселиться в этой комнате там свекровь или теща, да, и которые будут всем просто править и всем домом рулить. Или могут приехать гости, которые никак не захотят уехать, а вы не сможете найти силы их как-то подвыгнуть. Очень много таких историй. Но все-таки вот этот уголочек оберегаем, защищаем, выставляем для себя, а все остальные, в принципе, они подходят для гостевых. Но самая лучшая рекомендация — это северо-запад.
1: Спасибо. Вот еще такой интересный вопрос есть. Мы купили квартиру с частично круглыми стенами. Важно было расположение в свое время. Можно ли в этой комнате сделать гостевую? Слышала, что круглые стены способствуют частой смене хозяина.
0: Отвлеклась. Я начало не поняла. Начало, пожалуйста, еще раз повторите.
1: Да, конечно. Слушатели пишут, что купили квартиру с круглыми стенами, частично, видимо, в одной из комнат, mm-hmm. и важно было расположение mm-hmm. в свое время. Можно ли в этой комнате сделать гостевую, так как слышала, что круглые стены способствуют частой смене хозяина?
0: Да, хорошая идея. Только если это не юго-запад. То есть если юго-запад, то круглая стена не поможет. Вот. Но сейчас очень сложные, да, вот эти планировки, и с круглыми стенами даже... Мы даже идеальную квартиру по ВАСТу один раз нашли. Ну, в смысле, идеальную, что там с севера, с востока были окна, но при этом вот эта вся стена была радиусная. И вроде бы хорошо должно быть, но когда мы там оказались, внутри не было ощущения гармоничности и спокойствия. Поэтому, когда есть такая полукруглая стена, гостевая комната, для этого самое идеальное. Ну, то есть жить рядом с ней очень тяжеловато. Так, да, давайте дальше.
1: Да, благодарю. Еще следующий вопрос вот такой. Переехали в новый город, и пока абсолютно пустой дом. Мне очень хочется найти близких людей, а мужу партнеров по бизнесу. Пока у нас интерьер чистый лист. С чего лучше начать, чтобы это осуществилось?
0: Вот с того, что я рассказала. То есть вот эти сектора проверить в первую очередь. Я люблю, когда чистый лист. Это же, наоборот, счастье. Меньше переделывать. То есть сразу предусмотреть, если нет окон на востоке, значит сразу вся зеркальная стена. Ну, вся зеркальная, это же дизайн можно красиво сделать. Сейчас есть такие, знаете, зеркала с подсветкой, арки такие, арочные. И вот можно на этой стене сделать несколько арочных зеркал, там 3-4, и очень симпатично будет, еще с подсветкой, это вот вместо того, чтобы гирлянду вешать. То есть эта стена всегда будет к себе привлекать внимание. Вот, и вообще, когда вы в новом городе, конечно, открытый восток очень важен. Если такой возможности нет, ищите открытый восток. Я часто это рекомендую, у меня уже несколько клиентов постоянно так делают. То есть все окна, допустим, на запад, но в подъезде есть холл, может быть, это лифтовый холл, да, где есть окно на восток. И выходить по утрам туда с чашкой там чая, кофе, ежедневником, садиться на подоконник, сидеть и смотреть, напитываться этим восточным солнышком. Это сразу откроет для вас очень много дверей, особенно в новом городе, очень важно. И раз вы с мужем вдвоем, пока у вас нет там друзей, вы тоже очень много проводите время вместе, для вас очень хорошо будет на восходе рано утром гулять. Когда мы на улице находимся, мы тоже напитываемся прямо напрямую с неба. У нас же в домах нет возможности вот этим как нисходящий, восходящий поток, они для нас перекрыты. Потому что железнобетонные перекрытия, там много людей над нами, под нами. И когда мы гуляем ногами по земле, под открытым небом, в этот момент через наше тело проходят вот эти как раз потоки, идущие из центра Земли в космос, и из космоса в центр Земли. И это уже я вот говорю и понимаю, что лет 30-20 назад это бы ересью звучало. А сейчас же уже столько аппаратуры, то есть вот эти биополя, они сфотографируются, люди видят эти направляющие эти потоки. Вот. И когда вы гуляете, вы тоже особенно на восходе, да, вы тоже напитываетесь этим внутренним солнышком, что вы будете желанны в любом обществе. Ну и в новом городе нужно как раз найти себе вот эти сообщества по интересам. Там. Будет ли это читальный клуб, будет ли это какие-то танцы, или будут ли это какие-то, не знаю, хоровые там истории, да, это все расширит ваши горизонты многократно. Выстраивать отношения с другими людьми очень вам важно.
1: Угу. Хочется пожелать удачи в этом вопросе нашим слушателям. Найти единомышленников – это очень важное дело, подспорье, даже на духовном пути. Вот следующий вопрос тоже достаточно, мне кажется, распространенный. Нас спрашивают, нормально ли по ВАСТу делать единую зону кухни, столовой и гостиной? Или это важно разделять? Просто хочется по большое пространство, как можно меньше перегородок.
0: Вот в этом плане как раз обратная рекомендация, что кухню можно сделать во многих новостройках. Сейчас бывают, знаете, типа кладовочки отдельные, да, или какие-нибудь там еще помещения маленькие. Вот кухню можно сделать а-ля такая кладовочка и там готовить, а кушать, допустим, ну там стол поставить где-то в гостиной и выходить туда как в столовую кушать. Почему? Потому что энергия приготовления и энергия поглощения пищи – это разные совершенно энергии. И когда мы готовим, это много где-то уже описано в писаниях, в ведических писаниях, что особенно женщина, когда готовит, она в такой, ну, это такое служение семье, детям, Богу, через творческий процесс, в который она полностью заходит. И в этот момент классно, если она вообще погружена в этот процесс, дверь закрыта, и ее, женщина опять, у нее очень подвижный ум. Чуть-чуть что-то увидела, мысль сразу убежала. Чуть-чуть там сын пришел с дневником с двойкой, сразу самобичевание какое-то началось. Ну, у всех по-разному, конечно. Но смысл понятен, да, что когда мы в общей гостиной готовим, эти энергии, они все перемешаны, и это не дает женщине погрузиться в процесс. Это первый аспект. Второй аспект, когда мы готовим и едим в одном месте, это тоже перемешанные назначения комнат. Назначения комнат очень важны. Но опять же, мы не про студию сейчас говорим, да, мы говорим про более-менее большую квартиру. И назначение вот этой комнаты только готовить. Здесь вот этого вожделения покушать, его не должно быть. Вожделение покушать – это столовый. Вот в идеале должно быть так, прямо разделено. И когда вот я дома тоже, я рисую дома по ВАСТу тоже, и когда рисую, я всегда делаю отдельно кухню, еще отдельно прачечную, чтобы это прямо отдельный был процесс. То есть когда я захожу в прачечную, я погружена только тем, что мне надо быстро сделать. Здесь такой технический процесс, здесь все настроено только на технику, здесь не нужно создавать красоту, быстро сделал и вышел. И с кухней то же самое. То есть когда у нас кухня отдельно в маленьком помещении, ну, может быть и не маленьком, то есть в зависимости от ваших размеров, да, нам не обязательно в этой кухне прятать утварь. То есть здесь она как... Вы видели в фильмах или, может быть, по работе, видели когда-нибудь вот эти вот кухонные зоны в ресторанах, где готовят? Там же все вот открыто, все эти полки, вот это все тыр-тыр-тыр, никто ничего не прячет. И здесь вот в этой кухне отдельно точно так же может быть все удобно в открытом положении, да, чтобы взять, приготовить, быстро приготовить, все удобно, все под рукой, все классно, и потом уже просто вынести в общий зал, где семья собирается кушать. Вот я за разделение, то есть вот прям разделить эти зоны. если есть возможность, не объединять их. Потому что когда мы объединяем, происходит другой процесс. Кухня в общей зоне, она становится чем-то таким самым главным. И когда мы в гостиной оказываемся соединенные с кухней, все начинают постоянно есть. То есть нет вот этого: я приготовила, мы все покушали, все убрали, и теперь мы сидим и, допустим, смотрим телевизор, ну там у каждого по чашке чая. Вот теряется вот этот процесс общения без еды. Когда рядом кухня, это превращается в какое-то постоянное поедание чего-то. То есть постоянный процесс еды, пока мы находимся вот в этой зоне. Вот, надеюсь, да, объяснила. Ну что, лучше разделять.
1: Я благодарю, ценная рекомендация. Мне кажется, тоже это бывает, такие планировки я все чаще вижу. И, наверное, последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Мы планируем дом. Так, этот мы уже озвучили, прошу прощения. Хотим построить дачу как раз для встреч с друзьями на природе. Пока присматриваем участок. Есть ли какие-то табу, чтобы пространство не испортило наши планы?
0: Планируют выбрать участок?
1: Да, да, видимо, может быть, еще без дома, но даже сам участок влияет ли как-то на то, чтобы друзьям было комфортно в этом пространстве?
0: Безусловно, что... Ну, нет, друзья – это десятое дело. Мы же с вами начали вообще с личности человека. Даже партнер – это второе уже дело. А дети – это уже третье дело. Да, и сейчас про друзей – это вообще четвертый уровень мы с вами разбираем. Когда мы выбираем участок для дома, участок важнее, чем дом. Прямо хочется сделать паузу, чтобы вы это услышали, чтобы все это услышали. Потому что когда мы живем в городе, вот я сейчас нахожусь в 16-этажном жилом здании. То есть на эти, я не знаю, сколько тут соток, но давайте представим, что здесь, не знаю, дом стоит на 20 соток, допустим. Вот, эти 20 соток делятся на кучу людей. Даже не знаю, я даже не задумывалась ни разу, сколько в этом доме живет людей. И энергия вот этого кусочка земли, она делится на всех нас. И она как бы вот, ну, не особо сильно влияет. Поэтому, когда квартира, мы в основном квартиру разбираем. Ну, форму дома тоже смотрим, но это уже как бы влиять начинает года через 3. А что касается участка, сколько бы там соток не было, даже если 6, вот то, что я сегодня уже говорила, да, вот эти потоки, что вы ногами на земле стоите, что у вас сверху открытое небо, что над вами нету миллиона проводов, как в городе. Знаете, когда мы ходим, вот если вы поднимете когда-нибудь голову наверх, то от дома к дому перекинуты провода. И их бывает так много, а мы под этим всем ходим. То есть прямого вот этого соприкосновения нашей макушки, вот этого родничка, как у ребенка, да, который костенеет со временем. Он костенеет и костенеет, но он все равно некую такую связь с небом несет в себе. Вот в городе этого вообще нет. А когда вы выбираете участок, то это постоянное взаимодействие. То есть вы напитываетесь очень большим количеством энергии. Поэтому мы в дом переехали, что мне очень хотелось ходить ногами по земле и жить под открытым небом. Это действительно очень большая сила, очень большая энергия. И при этом, какой у вас участок, оно все ваше. То есть у вас участок, оно тоже конкретно есть рекомендации. Здесь должны быть ворота, здесь должна быть дорога, здесь должны быть соседи. Лучше, чтобы соседей, кстати, не было. Знаете, такие бывают участки по четырем сторонам дороги. Ну, это вообще редкий случай сейчас. Обычно максимум с двух сторон дорога. Вот. Тут на участке должна быть вода, здесь должен быть септик. То есть есть конкретные рекомендации. И когда вы выбираете участок, вы это в голове сразу должны держать. Дом должен стоять точно так же, как кровать в квартире на юг-западе. Соответственно, когда вы выбираете участок, вы в уме должны держать. Вот если вот на этом участке, на юг-западе, поставить дом, а не слишком ли он далеко будет от дороги? Или они, ну там, вот прям сразу в голове это все держать. Это прям тоже наука, выбор участка. И хорошо, что вы задали этот вопрос. Найдите человека, который вам поможет его выбрать. А, приходите на курс. Потому что мы разбираем участки и дома прям рисуем на курсе. То есть нарисуйте, у нас есть задание, нарисуйте идеальный дом по БАСТу. Вот. Этот вопрос надо изучать. Не бездумно строить, не бездумно покупать. Мы когда выбирали участок, я просто историю вам расскажу, чтобы вы понимали, насколько это важно. Поселок, в котором мы выбрали, где хотели жить, там было несколько свободных участков, но на одном из участков уже стояла построенная деревянная баня, бесподобная, красивая, огромная. Ну, она не, была еще без окон, но вот само дерево, сам брус был такой большой, объемный. И мне, конечно, а цена была такая же, как у тех, которые пустые. Представляете, то есть не только землю покупаешь, но и с бани сразу покупаешь. Это очень было привлекательно. И мне, конечно, его очень хотелось. И я тогда еще как раз изучала все это. И с учителем я советовалась и говорила, ну, посмотрите, какой он классный, какая тут баня. А может быть, вот это, а может быть, то. Что мне он очень хороший ответ дал. Сказал, Настя, перестаньте меня уговаривать. Если я скажу, что да, можно, мне придется с вами разделить карму. Ту негативную карму, которую вы от этого участка получите. А я совсем этого не хочу. Это не тот участок, который подходит для жизни. Вот. Я на всю жизнь это запомнила, потому что, да, очень важно, какой участок, под какие задачи, под свою счастливую жизнь, да, мы выбираем. Это главнее, чем построить дом. Вот такой ответ.
1: Да, благодарю вас за эти рекомендации. Ну, это важный процесс, и хочется подходить к нему с умом, как вы верно сказали, что те уникальные люди, которые уже находятся с нами на интернет-волне Вида Радио, они могут выбирать и выбирать лучшее, что есть в их жизни, благодаря знаниям, которые они здесь получают. Поэтому спасибо большое, Анастасия, что делитесь с нами ими, что даете пищу для размышлений, вдохновения идти дальше и в глубину. Будем очень ждать новой встречи с вами через неделю. За сегодняшнее общение большое спасибо и желаем вам и нашим слушателям прекрасного настроения.
0: Да, я тоже желаю всем настроения. Надеюсь, что вы что я вам его не испортила, и вы возьмете эту информацию и понесете дальше в свою счастливую жизнь. Все, всего хорошего.
1: Благодарим вас, я уверена, так и будет. И до свидания.
0: До свидания.

0: Это радио. Живи. Созвучий с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

0: Следующее, о чем хотел сказать, это то, что ну вот человек, помните, мы с вами говорили, что есть четыре цели человеческой жизни, и кто-то сказал, что главная цель мокша. Главная цель мокша. И вот смотрите одну простую вещь. Если человек искренне занимается духовной практикой в своей жизни, если он искренне занимается духовной практикой, то поверьте, все остальное в его жизни очень скоро встанет на места. Он очень скоро увидит, в чем заключается его предназначение в жизни. И мне понравилась вот эта фраза Аврелия Августина, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Так или иначе, будет на своем. Поэтому в жизни каждого человека очень важно задавать себе вот эти вопросы. Да? Есть в Ведах такой трактат «Веданта Сутра», и он начинается с очень простого предложения. Попав в человеческую форму жизни, задай себе вопрос, в чем состоит абсолютная истина. Понимаете? Сутра это означает очень краткое изложение, очень краткое изложение. И вот представляете, что в этой первой строчке заложена вся суть этого священного трактата. Если ты в человеческой форме жизни, задай себе вопрос, в чем смысл моей жизни? Что такое абсолютная истина? Тогда все остальное будет на своем. Тогда будет какая-то гармония. Ну то есть, когда человек начинает заниматься духовной практикой, он очень скоро понимает, в чем состоит смысл человеческой жизни в целом. И он перестает неправильно использовать свое тело и начинает использовать его правильно. И таким образом, знаете, Вселенная, она вся настраивается на то, чтобы этому человеку помочь. А если человек наоборот, он думает, как жить для себя, как я могу здесь наслаждаться в этом мире, как я должен что-то сделать для себя. Наоборот, вся Вселенная думает, как бы ему не дать этого. Ну вот замечали, да, что вот представьте себе, что сейчас вот сюда, в этот зал, зайдет человек с очень корыстным мотивом получить что-то от вас. Заработать на вас деньги, например. И придет и скажет, дорогие друзья, я предлагаю вашему вниманию наш новый препарат. Этот препарат обладает уникальными свойствами. Если вы будете его употреблять, вы будете здоровыми, красивыми, счастливыми. Какое чувство возникнет у вас?
1: Недоверие.
0: Что-то, по-моему, угонит. Да? Ну, такое как бы ощущение, что что-то он хочет. И вот точно так же Вселенная, она относится к людям, которые имеют определенный корыстный интерес к ним. Но вот вы замечали, что если появляется в вашем окружении человек, который не просто с вами дружит, а вот явно чего-то хочет от вас, да? Есть ли у вас желание что-то ему дать?
1: Нет.
0: Ну, сделать что-то для него бескорыстно. Никогда, нет такого желания. А вот представляете, что в вашей жизни появился человек, который просто хочет вам служить. Он просто хочет, чтобы вы были счастливы, сделать что-то для вас. Всегда, никогда не отказывает в ваших просьбах, да? Всегда открыт. Вы хотите что-то сделать для него? Ну, как-то вот дать ему самое необходимое. Конечно, хотите. Да. И вот Вселенная поступает с нами точно так же. Нужно понимать этот закон очень глубоко. Она поступает с нами точно так же. Также еще один важный секрет заключается в том, что если вы даете людям то, в чем они больше всего нуждаются, то Вселенная в ответ вам дает то, чего вам не хватает. Понимаете? Очень важный принцип. А давать самое необходимое мы можем только тогда, когда мы знаем, как это делать. То есть, когда мы раскрыли свою природу.

Тонкое тело уже это как бы сейчас, ну, не становится феноменом для большинства людей, каким-то непостижимым. Есть опыт, есть доказательства, есть философское обоснование. Многие люди просто приняли это как часть своей жизни. Это то самое тело, в котором человек позже предстает перед высшим судом. Это суд Ямараджа. Вот он сидит на троне, Ямарадж. И существо в тонком теле приводит на суд, и он согласно его деяниям. В тонком теле считывается вся информация. Скрыть ничего нельзя. Не существует, то есть там не существует нераскрытых преступлений, да? Потому что они все хранятся на жестком диске, и на этом уровне можно прочитать все, что у вас там записано. То есть все, что камеры туда записывали, камеры глаз, камеры ушей, ваши камеры осязательные, да, кожи, рук, ног, тогда касание, да. Все записано на этот диск, у вас просто забирают этот диск, ставят видео, и все смотрят, как человек жил, и смеются, да, смеются. Иногда смеются, иногда не всем смешно, особенно тому, кто снял эту всю красоту, да. И вот он диск, на котором это все записано. Конечно, он не так выглядит. И его объем, ну, обычный диск, он позволяет, может быть, записать там, я не знаю, ну, часов 20, да? Ну, или DVD-диск часов 20, или, скажем, видеоинформации, видео и звуковой информации. Но на ваш диск помещается 311 триллионов звуковой, визуальной, осязательной и обонятельной информации. Кроме того, еще мысли там записываются хорошо тоже, понимаете? То есть вот какой фильм там снят. И самое интересное, вот объем его, да, объем не терабайта, не гигабайта, 311 триллионов 40 миллиардов лет. Сюда можно кинофильму записать такую в разных формах жизни, снятую разными камерами. Например, снятую зрением какого-нибудь существа, в теле которого вы

пребывали в инфракрасном излучении. Некоторые живые существа видят в инфракрасном, например. Или звуки, записанные ушами летучей мыши, в которой было воплощено живое существо какое-то количество лет. Да? И веды говорят, что творец этой вселенной, которого называют Брахма, он живет тоже 311 триллионов лет. Какие-то странные совпадения, вам не кажется, нет? И до тех пор, пока живет он, существует эта вселенная. Она существует 311 триллионов лет. Задумайтесь. Ну, оказывается, какая-то, наверное, есть связь между моим тонким телом и этой вселенной, если они существуют одинаковое количество лет. То есть нету тонкого тела или нету желаний материальных, нету никакой возможности существовать материальной вселенной. То есть нет никакого смысла в материальной вселенной до тех пор, пока вы не пожелали, чтобы она была. Конечно, это комплексный продукт, и мы здесь вовлечены в разные, так сказать, отношения на разном уровне. Но самое важное, к чему я сейчас хочу вас привести, это то, что, согласно ведическим писаниям, этот творец Брахма, существо, которое, тело которого состоит из чистого разума, одной из самых тонких субстанций материальных, да, разум, то есть это тоньше, чем эфир, и тоньше, чем даже ум, разум еще тоньше, да. И можете себе представить, что каждый из вас имел такое тело, это абсолютное утверждение ведических писаний. То есть каждый из вас, приходя сюда из духовного мира, это высшее знание в астрологии, получил в первую очередь что? Тело Брахмы, и что? Потенциал создавать свою собственную вселенную. Чем все это закончилось, вы можете, так сказать, сейчас констатировать, каков сейчас уровень у нас. В лучшем случае под нашим управлением находится двухкомнатная квартира, да, кое-как свой кишечник, и то с переменным успехом, да, управляемым. И, в принципе, боремся со своим телом, пытаемся поддерживать его в форме, все его системы, баланс, да. Но изначальное положение каждого живого существа, приходящего сюда в материальный мир из духовного, это положение автора своей персональной, индивидуальной вселенной. Каждый из вас прошел это бесспорный факт. Веды просто не оставляют никаких сомнений. Они говорят, это факт, здесь нет других живых существ. Каждое живое существо, которое сюда пришло, сначала пришло на самые высокие позиции, получило права самой высокой независимости от Бога. И некоторые, кто получил такую вселенную, они, тем не менее, сразу же начали использовать свой потенциал, свою возможность создавать других живых существ, создавать планеты. То есть вы, дорогие брамы и брамини, примерно 150 триллионов лет прошло с тех пор, как вы получили эту позицию. Чуть-чуть меньше, потому что часть этого срока вы провели вот в этой очень возвышенной форме, или одну жизнь точнее. И полная жизнь Творца Вселенной длится 100 лет. Мы воспринимали ее как 100 лет, просто обычные 100 лет. Но в пересчете на человеческое время исчисления, вот сейчас принятое нами, это 311 триллионов лет. То есть у нас была возможность правильно или неправильно использовать свой ресурс абсолютного Творца. И некоторые из вот таких создателей Вселенных, они сохраняют сознание Бога и таким образом не деградируют.

0: Вашему вниманию лекция Владимира Иванова.
1: Следующий период проходит под управлением Марса. Помните, да, от года до трех. Это период, когда начинает очень бурное физическое тело расти у ребенка. Кости превращаются в кости, то есть хрящики превращаются в кости. Поэтому если ребенок рождается, у него кривошейка, сейчас часто происходит. До года, если его не исправили, это можно делать за 5 секунд. После года вы целый год будете делать массаж. Потому что это уже кость. Уже другой совсем период начался. Ну и появляется этот синдром строптивости. 3 года. Вот пик. 3 года, 4 года — это пик этого синдрома. То есть эго просыпается у ребенка. И он становится дьяволом просто. Был лапочкой и стал каким-то ужасом, монстром просто. Так и говорят: ты монстр. Недавно я видел ребенка на улице, у него на шапке было написано «животное». Это по-английски, правда, но мама с умыслом. Вот тебе. Розовая такая шапочка, но животное. Вот такое отношение, смотрите. Период Марса. Ребенок воюет, не принимает авторитет, ну и так далее, и так далее. Появляется этот признак строптивости, возраст строптивости. Что нужно сделать? Первое, самое важное лекарство — это всегда обращаться к разуму ребенка. Всегда объяснять. Дети, иногда нам кажется, что дети тупые, не понимают. Если им все нормально объяснять на том языке, на котором, который они могут понять, вот в тех терминах, не использовать им какие-нибудь серьезные латинские термины или санскритские, дети могут понять. У детей есть одна проблема: у них память еще не сформировалась. У них вот эти вот условные связи, да, вот, нейроны все эти не сформированы. Это наше отличие от детей. У нас есть память, есть опыт, у них этого еще нет. Поэтому детям иногда приходится одно и то же объяснять несколько раз. Я помню, как это было с моей дочерью. Пора спать, не хочу. И ты объясняешь, ну сейчас уже очень поздно, все уже легли спать, потому что ночью спать лучше всего. Лучше всего отдохнешь. Завтра проснешься здорово, выспавшись, и сможешь лучше играть. Поняла? Да, поняла. Надо спать. Ложиться спать. Мы довольны. Тоже легли спать. Через 5 минут ребенок просыпается: не хочу спать. И нужно что сделать?
2: Еще раз.
1: Еще раз. Точно таким же голосом спокойным объяснить то же самое. И так 5 раз. Он не тупой, не запомнил просто. Просто ум еще беспокойный немножко, плавающий. Но человек понимает. И так, обращаясь к его разуму, вы делаете его самостоятельным. Это то, что Марсу требуется. Марсиане хотят быть самостоятельными. Пожалуйста, но на основе разума смотри. Выбирай правильно. Пожалуйста, мы тебе все объясним, выбирай. Интересный момент, что когда ребенку объясняешь результаты вот какого-то выбора, негативного или позитивного, он легко выбирает позитивный. Говоришь: ну будешь есть много сладкого, реально, кариес есть зубы. Смотри, вот есть даже такой мультик в интернете, злобный кариес. Специально для детей. Все родители показывают. Вот смотри, ух ты, нет, я не буду. Чупа-чупс не буду пока. Нет. Интересный принцип. Так, первый момент. Навсегда обращаться к разуму ребенка. Терпеливо. Не повышая голоса. Терпеливо снова и снова. Следующий принцип. Распорядок дня. Это очень важный момент. Где у нас больше всего Марс проявлен? В каком месте? В армии. Чем армия славится? Спичка горит, все быстро собрались, все. Не собрался — наряд не очереди, картошку чистить. Дисциплина. Это то, что Марс очень нравится, это то, что Марс питает. И еще важный момент — это способность родителей контролировать свои эмоции. Если ребенок не контролирует свои чувства, это естественно, он пока еще не способен это делать физически. Но если родители этого не делают, это уже странно. То есть какая ситуация? Если родители начинают кричать на ребенка, он спускается на его уровень. Он тоже ребенок. И потом родители требуют к себе уважения. Но это невозможно требовать уважения. Уважение к старшим проявляется. Тому, кто чувства контролирует. К серьезному человеку. А ты опустился на этот уровень. С тобой как с ребенком будут общаться. И что происходит? Вот это домашнее насилие возникает. Да? Я ломаю ребенка. Он это запоминает. И он понимает, сейчас я слабый, сильный меня сломал. Но что произойдет со временем? Мы станем слабыми, дети станут сильными. И они нас будут ломать. Они нас будут отправлять в дома престарелых, выгонять из квартир, оскорблять, использовать и так далее. Все естественно. Мы получаем просто свою карму. Ничего страшного. В важных вопросах всегда нужно проявлять стойкость. Научиться говорить «нет». Но очень спокойно. «Нет». «Нет». «Нет». «Нет». Мне интересно, у меня очень хорошо работает, когда я говорю «нет» в разных интонациях. «Нет».
2: «Нет».
1: «Нет». И ребенок переключается на эту игру. Она начинает повторять «нет». И еще очень хорошо работает, когда она говорит «нет», а ты говоришь «да». Или наоборот. Она говорит «нет». Ты говоришь «да». «Нет». А ты на другой интонации говоришь «да». И он в эту игру включается.
3: Вы взяли Сурганта?
1: Не знаю, но работает. Не знаю откуда, но работает очень хорошо. Вот эта игра. Такая игровая форма.
3: Чупа-чупс и Ленин.
1: Да, что-то интересненькое сказать. Ни в коем случае нельзя ломать ребенка в это время. Период Марса означает, что закладывается в это время в характере. Стойкость, целеустремленность, марсианские качества, способность преодолевать трудности. Поломаешь ребенка в это время, эти качества не появятся. Все, он поломанный. Теперь ты с ним живи, с этим поломанным, пожалуйста. Ты поломал, ты отвечай. Но если ты перетерпишь этот период, проявишь интеллект, контроль чувств, потрясающий человек вырастет. Очень целеустремленный, способный решать независимый, автономный человек. Способный сам решать свои проблемы. Вот это то, что можно делать в период Марса. Следующий период — Меркурия. Меркурий — это планета общения, интеллекта, игр, общения. Вот это то, с чем связан Меркурий. И поэтому этот период с чем связан? С обучением. С общением. С 3 до 7, там, по-моему, да, у нас? Смотрите, как сейчас интересно строится система образования. Детей начинают обучать всем, когда период Меркурия заканчивается. Практически. То есть реально на обучение ребенку остается 2-3 класса, а потом он с ума сходит.
4: А до 7 точно?
1: Ну, сколько там у нас, что там у нас было? А, с 3 до 12. С 3 до 12. То есть у него остается сколько? Лет 5 на обучение реально. Потом пубертатный период, половое созревание, мозг выключается просто. И ребенок ничему не учится. Еще они как-то могут учиться, если классы разделены. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Еще что-то может, какое-то образование происходить. Но когда классы совместные, это просто тихий ужас. Все, учителя, они просто стреляются в этом случае, просто вешаются. Итак, период Меркурия — это период, когда можно начинать учить ребенка. То есть не нужно ждать до 7 лет. Можно в этот период. Но важно чему учить. Вот что важно. Потому что если в этот период не начать, потом желание учиться сильно поубавится. В Индии, если вы приедете, там дети очень легко в 4 года ходят в школу. У них такие ранцы, их не видно за этими ранцами, они бегут в эту школу. Там, конечно, игра и так далее, не 45 минут, но тем не менее есть этот принцип. Чему учить — вопрос. Математике учить бесполезно, 2 плюс 2, 4, то есть неинтересно. Учить нужно настроение игры. Поэтому есть особый раздел ведических произведений, который связан с этим возрастом, называется «Нити Шастры» — «Наука здравого смысла». Есть две самые известные сейчас книги этого раздела — «Хита Падеша» и «Панча Тантра». Они, в принципе, одно и тому же учат, но как они построены? Они построены в виде истории про зверей. Помните, вот басни Крылова. Что там? Ворона, лиса,
3: шакал
1: и сыр. Если взять Панча Тантру, это оттуда басня. Там ворона, да, шакал вместо лисы, вместо сыра чапати, репешка. Просто он немножко изменил, чтобы людям было понятно. Басни Эзопа взяты оттуда же. То есть детям очень весело слушать про зверей, про животных. И, может быть, даже не нужно им смысл объяснять сейчас, как это все там, все серьезно, какой серьезный вывод из этого делается, из этой истории. Главное, чтобы он запомнил. Когда время придет, он смысл оттуда выцепит. Он видит эту ситуацию. Вот шакал, оказывается. А вот ворона. А я кто? Сыр? Ну, предположим. И он начинает применять это на практике. Вот эти вещи нужно преподавать ребенку. То, что помогает ему строить правильные отношения. В это же время дети естественным образом начинают играть в какие-то ролевые игры, связанные с общением. Вот это то, что ребенку нужно давать как можно больше. Также благоприятно в этот период учить ребенка различным изящным искусствам. Пение, рисование, танцы. На самом деле это то, что принято для всех. Если взять ведическую культуру, все какие-то возвышенные уровни общества изучали это. Даже российская культура, смотрите, вот при царе это было. То есть люди все должны были изучить это. Институты благородных девиц были. Ты должен был знать французский, какие-то танцевать уметь и так далее. Почему это важно? Особенно это важно для девочки. Целью любых изящных искусств является развитие тонких способностей психики, сопереживания, чуткость гармонии. А в высшем смысле эти науки предназначены для того, чтобы человек смог почувствовать присутствие Бога в окружающем мире. Потому что гармония означает, кто-то ее создал. Она ниоткуда не берется. Хорошо учить языкам каким-нибудь, потому что планета Меркурий — планета общения, коммуникации. Меркурий — это планета бесполая с точки зрения астрологии. Поэтому в этот период очень легко обучаться. Гормоны не беспокоят. Для мальчиков девчонки представляются какие-то вот плаксы. Да. И то же самое для девочек, пацаны. Да, какие-то. Идиоты какие-то бегают. Орут, бегают. То есть самое то время учиться. Не беспокоит ничего. С половым созреванием начинается период Венеры. 12 лет, да? До 32, очень длинный период. Подразумевается, что в этот период очень хорошо семью создавать. Начало периода Венеры характеризуется повышением интереса к противоположному полу.
3: 35, вы сказали.
1: Ну, 32, 30, вот, 30, ну, 35 тут нужно смотреть, есть если какой-то переходный период. Нет, просто есть переходный период. Uh-huh. Когда один период, другой переходит, это несколько лет может быть. Uh-huh. Так, появляется этот интерес к противоположному полу, романтика, амурные дела, Венера вот с этим связана. Это у нас есть что, венерические заболевания. Болезни Венеры их называют. То есть венерические заболевания как-то пошло звучит. А вот раньше говорили болезни Венеры. У вас болезни Венеры. Ах, ну как-то возвышено, да? Хотя реально проститутка, что-то такое было неприятное. Но болезнь Венеры. Ребенку трудно становится учиться. Очевидно. Ему не нужно уже теоретическое знание. В этот период у подростков появляется эта поговорка: «Не учите меня жить, помогите материально». Очень хорошая поговорка. В период Венеры можно учиться, но только практическим вещам. В этот период нужно учить ребенка, ну, грубо говоря, зарабатывать деньги. Помните, в школе было УПК у нас. Как раз в этом возрасте.
3: Что было?
1: УПК. Учебно-производственный комбинат.
4: Чем вам поможет?
1: Да? Собираешься и толпой идешь. Мальчики туда, девочки борщи варить, мальчики эти. У меня был этот слесарный станок, я каждый день делал эти какие-то вот загогулинки. Я уверен, что их выкидывали, потому что там куча брака было. Но я делал каждый день. Государство тратило на это деньги, чтобы мы, ну, были в пределе, что называется. То есть в это время родители должны начать давать ребенку ремесло. И тогда он будет слушать родителей. Потому что найдет ему знание, которое сейчас ему важно, сейчас ему актуально. Он семью уже хочет создавать. Научить его, как семью поддерживать. Вот важный момент. Бесполезно давать ему какую-то возвышенную философию в это время. Нужно давать какие-то очень простые вещи. Или философию объяснять на пальцах. на материальных каких-то примерах. На Востоке издревле в начале этого периода люди женились, чтобы ум не беспокоил, чтобы дальнейшее образование происходило без беспокойств. Я жена, я женат, я замужем, все, можно дальше учиться. Не нужно никого бегать искать. Не нужно одеваться, как чтобы на меня кто-то клюнул, не нужно как-то что-то такое вытворять, чтобы какая-то девушка в меня влюбилась. Уже все в порядке, ум успокоился. Это очень мощный, важный ведический момент, вед, смотрите, культурный. Ранние браки. Это очень здравая идея на самом деле. То есть это позволяет вот эти все, всех этих матерей-одиночек, каких-то вот непонятных там потери девственности нивелировать, чтобы вот этот шок возникновения полового желания как можно меньше повлиял на человека дальше в жизни. Детей женили, но что в этот период, поскольку период Венеры, да, привязанность может быть очень глубокая между мужчиной и женщиной. Венера подстегивает, культивирует эту привязанность. Когда люди женятся, первый год, третий год и пятый год совместной жизни считаются самыми критическими в жизни семьи. Самые критические. И когда люди женятся в период Венеры, пережить эти критические годы легче. Потому что есть привязанность глубокая, есть страсть какая-то, Венера дает это. Легче на многие вещи закрывать глаза. Поэтому заметьте интересный момент. Чем позже люди женятся, тем труднее им уживаться потом. Бобылю жениться — это очень суровая аскеза. Все очень сурово. Он 3 года будет думать, он может не надо, а может не надо. Поэтому бобыли, когда женятся, очень часто разводятся. Потому что бобыль — это вот, ну, холостяк такой, которому за 30. То же самое и женщин касается. Старая дева, ей очень трудно замуж выйти. Очень трудно. Уже другой период, уже другая планета. После периода Венеры начинается другой период. Тела у людей меняются. У мужчин живот вырастает. Как бы страсть проходит. Если в это время жениться, то тут нужны уже другие немножко стимулы, чтобы семья сохранялась. В период Венеры легче. Проблема периода Венеры в том, что страсти могут быть слишком много. Измены могут начаться в таком духе. Все-таки семьи потряхивают. Но есть также, скажем так, предпосылки для сохранения семьи, смотрите. Потому что страсть остается. Вот это то, дальше там свои периоды, уже к детству не относящиеся. Вот это те временные какие-то рамки, когда ребенок меняется. И мы должны видеть, в каком периоде находится мой ребенок, чтобы с ним правильно строить отношения, что ему сейчас нужно, что сейчас он может легко переварить, что сейчас он может легко усвоить. Это то, что в западной психологии называется сенситивный период. Период, когда вот этот навык разовьется при наименьшем количестве усилий. Навык говорить, там, предположим. То есть я уже говорил, что в первый год развивается этот навык позитивного отношения к миру. За год всего, на всю жизнь. Попробуйте потом его развить. Десятилетиями люди потом развивают. И то все равно где-то подвох ищут. Все равно. Мы не можем предаться мужу, предаться жене. Мы подвох ищем все время. Что-то здесь не так. Вот это вот год жизни ушел из жизни, смотрите, неправильным образом, да? И всю жизнь мы получаем реакции. Сензитивный период пропущен. То есть если мы не развиваем те качества у ребенка, которые сейчас легко развивать, для которых сейчас период предназначен, дальше будет труднее. Это то же самое, что человек идет в вуз, когда ему уже за 30. Он очень забавно выглядит в вузе. Особенно на очном отделении. Видели такого человека? Я в вузе учился, вот весь он на самом деле выглядит. Он сам как-то так вот в конце где-нибудь садится, там в углу, чтобы не смеялись. И преподаватели к нему так с нисхождением. Ну ладно, вам четверочка, ну понятно, что как же. И не дергают его особенно во все эти мероприятия институтские, вузовские. Да, ну вот, предположим. Как-то вот. И видно, что все горят, а ты понимаешь, что что-то, ну просто диплом надо получить. Молодежь бегает, у них какая-то жизнь, общага, там как-то весело, все. Ты как будто не здесь. Вот это то же самое, что мы.

0: надо быть мудрым. А я еще панк. Хорошее американское слово. Панк. Панк — это когда... Это только женщины не бывают панками, как правило.
1: А какая это планета влияет?
0: Понятия не имею. Безмозглые.
1: А это десятая?
0: Планета безмозглые. Десятая планета. Панк, женщины панками не бывают, как правило. Мужчины панками бывают. Мужчины панками рождаются. Мужчинами становятся, мужчины не рождаются. Что такое панк? Это мужчина, который думает, что носки появляются в ящичке сами собой чистые. Достаточно просто грязный кинуть в центр комнаты и выйти из комнаты на какое-то время. И ты точно можешь быть уверен, что зайдя в комнату, эти носки исчезнут, а в комоде появятся. Просто нужно открыть и взять. Далее панк думает, что если открыть холодильник, там обязательно будет та штучка, которую я люблю. Если ее нет, то что нужно делать? Закрыть холодильник и уйти из кухни минут на 10. Через 10 минут снова подойти и открыть. И вот мы говорим, что да, 41-40 лет мужчина — это ребенок, да, это панк. Вот в чем дело. То есть сейчас очень серьезная проблема заключается в том, что мужчин не воспитывают. Сейчас очень много матерей-одиночек. Мать никогда не воспитает мужчину. Пример приведу. Смотрите. Идет мальчик в школу, первый класс. Я вырос в Комсомольске-на-Амуре. Кто знает про этот город что-нибудь?
2: Бывали несколько тысяч
0: раз. Это город, который был построен на месте Амурлага. ГУЛАГ, Амурлаг. Там было 8 зон. До сих пор там много зон в черте города. Я помню, как в детстве мы подходили к стене зоны, кидали туда какую-нибудь там табачок или, знаете, или чай. А нам оттуда какие-нибудь цепочки, знаете, ножи, вот эти финки на кнопочке. То есть ты был очень крут, когда у тебя такой нож на кнопочке, зэковский. Что-то, вот так, обмен такой был, прямо реально вот в черте города. И вот мальчик в этом городе идет в школу 1 сентября.
1: С финкой.
0: Ну, ты еще такой лопушок, пока без финки. Пока ты еще не знаешь, что такое общак и так далее. Что это 90-е годы, что самое веселье идет по стране. Ты идешь в школу, и подходя в школе, ты вдруг понимаешь, что в школу попасть не так легко. Там кордон, там эти пограничники, таможенный пост. Ну-ка, иди сюда. Деньги давай. Их 5 человек. Вот что делать? Деньги забирают, что-то там тебя унижают, и так далее. Ты бежишь домой, попадается мама. Ты маме жалуешься, что делает мама? Бежит в школу, ищет этих сволочей. Да? И что происходит в конце концов? Ты идиот на всю оставшуюся жизнь в школе. Мамсик. Тебя никто никогда не будет уважать. Все, клеймо на всю жизнь. Мама совершает серьезнейшую ошибку, поэтому маму мужчина не воспитает. Мама решает проблемы. Нельзя решать мужские проблемы. Если у мужчины проблемы, не нужно ее решать. Он должен сам решить проблему, тогда он себя уважать будет. Но если ты идешь домой, попадается папа. Что папа говорит на твою проблему? Так, сынок, садись. Сколько их там? 5. Хорошо. Выбираешь самого здорового бугая из них, главного. Со всего психу. На него несешься. Кусаешь, рвешь, в общем, все, что можешь, делаешь. Визжишь, пожалуйста. Но меня же побьют один раз в жизни. Потом тебя никогда бить не будут в этой школе. Авторитет завоюешь. Ты идешь в школу, у меня так произошло. На какой-то 3-й, 4-й день у меня появился фингал впервые в жизни. Я вдруг понял, что это очень почетно иметь фингал в мужской среде. Но очень почетно, на тебя смотрят с уважением. То есть ты не к маме побежал, ты решил проблему. Тебя больше эти бугаи просто не замечают. Здороваются. Здорово, здорово. Все. Не трогают. Мимо проходишь. Ну что ты псих? Нормальный наш человек. То есть он может быть, конечно, старше тебя, сильнее, но ты реально ему что-то там оставил, какую-то отметину свою. И это никому не нравится. И я помню, что у меня был этот фингал, и мы когда садились с мамой в автобус, я поворачивался специально лицом в зал. И я видел эти взгляды. Вот эти вот, знаете, завистливые. А у него фингал. И даже девочки по-особому смотрели. Ух ты, какой плохой мальчик, да, плохой парень. А он какой. Девочки любят

0: Никаких парней почему-то, что интересно. Пайник никто не любит. Вот, пожалуйста, женское мужское воспитание. Тут решила проблему за него, ждет, когда он скажет спасибо. Никогда в жизни не скажет спасибо. Потому что мужчину не сделали. А тут папа сказал, иди сам давай. Мужиком будь. Ты решил проблему, тебя побили, но никогда в жизни больше не трогали. Это то, что со мной произошло в школе. Все. То какие-то залетные, не знаешь, что ты псих. И начинается тягомотина. Нужно им показывать, что ты псих тоже. Еще раз про период Юпитера. Если мужчина не научился быть мужчиной до этого возраста, то есть не принял ответственность за семью, за какой-то проект, не стал серьезным, не начал нести ответственность, у него не начинается период кризис среднего возраста. Потому что в период Юпитера мы входим с пустыми руками. Нолик.
1: А где этот период Юпитера?
0: С 32 до 50 там. Что-то в таком духе. Да, период Юпитера. Есть такая поговорка осетинская. В Северной Осетии мне рассказывали, что до 40 лет мужчина должен стать кем-то. Имя получить. Статус. Потом поздно. Потом не сможет себя уважать. Потому что с 50 до 70 идет период солнца. Период, когда человек наилучшим образом проявляет свой авторитет. Смотрите, все политики этого возраста, как правило. Для политика это лебединая песня, этот возраст. Политик в 30 лет — это странное явление. У него странные какие-то выводы. В 50 лет он такой осторожненький, может быть, это крепкий человек. Он начинает писать мемуары, знаете, как у Жириновского. Я как-то видел его книжечку, такую грустную, такой Жириновский, серьезно, со своим лицом. И книга, все о сексе. Но вот есть чем поделиться человеку, тем не менее. Если до этого периода, смотрите, статус какой-то, да, имя не заработано, делиться нечем. Человек чувствует себя никем, унижение. Особенно мужчине это ярко, у мужчины ярко проявлено. И с 70 до, ну, грубо говоря, до 120, все ведические, астрологические периоды на 120 лет рассчитаны. До 120, ну, кто-то в течение этого периода умирает, да, в том или ином возрасте. Идет период Сатурна. Когда уже все хрустит, Сатурн — это планета воздуха, тело становится худым, смазка исчезает из тела, умно становится беспокойным, человек не может спать, еда не дает вдохновения какого-то. Шамкаешь. Раньше было вкусно, а сейчас непонятно. У меня бабушка очень любила чай с батоном нарезным, с маслом. И я помню, когда она была старенькой, она шамкала этот батон с очень злым лицом. Я, почему? Она говорит, я не чувствую вкуса. Я каждый раз надеюсь, что хоть что-то почувствую.
2: Вот раньше было.
0: Ну да, вот сейчас не чувствую. Что ж такое? Ну злая была. Период Сатурна нужен для того, чтобы человек развил себе внутреннее отречение перед смертью. Чтобы не умереть в страхе. Вот для чего нужен Сатурн. Страх, от страха избавиться. Вот вам, пожалуйста, период до смерти.
1: Можете назвать, вы сказали, что Сатурн — это планета ветра. Это
0: воздух.
1: Да, воздуха. И это определенный, скажем так, тег. Вот. И, может быть, по Луне, по первому, связаны именно в контексте детской вот этой вот периодов, да, воспитания. Может быть, какие-то теги, скажем так, так вкратце, там Луна, потом идет Венера, какие-то теги, да, проговорите, потому что их можно потом дальше также развернуть.
0: В плане именно стихий?
1: Можно даже шире взять, не в контексте только, например, детской астропсихологии там или, то есть вообще в априори, с чем связана, например, Луна. Вот.
0: Вроде как рассказывал уже.
1: Да, вы сказали, что это жидкость, да, там может быть дополнительное что-то.
0: Ох.
1: Это как бонус, это не обязательно.
0: То, что я сейчас рассказал, это достаточно большой раздел из астрологической школы. Это реально целый семинар. Сейчас трудно будет это рассказать полностью.
3: Тут получилось где-то 5 периодов, да?
0: Да.
3: 5 периодов, а планет же
2: хотя бы
3: 9.
2: Хотя бы.
0: Да, но так описывается.
3: Ага.
2: бесплатно без рук.
3: И еще такой момент. Вот одному ребенку можно говорить, объясняя ему понятие. Например, у него Юпитер сильно выражен.
1: Один ребенок, юпитерианец, скажем так, барманический, он понимает хорошо, почему, поэтому, логику. А в другом, например, во мне там 80% с кепкой, шудры. И мне пока не приложишь, я не пойму. То есть, когда пока сам не ударюсь.
0: Эйнштейн однажды сказал интересную вещь. Вы не поняли утверждение какое-то физическое до тех пор, пока вы не смогли его объяснить 5-летнему ребенку.
3: Что еще раз?
0: То есть вы не поняли теорию, пока не смогли ее объяснить 5-летнему ребенку своими словами. Просто. Поэтому, как правило, это проблема родителей. То, с чем я встречаюсь, вот такой культурный момент, родители пытаются ребенку навязывать. Им кажется, что надо не объяснять, а доказывать, убеждать, заставлять. А объяснять означает диалог вести с ребенком. Уважительно. То есть нормально все. Не нужно быть юпитерианцем, чтобы мозги какие-то иметь. Не только в этом мире юпитерианцы устраиваются, смотрите. Все устраиваются как-то, все деньги зарабатывают. Мозги-то у всех есть. Я реально не видел так уж много безмозглых людей. Даже у сумасшедших мозги есть. Шизофреники там такое устраивают. Гитлер, смотрите, шизофреник. Весь мир на уши поднял. А в мозгах нет каждого человека. Единственное, что совершил ошибку, вот еще о которой говорил там Бисмарк или кто-то, никогда не идите войной на Россию. Успокоился бы там в Польше, и все. И, может быть, сейчас другой мир был бы вообще. Никто бы на него не полез, на этого Гитлера, без России. Нет, пошел в Россию, вот тут мозги выключились. Тут как-то вот недопонял. Но так-то у человека были мозги, хотя шизофреник. Ну что интересно. Поэтому, если мы шудра, тогда нужно нам говорить тем языком, который нам будет понятен. Тут простым шудренским языком.
3: Просто не 5 раз, а уже 50.
0: Ну, например, больше терпения. Потому что если ребенок шудра, означает, это ты в него вложил. С этим имеет дело. В жизни мы не имеем дела ни с чем, кроме как со своей кармой, смотрите. Ничем. То есть это не происки врагов, это просто наша карма. Получайте радостно, весело, счастливо и имейте с ней дело, взаимодействуйте теперь. У меня дочь тоже не прям не юпитерианка какая-то. Нормально разговариваем, общаемся. Иногда она может сказать, а я все-таки не принимаю. Ну ничего не поделаешь. Надо уважать.
3: Можно?
0: М?
3: Да, дружнее.
0: Ну потом. Еще момент очень важный заключается в том, что самое главное, что родители могут вложить в своего ребенка, это правильное зачатие. После этого мы или... То есть правильное зачатие – это подготовка почвы для следующего, для будущего воспитания и обучения. Если почва бедная, можно нанять очень хороших учителей, хороший институт, но получится что-то такое. То есть бедную почву, если вы посадите очень хорошее семя, не даст хороших всходов. С другой стороны, если почва богатая, даже слабое семя даст хорошие всходы, хорошее растение. Поэтому беды говорят, что очень важным, самым важным практически вкладом в жизнь ребенка — это правильное зачатие. Выбрать день, правильное настроение, правильное сознание, здоровое тело, родители и так далее. Там много факторов. Правильное место зачатия. И если это делается все правильно, то потом вам не нужно переучивать ребенка, менять его. Вы просто его нормально развиваете. То есть, иными словами, когда ребенок рождается, нам остается только развивать то, что уже есть. То, что мы уже вложили. Не переделаешь. Не работает этот принцип. Я хочу, чтобы был математиком. Да не будет он математиком. Дворником родился. Все. Я хочу, чтобы он был скрипачом. Да не будет он скрипачом. Он математик. Потому что ты об этом не позаботился заранее. В Кали-Югу у нас есть такая тенденция, мы все время боремся с последствиями, вместо того, чтобы прогнозировать будущее. Заметили? Мы не вкладываем. Мы тратим практически 90% своей энергии на то, чтобы отбрехиваться, да, отделываться как-то от последствий своих поступков прошлых. А нужно тратить 90% энергии на вклад в будущее. То есть совершать поступки, продиктованные разумом. Тогда нечего будет отбрехиваться, нечего будет отбиваться. Наоборот, здорово, приходите, пожалуйста. Я готов принять свою карму. Так все здорово. Вот это правильное распределение энергии. Не нужно бороться с проблемами. Нужно вкладывать в будущее. Вот это то же самое, что нужно делать во время зачатия ребенка. Это вкладывать в будущее. И потом мы пытаемся его переделать.
1: В своей консультативной практике мы часто сталкиваемся с тем, что уже де-факто.
0: Угу.
1: И очень сложно дать какие-то советы, потому что есть идеал, и есть желание человека как раз обратить на то, что есть корень, работать над собой. Общие рекомендации, общая фоновая идея, лейтмотив и, может быть, конкретные какие-то иллюстрации с вашей практики консультативной. Какую мысль основную мы доносим до человека?
0: У ВЕД есть один очень интересный аспект, который сейчас не озвучивается особо. И поскольку этот аспект не озвучивается, то я вижу, что очень часто веды не приносят своего позитивного результата изучения вед, посещения лекций и так далее. Принцип очень простой. С самого начала веды дают самый высокий стандарт. Самый высокий. С самого начала. И это не означает, что все остальные, никто. Все остальные ниже плинтуса. Это означает, что это идеал. Почему так? Почему мы воспринимаем это неправильно? То есть мы видим этот идеал, мы не можем его следовать, мы разочаровываемся. Вот у меня ребенок уже неправильно зачит. Все, до свидания. Положите денежку за консультацию. Всего хорошего. Приходите в следующий раз. Пожалуйста. Давайте вы сдаете дом сирот, да? И о новом теперь уже подумаем правильно. В шутку, да? Ведическая система образования построена не на принципах лекций. Ведическая система образования построена на принципе парипрашна. Вопросы и ответы. Когда человек приходит к консультанту, консультант дает ему самый высокий стандарт. Почему? Потому что благодаря следованию самому высокому стандарту жизнь человека изменится в наилучшую сторону. Самое быстрое время. Здесь человек должен сказать, а я не могу ему следовать. Тогда квалификация человека в чем проявляется? Он говорит, тогда давай попробуем вот этот стандарт. Не могу, вот этот стандарт. Могу. Замечательно. Это твоя ступенька. Дальше, утвердившись на этой ступеньке, ты можешь поднимать потихонечку свои стандарты. Это то, что сейчас люди не учитывают, изучая веды. То есть им дается высочайший стандарт, ум напрягается, он и разочаровывается. Лекторы это поняли, поэтому сейчас не дают высочайшего стандарта. Тогда у людей нет цели. И ведическая какая-то культура превращается просто в психологию дурацкую. То есть с этого полушария в это, а с этого в это. Ой, тут болит, сюда приложите. О, не болит. Через полгода вот тут болит, сюда переложу. Нормально, не болит. Отпустила. Это западная психология. То есть, если лектор, консультант не умеет в этом русле общаться с людьми, понимать, какой стандарт человеку нужен, какие дать правила человеку, потому что веда для всех. Это описанное правило для всех случаев жизни, для всех категорий людей. Вы должны понимать, что это за категория, какое правило поможет ему возвыситься. Это очень важный принцип. Это ваша квалификация как консультанта, как лектора. Это нужно видеть. Но это не означает, что нельзя давать высочайших стандартов. Их нужно давать. Иначе люди не будут стремиться. Если мы скажем, что высочайший стандарт пить только раз в неделю, люди будут пить 3 раза в неделю. Правильно? Если мы скажем, что высочайший стандарт не пить, люди будут пить раз в неделю, но это уже не 3 раза.
3: Нужно показать, что это не потолок развития.
0: Да? Да. То есть мы должны говорить о высочайшем стандарте. И потом в личном общении мы должны вдохновлять человека, дать ему понимание, как на его уровне он может прогрессировать прямо сейчас, здесь и сейчас. Иными словами, наставления или советы консультанта должны обладать характеристиками определенными. Он должен быть простым, он должен быть понятным, он должен быть основан на ведах, то есть авторитетным. И он должен быть, и у него должно быть такое качество, его можно применить здесь и сейчас. Тогда вы хороший консультант. Человек на следующий день придет, скажет, как все здорово. Большое спасибо. Есть позитивные перемены. Так у него появляется вера в вас, вера в то, что, ту философию, которую вы представляете, и означает, у него будет постоянный контакт. И так можно с ним работать, и он будет потихонечку возвышаться. То есть две ошибки – это дать высочайший стандарт, и все, и успокоиться. И вторая ошибка – это не дать высочайший стандарт. И в том и в том случае это насилие. И в том и в том случае. Ответил?
3: Да, спасибо. Шикарно.
0: Наверное, последнее, да, что-то может быть есть? Пожалуйста.
3: Крайнее на сегодня.
0: Крайнее на сегодня. Окей. Есть что-то?
2: Есть.
1: Тогда вопрос.
0: Она будет в Питере. Да, пожалуйста.
1: Но духовные практики, они, ну, по идее, человек, который следует духовной парампоре какой-то или традиции духовных практиков, молитвах, ну, гордость с этим очень сильно растет, причем у многих.
0: Угу. А начать нет духовной практики. Духовная практика не взращивает гордость. Это симптом. Гордость – это симптом. Что говорят веды, смотрите. Первый момент. Когда человек получает образование, следствием этого является смирение. Иначе он получил не образование. Он получил набор информации, не образование. Он осел, на которого книги нагрузили. Я такой гордый, ничего себе, у меня книги. Ты осел. Если есть смирение, следующий этап какой? А начать ты сможешь уважать старших. Профессора, начальника на работе. Что это означает? Ты можешь получать покровительство старших. Тебе легче прогрессировать на работе. Тебе проще строить отношения с учителями. Ты быстрее прогрессируешь. Поэтому следующий этап – это получение квалификации. Смиренный человек получит высочайшую квалификацию, потому что старшие будут готовы поделиться с ним этой квалификацией. Далее, если ты получил квалификацию, в чем проявляется? Каков признак квалифицированного человека? Он совершает добродетельные поступки. Чтобы совершать грех, квалификация не нужна. Какая нужна квалификация, чтобы водки напиться? Ноль.
3: 18 лет.
0: Да даже этой квалификации не надо, вы мне рассказываете тут. Ноль квалификации нужно, просто бутылка и рот. Вот и вся квалификация. Если ты совершаешь добродетельные поступки, ты можешь быть счастлив. Пожалуйста, очень просто все. То есть, если возникает гордыня, означает, ты не занят духовной практикой. Скорее всего, это означает, нет учителя. Ты сам по себе. Как можно прогрессировать самому по себе в духовной жизни? Я не знаю, куда идти, зачем идти, в каком направлении, но я дойду. И у нас есть такие вот сейчас, это New Age, да? Все пути ведут к одной цели. Да не ведут все пути к одной цели вообще. Что-то в помойку заведет, что-то к Богу. Поэтому да, вот в вашей религии пить нельзя, какая у вас религия дурацкая, а в нашей можно. Мы все к Богу придем, не придем мы к Богу. Пьяница к Богу не придет. Один путь есть к Богу. Но веды говорят, что путь к Богу прилегает в сердце святого. Должно быть реальное живое общение со святым, с учителем. Вот тогда гордыня уйдет. Как правило, гордыня возникает в сердце человека, который сам по себе прогрессирует, пытается прогрессировать сам по себе. Я называю это, извините, духовным онанизмом. Вроде бы удовлетворен, но не семья. Нет того же, как сказать, объема, что и в отношениях с противоположным полом. Хотя вроде и физиологически то же самое. Вот это современная духовная жизнь очень часто. Духовный онанизм. И он приходит, этот онанист, на лекцию, и какие-то свои бредни начинает высказывать. Мне там на голову упал столб света с Плутона. Скоро квантовый скачок. Все скакнем. В прошлом году этот квантовый скачок у всех на устах был. Ездил по России. А вы к квантовому скачку готовы уже? Я сейчас, когда приезжаю в эти города, он должен был быть в декабре месяце какого-то, там декабря, не помню. Я приезжаю в город, эти люди приходят на лекцию, говорю, а почему здесь? Почему не скакнули-то? И они так, понимаешь, глаза отменили. Знаете, как рейс не набрался, да, и его отменили. Что, когда меня спрашивали, скакать будете, я говорю, нет, у меня тут семья, куда же мне скакать-то? Я уж с ними уже, ладно. Уже друзья все, семья здесь. Я один скакну или как я там буду? Никого, ни квартиры, ничего, как. Непонятно. Гордыня возникает, когда я не прогрессирую духовно. Это называется квазидуховная жизнь, да? Квази означает ложная. Вроде духовная жизнь, вроде процесс идет. И в ведах приводятся интересные примеры этого. Быка, которого привязывают к жерновам. Жернова. Два огромных камня, туда сыпят пшено, какое-то зерно, да. Привязывают все это к быку, бык ходит по кругу, жернова крутятся, появляется мука. Что думает бык? Я великий путешественник. Я весь день шел. Я, наверное, в Америку уже пришел. Но реально топчется на месте. Так духовной жизни нельзя быть быком. Вот таким идиотом. Ходить по кругу. Нужно реально прогрессировать. Это возможность есть живое общение. То есть то, о чем вы говорите, гордыня, это когда нет живого общения. Когда есть учитель, он обязательно по носу щелкнет. У него есть иголочки. Пум! Взорвался. Ну, нет гордыни. В духовной жизни признаком хорошего духовного развития является адекватная самооценка. Я слуга. Если это есть, означает адекватное духовное развитие. Если я гуру, я учитель, я тут самый главный, я великий пророк, не духовная жизнь.
4: Вы прослушали лекцию Владимира Иванова.

Теперь следующее. Признаки проявления слабости сердца. Очень часто в нашем современном воспитании доброта подменяется ее антиподом, который называется слабость сердца. Итак, первый признак слабости сердца. Слабохарактерный человек пытается сделать что-то хорошее, как он считает, но мотив какой? Только для того, чтобы прослыть добросердечным. То есть есть корысть. Внешне он тоже совершает вроде бы доброе дело, но мотив у него другой. Мотив у него, чтобы его считали добросердечным. Ну, например, часто это делают учителя в школе. Они сталкиваются с новым классом и, пытаясь стать ништяцкой училкой, она начинает что делать? Заигрывать. Ну, там дети все балуются, склонны баловаться, а она так, ну, по-доброму вроде как бы, да, заигрывает. Результат какой? Дети садятся на шею немедленно просто. И все. Так она доброе дело сделала или нет? Нет. Это что такое, доброта? Нет. Это слабость сердца. Это ее неспособность противостоять отрицательным качествам своих собственных учеников. Это слабость. Это не сила. Доброта – это сила. А это никакая не сила, это слабость. Второй признак. Слабохарактерный человек – идет на поводу у плохого человека, считая, что он это делает по своей доброте. Классический пример в нашей стране, встречающийся очень часто. Но так как у меня тяжелая карма, я постоянно переезжаю. И вот, ну, частенько бывает так, что вот я в эту ситуацию попадаю. Звонок в дверь. Открываешь дверь, за дверью стоит человек характерного типа. С мутными глазами, с характерным запахом. Он говорит, сосед? Ага. Да. А то помру. Ты же добрый человек? Говорит, да. Ну, если ты добрый, да? Ну, ну, не надо. Ну, похмел. Да? И вот если у человека слабое сердце, он не может отказать. Возникают две реакции. Первая реакция. Да на, иди. Только оставь. А вторая реакция. Пошел, Андрей! И та, и другая реакция – проявление слабости сердца. Почему? Потому что у человека не хватает сердца, не хватает силы терпеть эту ситуацию. Он ее хочет побыстрее что сделать? Завершить. Либо уступить, либо наорать. Но любить такого человека он не может. По-доброму к нему относиться он не может. Почему? А нет доброты. Есть слабость. А как к нему по-доброму можно относиться? Вот что делать? Да, ему нужно это вынести. Слушай, денег нет, орать не буду. Есть хочешь? Куда? Луп-луп глазами. Есть хочешь? Завел. На самом деле, такие люди очень часто просто есть хотят. Потому что они все деньги тратят на водку. Они от голода умирают, понимаете? Потому что они как только деньги появляются у них, а у них, знаете, какая поговорка есть такая? Закуска градус кладет, крадет, понимаете? Это они напиваются, а от голода умирают. Так что вот, нельзя идти на поводу, если есть вот это ощущение, и возникает сразу оправдание. Ну да, но ведь, ну да, у него тяжелая судьба, там, то все. Такое вот. Сердце такое все замыкает, невозможно, надо быстрее разрешить эту ситуацию. Это означает слабость сердца, доброты нет никакой.

надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек пожертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливы, а там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх, вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание, потому что страх он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе, все новости основаны на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь, я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот это, воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

люди, добродетельные люди, идут четырьмя путями. Последний, что вам скажу сегодня, вот на ваш вопрос. Первая категория добродетельных людей. Это люди, которые склонны заниматься самоосознанием, когда испытывают сильные трудности. Вот человек, если он добродетельный по своей природе, или другими словами, божественная натура, как она действует? Вот судьба прижимает, трудно становится жизнь. И такой человек начинает задавать себе вопрос, в чем я виноват? Не в чем они виноваты, не почему они меня так мучают, а что я-то сделал не так, что меня судьба так придавила. Вот это образ мысли божественной натуры. И такая личность, она ищет ответы на вопрос. Ищет знания, которые ответят ей на все вопросы. Вот она, такие люди сюда приходят. Они ищут. Потому что они хотят понять, как вести, как жизнь, как сделать так, чтобы жизнь так не била меня сильно. Вторая категория людей. Это люди, которые в присутствии нищеты способны понять, что единственная ее причина — скупость их собственного сердца. То есть единственная причина нищеты — это наша с вами скупость или жадность, другими словами. Поэтому как выйти из нищеты, нужно начинать делать добрые дела. Нужно действовать бескорыстно, учиться правильно действовать бескорыстно по отношению к окружающему миру. И это единственный способ преодолеть нищеты. Это вторая категория. Дальше третья категория. Это люди, которые становятся добродетельными, имея изначально просто любопытство. Им интересно, что такое? Интересно, где-то какие-то. Чего-то такое, может, просто секта, пойду посмотрю. Ну, интересно просто, любопытно. То есть любопытство приводит людей. Изначально. Хорошо. Есть четвертая категория. Есть четвертая категория людей, которые приходят сюда, потому что не прийти сюда они уже не могут. Потому что у них настоятельная потребность жить не так, как живут все. В основном люди занимаются удовлетворением четырех видов чувств. Четырех видов наслаждения материальных. Первое — это удовлетворение сном. Второе — удовлетворение едой. Третье — удовлетворение половыми отношениями. И удовлетворение комфортом. В основном подавляющее большинство людей зациклены, то есть ограничены вот этими четырьмя рамками и больше ничего не интересует. Но когда сердце человека созревает, ему становится тесно. Он уже все это имеет. У него есть, допустим, хорошая жена, дети, все есть, там дом полная чаша. И ест, и спит нормально, но при этом он чувствует, что жизнь пустая. При всем при этом он чувствует, что жизнь пустая. Или же даже этого ничего нет, но он видит тех людей, которые все это имеют, и он видит, что они так же несчастны, как все остальные. Он думает, ну и какой смысл? Ну какой смысл вот это вот на все это вкладываться? Всю жизнь свою класть на это. И вот такие люди тоже приходят, они ищут, это искатели. Вот все вот эти четыре категории людей неизбежно обретают доброту, потому что они сами ее.

Кто вы? Вы знаете, что вам делать? Скажем так, я пришел устраиваться на работу. И я прошел собеседование. Меня спросили, я показал резюме, они посмотрели, да, вы хороший молодой человек, у вас нет дурных привычек, вы трудолюбивый, судя по вашему опыту работы. Завтра приходите на 9 часов, мы вас ждем. Я говорю, зарплата у вас будет такая-то, такая-то. Я говорю, а что мне делать? Да как, ну просто приходите на 9, там разберемся. А вы поконкретнее могли бы мне что-нибудь сказать, что мне делать? Да ну придите просто, я не знаю, ну придите утром, посмотрим. И никакой конкретики. И вы приходите в 9 на работу. У меня такое было в жизни. Я получил высшее образование, и ребята, которые со мной работали, ничего, что я про себя две минутки расскажу, просто как пример из жизни. И ребята, которые со мной работали, они сказали мне, обучайся. Мой генеральный директор сказал, ты будешь под их началом работать, они тебе будут давать работу. А они не хотели мне давать работу, потому что я был третий, лишний. У нас там юридический отдел был, 3 человека. Я был лишний. И в кабинете они сказали, мы ему дадим работу, он будет у нас работать, аж будет пыль столбом стоять. Мы зашли в кабинет обратно, они говорят, я говорю, давайте работу. Они говорят, сиди газеты читай. Это означает, пошел вон, так, на нашем языке. И я сидел газеты читал. Честно, добросовестно. Пока клиенты не начали приходить. Они что, не знают, что я тут газеты просижу, читаю? Они ко мне пришли, я начал с ними работать. Ну, так моя практика началась. Мне пришлось с ними в суды идти. Я, знаете, как боялся? Больше, чем они. Дрожало так. Судья меня спрашивает что-то, я говорю, я междометиями отделался и ушел с первого заседания. Потому что юрист, который должен был со мной быть, меня подставил, не пришел в заседание. Ну, это так, из жизни. Поэтому я не знал, что делать. Но если вы, смотрите, булочник должен печь булки, водитель должен водить. Каменщик кладет кладку. Если вы не знаете, кто вы, как вы можете что-то делать? До тех пор, пока вы не узнаете, что вы вечная, не бессмертная душа, как вы будете действовать правильно? Вы будете действовать как бухгалтер, как кто-то еще, не понимая своей истинной духовной природы. В этом ошибка заключается. Но как только вы знаете о том, кто вы есть по сути, начинается просветление, начинается активная духовная деятельность ваша. И это меняет в корне вашу жизнь. Качество жизни меняется. Все-все-все остается, но оно приобретает другой статус. Как два каменщика Кёльнский собор строили. Самое долгоиграющее строительство храма было. Его разрушили во время войны еще к тому же. Один тачки с кирпичами возят, его спрашивают, что ты делаешь? Он злой, у него гримаса, знаете, такая. Он говорит, я уже замучился это строить уже все. А что делаешь? Я просто кирпичи вожу, вот сюда вываливаю, вот и все. А другой веселый с ним тут же работает. Его спрашивают, а ты что делаешь? Такой веселый, смотри, он грустный, а ты веселый. Он говорит, а я храм строю. Понимаете разницу в сознании? Вот и все. В вашей жизни происходит следующее. Вы или кирпичи возите, или храм в сердце строите. И ничего не меняется по сути. Кирпичи те же самые, тачки те же самые. Но что меняется? Сознание. Вот с этим мы и работаем, сознанием. Просто вы добавляете некую... все ваши достижения в этом мире, которые вы имеете, но не имея духовного опыта, сравниваются с нулями. Хорошее образование – ноль. Хорошая работа – ноль. Семья – ну еще один ноль. Успешный бизнес – ноль. Много денег – еще ноль. Ну, то есть это какие-то составляющие. Это нули. Но если вы добавляете духовную практику сюда, то есть вы как бы отдаете себе отчет, для чего вы это все делаете, и большая единица прибавляется к этому всему. И это не число, а телефонный номер образует, понимаете? Очень позитивное, такое большое число, понимаете? Все меняется. Просто сознание, если вы очистите, и тогда все поменяется. Все при том, что это все остается.

мой друг является вице-президентом храма в Днепродзержинске. Он отдыхал в минеральных водах, проходил процедуры, пил воду. И вдруг по этому дому отдыха разнеслась новость, туда приезжает Сергей Петрович, который является вором в законе. Говорит, что это было очень любопытно наблюдать, потому что весь этот дом, он вдруг стал очень быстро бегать. Весь обслуживающий персонал стал бегать, все стали организовывать, все украшать. Все построились в линейке перед ним. Директор дома вышел. И потом, кто этот Сергей Петрович такой? К его удивлению, из машины достали инвалидную коляску, и на ней сидел инвалид. Сергей Петрович не мог даже ходить, был инвалидом. Он говорит, когда я посмотрел на его лицо, я не видел более чванливого выражения. Он даже для людей никого не считал. Смотрел на всех свысока, с пренебрежением, с презрением. И все пытались им как-то угодить. Куда вам? Может быть, вам вот этот номер? Может быть, вот этот номер? Все, что пожелаете, только скажите. Мы будем исполнять любые ваши желания. Они лечились вместе, проходя процедуру. На соседних столиках им делали массаж. И тот человек, который делал массаж этому духовному человеку, или президенту, вице-президенту этого храма, он задавал какие-то вопросы. Это вор в законе, он постоянно говорил, ты что ты там говоришь вообще? Что ты там тут мне какие-то морали читаешь? Ты вообще кто такой? Какое-то ничтожество. И он говорил, что я посмотрел на него и понял, что это очень несчастный человек. Думаю, пожалуйста, Господь, настолько как-то так, чтобы мы смогли с ним, чтобы он как-то раскрылся, чтобы я смог с ним просто поговорить за жизнь. Я однажды, вдруг он шел по аллее парка вокруг дома отдыха. Что-то из сердца его подтолкнуло пойти не по аллее, а прямо через кусты. Когда он зашел за кусты, вдруг к своему изумлению он увидел перевернутую инвалидную коляску. И там валялся этот Сергей Петрович, полностью пьяный. И он был весь в слюнях, в соплях, который, валяясь на земле, он весь в грязи, потом плакал. И рядом с ним была женщина, которая вела, он пытался как-то успокоить, поднять. Он ее добивал, говорит, иди отсюда, я всех ненавижу. И вдруг они встретились глазами. Это вор в законе. Он был, стал таким маленьким, ничтожным. Потому что это была реальность. Это тот, кто он был на самом деле. Это тот, кто маленький человек, которого никто не любит, который знает, что все его ненавидят за его эти качества, который все пытаются внешне угодить, но внутри думают, да чтоб ты негодяй, чтоб ты подавился, чтоб тебе плохо стало и так далее и тому подобное. А каждый из нас – это не камень, мы все живые. И это было откровение такое. Это то, кто он был без маски. И после этого этот человек стал подходить и задавать вопросы. И он стал спрашивать. И за любым таким комплексом превосходства скрывается то, что эти люди очень несчастны, что они закомплексованы, что они забиты и не могут полностью проявить себя. Это не что иное, как наглость. Зачастую мы так же видим. Есть две крайности. Гордость проявляется в себя или забитости такой, закомплексованности, или в наглости.

Я ехал как-то трамваем и вез домой большие пакеты, ну не помню, какой-то праздник или что-то, меня там попросили купить. И я вез это все в больших сумках. И кондуктор подошла ко мне, сказала: молодой человек, оплатите проезд. А я уже оплатил проезд. Я говорю: я уже оплатил. Она говорит: покажите талончик. Я говорю: честное слово, оплатил, просто руки заняты, держаться вот зубами еле не получается. Она говорит: ваш талончик или оплачиваете проезд? Я говорю: я вас очень прошу, пожалуйста, поверьте, вот где-то засунул в кармане, лежит талончик, вот даю вам честное слово джентльмена. Это ее очень сильно насторожило. Она говорит: значит так, или талончик, или выходите. Я говорю: а вы можете мне вообще поверить на слово, что у меня талончик есть? Просто сейчас очень неудобно доставать, и просто вот один раз поверьте незнакомому человеку вашем, на вашем рабочем месте. Ее это уже начало вообще раздражать. Она говорит: у меня таких, как ты, тут много, и, в общем, давай плати. Я поставил, конечно, пришлось достать этот талончик, ты его нашел, показал. Она хмыкнула. Ну, знаете, никому не хочется быть в таком положении, когда тебе нос утирают. Она посмотрела и пошла дальше. Я говорю: подождите, я хочу вас один вопрос. Хочу спросить у вас один вопрос. Задать, вернее, один вопрос вам. Я говорю: почему вы мне не поверили, когда я вам сказал, что у меня есть талончик? Она говорит: ну ты понимаешь, что тут все ездят, тут и все зайцы, тут все пытаются пройти бесплатно. Я говорю: как вы думаете, почему они вас обманывают? Она говорит: ну, как бы, ей не было что сказать. Я говорю: я сказал вам правду, потому что так оно есть. Вас обманывают только потому, что вы кого-то обманываете. Вы понимаете этот принцип? Ну почему мы, ну какие основания нет не доверять человеку? Ну скажите мне, вот я не доверяю человеку, почему я не доверяю? Потому что ход мысли моих такой же самый, понимаете? Но если вы праведный человек, вы никогда никого не обманываете, я вас уверяю, вот клянусь вам, нет такой силы в мире, которая вас обманет. Нет, я вам авторитетно заявляю. Они захотят вас обмануть, ничего не получится. Но где-то все равно это как-то пройдет. Поэтому если вы ведете, не могу сказать, ну тогда почему так много зла и все такое, вот, и почему с хорошими людьми такие несчастья происходят. У меня есть ответы на все ваши вопросы, и даже по конкретной ситуации я могу вам рассказать. Но в общем я хочу вам сказать, что если вы всем сердцем примете чистый образ жизни, ваши мысли будут в чистоте. Весь мир, все энергии, которые здесь работают, а их здесь такая комбинация, вы даже не представляете, как это все устроено, будут вас защищать. Никто не сможет вас никогда не обмануть, не причинить вред, ничего такого. Если человек обманывает, это означает, что он кого-то обманул. Просто мы не знаем, когда это было. Вот и все. Знаете, почему с плохими людьми случаются плохие вещи? Это, если он, допустим, вы живете, мы не знаем, как он живет вообще, мы не знаем, что он делал в прошлом, потому что карма такая штука, знаете, это мир справедливости, здесь нет ничего случайного. Случайность – это неосознанная закономерность, понимаете? И если человек получает какие-то плоды, единственное, что он должен понять – я это заслужил. И это правильное понимание. Он не пытается никого обвинять в этом. Он пытается разобраться, почему это со мной случается вообще. И почему это мультиплицируется постоянно одно и то же. Понимаете? Если он граблями наступает на грабли, у него дырка уже, вмятина уже во лбу. Он наступает на них и наступает. И говорит: я буду счастливым. И бьет себя этими граблями. Ну что можно ему сказать? Ну ты, может быть, с граблей сойди. Или там куда-то себе броню какую-то поставь. Ну что надо сделать, правильно? Ну нельзя же так жить. Если человек его обманывают, он думает: меня никто не обманет, я буду, такая иллюзия, понимаете. Нужно меняться, это тяжело, я сам, говоря об этом, знаю, как это тяжело меняться, потому что нам легче течь по течению, понимаете, течение это такая штука, вы все отпустили плавники и поплыли, и течение нас вынесет, но, как говорится, лучше черепашьими шагами в правильном направлении, чем сломя голову в неправильном, понимаете, а мы, к сожалению, сейчас весь мир катится в тартарары, я сейчас, не хочу пессимистичную картину нагонять, но если вы будете искренне, я с вами, вы со мной, мы увидим, что качеств не хватает. Почему люди так себя ведут? Просто элементарные вещи, нету качеств. И даже если вы будете знать то, что я вам буду говорить, если вы не будете это практиковать, не будете применять, это все равно, это все умрет, сгниет в нашем сердце, потому что нужны качества. Качества какие? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вот это нужно культивировать в себе. Это тяжелая работа, потому что в нас, за многие жизни, поймите, вот так вот еще люди не могут понять, как мы вот живем много жизней. Но потому что вот так сложно это все выкорчивать в нашем сердце, это указывает на то, что большой шлейф за нами тянется.

0: Как мудрецы говорят, часто люди запоминают плохие вещи, а хорошие вещи забывают, то, что им делают. Так вот наоборот, плохие вещи нужно как можно больше забывать, а хорошие вещи нужно помнить. А в уме наоборот. И вот ум — это то место, где эти обиды хранятся, где вот помнит их, вспоминает, ага, Вася. 2 года назад, помнишь, что произошло? Как ты мне сказал? Вася уже не помнит, он забыл это. И описывается у каждого свое представление красоты, свое представление вот, внешних вещей. Например, в исламской культуре они рассказывают историю про Лейлу и Меджнуна. Слышали? Был такой великий поэт, его звали Меджнун. И он постоянно описывал красоту одного человека, своей жены Лейлы. И он писал, она настолько-столько красива, ее глаза, как цветки лотоса, губы, как цветы жасмина. И он сравнивал такие метафоры, аллегории приносил, что вся страна заочно была влюблена в его жену. А в мусульманской культуре, знаете, там женщины, им нельзя показывать свое лицо никому, кроме мужа. Паранджа, все закрыто, и личико тоже прикрыто, только глазки видны. Вот и все, все, что можно увидеть. Остальное только муж имеет право смотреть. И там они украшены под этот черный порожок, золото. Они полностью, вот как вся красота, она всегда есть. Она не то, что она там вот как угодно, она красиво одета, но сверху все это прикрывает. Потому что вся красота только для мужа. И вот они так хранят целомудрие таким образом. И он постоянно описывал, насколько красивая и чудесная его жена. И царь, он заочно влюбился в его жену. Читая эти писания, стихи. И в конце концов он не вытерпел, сказал, так царь или не царь? Я должен увидеть ее красоту. Приведите сюда Меджнуна. Привели Меджнуна. Он говорит, Меджнун, я хочу увидеть твою жену. Я понимаю, да, есть религия, законы, но все, я вот хочу увидеть. Она такая красивая, все ждут. Ну ладно, царь-батюшка, ваше желание закон. Завтра в 12 часов я приведу свою жену Лейлу. Ждите. Вся страна собралась посмотреть. Все же знают, все слышали эти описания, какая она красивая. Все постоянно вот это изучали. И здесь вот он приводит Лейлу. Все собрались, царь уже сидит, не может, ждет уже, когда уже покажут, знаете, там, не находит места себе. Выходит Лейла, вся в парандже, закрытая. И уже все на нее, знаете, ждут, смотрят. И тут Меджнун скрывает эту ткань. И царь, когда увидел, вау, вот это, уберите, там нос как у верблюда, губы как у крокодила, щеки как у бегемота. Вот такое, знаете, все, и он... Смотрит, как же, ты же описывал все по-другому. Да, не может же быть такого, все же по-другому было. И Меджнун ответил, чтобы увидеть красоту Лейлы, нужно обладать глазами Меджнуна. То есть у каждого свое представление о красоте. И поэтому и находятся даже разные люди, мужчина и женщина. И в уме, ну кто-то может, для кого-то одни вещи красивые, для кого-то другие. Для кого-то одни вещи обидные, для кого-то эти вещи совершенно нормальные, не обидные. То есть это моя нулевая точка отсчета. На что я могу обижаться, а на что не могу обижаться. Если человек возьмет свой ум под контроль, то автоматически он сможет контролировать свою речь. Мысли выходят из ума, и потом куда приходят? В нашу речь. То, что мы говорим.
1: Байден Солу. Бхаджаре Ятунатам. 1, 2, 3.

книги, которая называется «Запрещенная археология». Появившаяся некоторое время назад книга, фактически она пробила брешь вот в этой материальной концепции, связанной с происхождением жизни на планете, зарождением жизни, с какими-то представлениями о том, как эта жизнь развивалась, о каких-то временных категориях и измерениях, о том, как, что такое человек, какие этапы он, как считали материалистически настроенные ученые, какие этапы претерпевал человек в своем развитии, пока он не достиг вот того уровня, в котором он сейчас пребывает. То есть человек разумного, да, homo sapiens, так называемого. И вот эти вот постулаты и те положения, которые содержатся в книге, они позволили задуматься тем людям, прочитавшим эту книгу, и ученым, и пересмотреть эти представления, и более того, многим из них они позволили принять ведические концепции. О чем же говорила эта книга профессора Томпсона? То есть профессор Томпсон приводил какие-то факты открытий и рассматривал те самые моменты или артефакты, которые говорили о том, что человеческая цивилизация, человек разумный в том виде, а может быть даже и более разумный, уже существовал на нашей планете миллионы лет назад. Миллионы лет. То есть предметы обихода и предметы быта человека и те самые предметы, которые говорили о высокоразвитой культуре человека, были найдены в слоях земной коры, относящиеся к периоду 200 миллионов лет назад. Это не, то есть это не выдумка, это совершенно удивительные научные открытия, которые, факты которых собраны вот в этой книге доктора Томпсона. Итак, еще раз я напомню, она называется «Запрещенная археология», и многие специалисты, они знакомы, безусловно, знакомы с этой книгой. И что же такое веды? Я думаю, что те, кто меня слушают сегодня, наверняка они знают, что это такое. Но для тех, кто впервые слышит это слово, я сделаю некоторые пояснения, и мы совершим небольшой экскурс в историю. Что такое веды? Вы знаете, для русского человека это слово не является чем-то новым. Можно найти много однокоренных слов, которые содержат этот санскритский корень, глагольный корень. Веда – это, значит, в переводе санскрита «знание», а еще точнее «абсолютное знание». Давайте вспомним в русском языке слова, которые содержат этот корень. «Ведать не ведаю», «неизведанный», «неведение», допустим. Помните, «вероисповедание» и так далее. Эти слова, содержащие древний корень «веда». И более того, даже символ России – медведь, тот самый медведь, и он содержит в своем имени, так сказать, вот этот корень веды. Что такое медведь? Это то существо, тот зверь, который ведает или знает, где найти мед. Мед. Медведь, да, ведающий о меде, знающий все о меде. Веды – это удивительные источники, очень древние источники. Если верить им самим, то они происходят из той удивительной давней культуры, которая тысячелетия существовала на Земле.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: если мы будем говорить просто об уходе за животными, то это также благочестивая деятельность, потому что это живые существа, доверившие нам свою жизнь. То есть мы взяли за них ответственность. Поэтому мы также должны очень хорошо разбираться в уходе за домашними животными. Это очень большая проблема. Потому что сейчас, когда животное перестает давать какой-то плод, корова перестает давать молоко, ее просто на бойню отдают и все. Все, спасибо, от тебя больше пользы нет. Под нож. Это очень жестокое обращение с животными. С животными так же трудно, как и с людьми. Они также рождаются, взрослеют, стареют и умирают. И мы берем за них свою ответственность. Это очень серьезная ответственность. Это также пожизненная ответственность. И этому также нужно учиться. Сейчас все очень просто. Что между людьми отношения очень просты. Все, мы с тобой не сошлись характерами. Ты не хочешь мне деньги давать, сколько я прошу. До свидания. Вот твои тапочки, уходи. То же самое и с домашними животными. Все, молока больше нет, это мало молока, все, вперед на бойню. Съедим тебя. Не можешь молоко давать, будем есть. Если нужно взять и мужа съесть, которого с работы уволили. Все, больше молока от тебя нет. Зарплату больше не приносишь. Так, хотя бы ужин хороший получится. Очень грубое мышление, очень неблагочестивое мышление. Поэтому мы должны понимать, что это очень агрессивное сознание сейчас. Очень агрессивное сознание. Поэтому человек думающий, человек понимающий, он... очень сильно переживают по этому поводу. Поэтому это все разные разделы благочестия. Да. Мы их много перечисляли. По каждому можно было бы говорить довольно долго. У нас времени на это не хватит. Но сам принцип, что это некоторая ответственность, которую мы берем, и ответственность за живые существа – это пожизненная ответственность. Мы не можем просто так решать, кто будет жить, а кто не будет. Это очень суровое мышление, очень грубое мышление. Поэтому... благочестивый человек, он по всем направлениям благочестив. То есть благочестие, оно всегда гармонично, оно не по иерархии выстраивается. Благочестие во всех направлениях должно быть. Если я одних люблю, а других ненавижу, я не благочестивый человек. Я должен любить и друзей,
1: и врагов.
0: Ну, друзей-то мы любим, да? Но делает ли нас это благочестивыми? Не делает. Благочестивый человек становится тогда, когда он любит и друзей, и врагов. Поэтому если какая-то часть моего благочестия страдает, понимаете, вот я во всех магазинах этого города не ворую, кроме одного. Понимаете? И с женщинами этого города я тоже не изменяю, кроме одной. То есть, понимаете, если даже в одном месте я не благочестив, то это рушит все мое благочестие. Это все разрушает. Поэтому очень странный муж, который говорит, ну я только раз в неделю буду тебе изменять, и все. Это же немного, правильно? То есть немного... это все равно обесценивает все. Если немного грязи присутствует, это все обесценивает. Ложка дегтя в бочке меда. Все обесценивает. Ну, немножко украл, чего волнуйтесь. То есть мы человека в гости пригласили, а он у нас стянул вазу. И потом говорит, ну я же немножко, ну что вам, зачем вам эта ваза нужна? Самую, я взял самую дешевую. Но все. Отношения обесценены. Мы больше его не будем звать себе в гости. Почему? Ну я же немножко украл. Ну чего вы привязались-то? Все. Как это немножко? В благочестии не бывает немножко. То есть муж не может сказать, ну я немножко изменил, что ты привязалась? Она некрасивая была. Все уже. Никакой веры не будет. Или бухгалтер сказал, ну я все переводы правильно сделал, ну один случайно себе на свой счет. Ну один же только. Все уже. Все. Также вот все эти направления благочестия, они все равноценны между собой. Ни в каком не должно быть грязи. То есть, если я что-то делаю грязно, все становится грязным.
2: Веда радио исцеляет жизнь.
3: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо, никто сейчас не должен отвлекаться, ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в

0: Да, сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Когда человек говорит о любви, в смысле, то вот у нас не хватает любви, у меня, то есть это означает, что человек ждет этой любви, он нуждается, ожидает этой любви. Поэтому мы знаем, что в основном вот женское начало, как бы женщины, да, в основном они, ну, как бы чувствуют этот дефицит этой любви. И мужчина, он должен понимать, что женщина отличается от него энергетически, как бы. Это другой принцип. То есть это принцип, то есть есть как бы нужно определенная чувствительность требуется. Но сложность заключается в следующем. Часто люди воспринимают вот эту вот любовь, вот эту как бы как действие просто на уровне. Ну, то есть, вот для, допустим, для женского принципа, для женщины, да, любовь это много всего. То есть это целый мир, это целый ритуал. Эмоциональная энергия женщины в 9 раз выше. Это означает, что, допустим, для мужчины чувственная деятельность сводится просто к тому, что вот, ну, как бы он. Скажем, вот он поел, он доволен, да? Желудок сытый, как бы, все, он доволен, да, окей. Он там что-то сделал, там, он доволен. Если для него, допустим, для него может быть важна, скажем, он нуждается, допустим, в удовлетворении каких-то своих потребностей эмоциональных и сексуальных, например, потребностей, да? Он считает, что если это, как бы, если он удовлетворил свою сексуальную потребность, то, в принципе, ну, как бы, все нормально. Но в действительности вот эта сфера эмоциональных отношений внутри женского начала, она гораздо больше, чем просто удовлетворение сексуальных потребностей или просто удовлетворение потребностей в еде или потребностей в комфорте в каком-то. А основное, большая часть не удовлетворяется. Большая часть потребностей не удовлетворяется. Это потребность в таком очень как бы глубоком таком эмоциональном разговоре, когда мы проясняем содержание сердца другого человека, что тебя волнует, о чем ты думаешь, да? Когда вот мы уделяем внимание внутреннему миру другого человека. Понимаете, о чем идет речь? Да. То есть мы достигаем эмоционального контакта с внутренним миром другого человека. Вот эта сторона сексуальной жизни, если говорить об отношениях просто межполовых, как, ну, обозначать это термином сексуальная жизнь. Я знаю, что некоторым, может быть, это не нравится у нас, как при Советском Союзе говорили, секса у нас нет, да, как бы. То есть я сейчас имею в виду не грубую вот сторону, как бы на физическом уровне, а более, вы понимаете, более как бы широкий контекст. То есть отношения между полами. И вот здесь вот, когда люди не уделяют внимания тонкому аспекту сексуальной жизни, то есть отношения между полами, что возникает? Возникает дефицит в грубом сексе. То есть мы начинаем эксплуатировать просто друг друга. То есть одно тело начинает эксплуатировать другое тело. То есть внутренняя неудовлетворенность, связанная в межполовых отношениях, приводит к агрессии и к претензиям в сфере внешних сексуальных отношений, просто сексуальной неудовлетворенности. То есть люди помешаны. Вот обратите внимание, мы сейчас живем во время, когда люди помешаны на сексе. Они просто сошли с ума на почве секса. Почему? Потому что они одинокие все. Вот единственная причина, почему люди помешались на сексе. Одиночество. То есть нет настоящей семьи, потому что в семье люди удовлетворяют эмоциональные потребности друг друга, открывают содержание своего сердца другому человеку, выслушивают, интересуются содержанием сердца другого близкого человека. То, о чем, что тебя беспокоит, о чем ты думаешь, что для тебя важно, что для тебя интересно. То есть достигает эмоционального контакта в отношениях друг с другом, эмоционального удовлетворения. То есть на уровне разума нужно удовлетворить потребность человека, то есть обмениваясь какой-то интересной, важной для вас информацией, видением мира, жизни, будущего семьи, будущего детей. Это все удовлетворяет на уровне разума, успокаивает как бы, да, вот эту энергию, гармонизирует ее. На уровне ума мы удовлетворяемся, когда, допустим, делимся содержанием своих каких-то мыслей, рассказываем о том, что у нас как бы, что находится внутри, что нам интересно и так далее. Вот. Общаемся друг с другом. На уровне телесном удовлетворение происходит не обязательно тогда, когда мы вступаем в половые отношения, как бы сексуальные отношения. Имеет значение просто прикосновение, ну как бы ласка такая, да, там. Вот этому всему нужно уделять внимание.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день. Спасибо. Давайте минуту побудем в некой медитации на свое присутствие здесь. Осознаем свои чувства, настроение, свои ожидания от сегодняшней встречи. Попробуем почувствовать тот внутренний процесс, в котором мы находимся. Насколько возможно освободимся от других каких-то впечатлений сегодняшнего дня. Если у вас есть такая вера, можете открыться в своей связи с Высшим Началом, чтобы в сегодняшней нашей беседе что-то важное для вас проявилось. Попросить ее помогать вам в этом. И по опыту работы я знаю, что даже когда нет этого чувства связи, если мы просто представляем, что такая связь существует, мы получаем тот же самый эффект, как и те люди, которые глубоко верят и чувствуют свою связь с Высшим. Просто представляя, что есть эта связь, что есть Высшее начало мироздания, которая с любовью ко мне относится. В моей жизни всегда присутствует любовь, которая потоком нисходит на меня. И в моей жизни всегда есть божественное руководство. Оно присутствует. Просто представляя это, мы можем ощутить интересный опыт. Итак, сегодня наша четвертая встреча. Мы с вами перешли экватор, прошли половину нашего пути. У нас есть еще два занятия, сегодня и завтра. Часть пути мы прошли вместе. И мы сегодня снова вместе, и это говорит о том, что мы серьезно относимся к нашим отношениям и к тому, что здесь происходит. Я хотел бы спросить вас, что вам дают наши встречи? Это сознание, понимание, осмысление. Часть присутствующих активно себя проявляет. Это очень важно для меня. Но мне также было бы важно услышать тех, кто молчит, что происходит с ними, по крайней мере, еще ничего не говорил. Кто-то подходит после занятия, что-то себе рассказывает. Спасибо вам за это. Но мне бы также хотелось услышать тех, кто еще ничего не говорил. Может быть, мы могли бы тоже соприкоснуться как-то друг с другом. Идет непростая работа, на мой взгляд, непростая. И материал, который мы с вами обсуждаем, он весьма непростой. Возможно, он не все так, не все понятно, не все соответствует какой-то нашей внутренней установке или позиции внутренней. Может быть, это требует какого-то переосмысления. Вот эти вещи, они очень ценны. Важно быть в процессе. Важно чувствовать внутреннюю активность. Я бы хотел спросить вас еще вот о чем. У кого есть чувство, что... Слушайте, наш семинар называется «Путь к себе». У кого есть чувство, что в нашей работе мы как будто становимся ближе к себе, мы лучше себя начинаем понимать? Поднимите, пожалуйста, руку. Повыше поднимите, не стесняйтесь. Передние ряды, посмотрите, оглянитесь назад, соотнесите себя в зал. Спасибо. То есть, есть вот это ощущение, что мы ближе становимся к пониманию себя. Это очень важно. Это очень важно. Спасибо. Итак, кто бы хотел говорить? Кто бы мог? Да, пожалуйста.
2: Добрый день, меня зовут Настя.
1: Настя, можно сидя, или если хотите стоя, можем стоя, как для вас удобнее.
2: Давайте присяду. Для меня с вашими лекциями открылось следующее понимание того, что на самом деле родители в каждую минуту хотели нам и желали лучшего, потому что жизнь, она идет, и есть какие-то моменты, когда-то они себя вели для нас непонятно, и вот эта вот осмысленность того, что они в каждую минуту хотели и желали только лучшего, ну, для меня, честно говоря, я не могу сказать, что это было какое-то откровение, а понимание и приближение к принятию и окончательное, наверное, принятие. И вообще вся тема лекции, в принципе, она сопряжена с моей жизнью. То есть у меня было такое сознание, у меня даже были такие моменты, когда мне судьба посылала две ситуации одинаковых подряд. Я включалась, я понимала, что я что-то должна понять такое, чтобы, ну, это отработать и к этому больше не возвращаться. Но правда, были такие случаи, и это даже неоднократно. Даже вот, ну, для смеха, чтобы вот могу рассказать, у меня машина RAV4, у нее колесо сзади. Вот она у меня стояла перед домом, у меня, ну, два раза воровали это колесо. Первый раз я очень переживала, там на всех ругалась, внутри гневалась, раздражалась, как же так? Ну, вроде потом машину застраховала, как-то это все стало слабее. И у меня пришло осознание, что это материальное, оно не стоит ни моих переживаний, ни моей какой-то ругательстве о жизни моего вот именно. И это, к этому материальному надо относиться как к материальному, оно не занимает того места, как оно, да, как вот оно, наверное, ну, у каждого человека более или менее присутствует. То есть, исходя из ваших лекций, все мои вот понимания и знания, они у меня выстроились. И я на сегодняшний момент понимаю, что свою жизнь я должна проживать осознанно в каждом моменте и осмысленно именно, что вот это моя жизнь, и каждая минута должна быть осмысленной. И вот эти вот все знания, они помогли мне все это вот так четко по полочкам разложить. Спасибо вам большое. Мне нравится. Я хочу продолжать дальше.
3: Ну, меня очень заинтересовала тема смысла жизни. Очень интересно подано, и вот то наше негативное состояние, это просто было в некотором, я бы, смысле откровением, потому что делаешь эти действия и не замечаешь, к чему они относятся на самом деле. А когда это уже понимаешь вообще, каким образом это складывается в общую какую-то структуру вот, твоего поведения, ну, твоего отношения с миром, какая-то ясность появляется. И, ну, понятие, что же делать дальше, уже. И как толчок некоторой энергии я получила от вчерашней вашей лекции.
1: То есть появляется чувство энергии.
3: Появилось энергии. Чувство энергии. И вот такое у меня было наблюдение. Позавчера была очень сложная тема. Ну, вот мироздание, любовь, это, ну, сложно. Бог. И как бы, ну, некоторое, может быть, разочарование у какой-то части, ну, слушателей вызвало из-за своей сложности. И вот вчерашняя лекция, она вот, ну, совсем другая. То есть, как бы, оказалось, что вот сделал шаг, и уже пошло движение, да? А вот кто-то вот не делает этот шаг, и в движение не попадает. Как мы, бывает, отказываемся от чего-то того, что нам дается там высшими силами, да?
1: Как шанс.
3: Мы не замечаем, как шанс. Мы не заметили, отвернулись, и вот шанса уже нет. А вот он, вот был. Вот
1: спасибо. Мы... Спасибо.
4: Здравствуйте, Света, Владивосток. После вчерашних ваших слов относительно вашего отца, когда вы сказали, что вы стремились обрести с ним близость, я поняла, что того же самого я пыталась, да, от мамы добиться. Хотя у нас хорошие отношения, но мне всегда казалось, что вот этой близости и там материнской заботы, любви, ее может быть больше. И вот, ну, это для меня было осознание, что я как раз эксплуатирую, наверное, каким-то образом эту материнскую любовь. Это было для меня открытием. И второе, вот принятие родителей. Ну, для многих актуальная тема, да, для меня тоже актуальная. И там лет 7 уже приблизительно я вот, ну, как думаю об этом, там что-то делаю. И хотелось добиться какого-то вот как будто бы конечного состояния, что вот все, я приняла, вот эта близость есть, все, у нас хорошие отношения. Но такого, похоже, нет в жизни. То есть это вот этот процесс принятия, это каждое общение, каждая встреча, там, каждый разговор по телефону, какие-то там замечания. Все это требует непрерывного принятия, и такого, наверное, конечного состояния не будет. Это будет, ну, в гору, конечно, то есть лучше и лучше, но не конечность.
1: Спасибо вот, вам.
4: Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Небольшой комментарий. Вот это вот желание достигнуть какого-то конечного результата, да, это в любой сфере. Вот достигнуть чего-то и все. Это бессознательное желание не существовать. Вершиной этого желания является желание раствориться в Боге и прекратить существовать. Потому что быть личностью означает всегда стоять перед выбором. Это означает, как поступить в этой или в той ситуации, и снова и снова и снова принимать решения. И когда душа накапливает здесь опыт негативных вот, переживаний за много-много жизней, она просто устает. И тогда ее привлекают идеи имперсональной духовности. Она хочет покончить с этим раз и навсегда. Совершить духовное самоубийство. Мы понимаем, что в материальном смысле самоубийство невозможно. Но есть духовное самоубийство. Это означает, динамика жизни должна прекратиться. А есть другой путь. И здесь можно достичь успеха. Можно достичь успеха. И на этом уровне есть религиозные традиции, есть определенные концепции, философские концепции, очень глубокие. И на этом уровне люди достигают святости. Они достигают чувства от полной отрешенности от материального. Но есть другой путь. Это путь служения. И вот эту идею служения мы уже сегодня можем привнести. Это означает, что конца никогда не будет. Это путь ученика. Я всегда могу находиться в этом процессе развития. Моя способность любить мною не исследована. И поэтому моя способность любить иногда даже увеличивается после того, как я теряю объект, с которым я мог физически взаимодействовать. Иногда такое бывает. Как, например, меня мой отец обучил любить в большей степени. Он является моим учителем. И сейчас я чувствую с ним большую близость, чем когда мы имели возможность общаться. Я чувствую большую близость к нему. Я чувствую, и одновременно с этим я чувствую большую близость к себе. И одновременно с этим я больше чувствую, что Бог тоже личность. И что в отношениях с ним никогда не будет, ну, этот процесс бесконечен. И это означает творчество. Творчество – это природа души. Творчество означает, я могу пробовать, я могу рисковать, я могу жить, я могу меняться. Я могу всегда находиться в этом процессе открытости. Но если, как вот мой сын, который говорит, и здорово, что 9 лет учиться. Потому что так нравится жить. Так нравится учиться. И поэтому вчера мы с вами обсудили еще одну очень важную тему. Тему «я» позиции. Тему способности говорить жизни «да». Для начала не жизни. Для начала в каком-то смысле эти вещи между собой соединены, они коррелируют между собой. Есть здесь связи себе, обществу, жизни, будущему, Богу, всему этому одновременно я могу говорить «да». Вот в этом эпизоде моей жизни это и есть жить осмысленно. Вот сейчас, в этот момент, я здесь нахожусь зачем-то. И когда я обращаюсь к себе постоянно, а зачем я здесь? Я снова и снова апеллирую к своей духовной природе. Зачем? И тогда мы становимся менее зависимым от обстоятельств. Помните, говорили про независимость? Мы становимся менее зависимы от обстоятельств. Знаете, гениальная, я считаю, фраза Ницше. Гениальная фраза, которую сказал. Парадоксальная, как и многое из того, что он говорил. Он сказал, если ты знаешь зачем, если можешь ответить на этот вопрос, то ты можешь терпеть любое как. Любое как. Можно терпеть, если ты знаешь, зачем. И в Торе ему уже в контексте темы испытаний и трудностей Николай Бердяев, известный русский философ, говорил: «Если в страданиях есть смысл, они перестают восприниматься как страдания». Например, встать утром для кого-то это страдание, пойти на медитацию или на йогу. Но мы встаем, и нас что-то ведет, и мы задаем себе вопрос: зачем я сегодня проснулся? Я радуюсь зарождающемуся дню, я понимаю, что в этом есть смысл. Или я проснулся, потому что все проснулись и все встали. Или потому что проснулся мой сосед, и мне неудобно спать. Он скажет: зачем ты сюда приехал и так далее. Что мотивирует мной? Возле каких витрин я останавливаюсь? На каких людей я смотрю? Что я хочу слушать? И я постоянно задаю себе вопрос: зачем? Зачем? Какой в этом смысл? И каждый раз, отвечая на этот вопрос, я развиваю в себе эту способность к осмысленной жизни. То есть я обращаюсь ближе к своей духовной природе. Потому что это активирует будхи, глубинный интеллект. И со временем я начинаю чувствовать... У меня появляется чутье, интуиция, которая позволяет мне принимать самые важные, самые верные решения, потому что я все равно их принимаю на платформе вопрошания себя, соотнося это со своими ценностями, мировоззренческими представлениями, снова и снова к себе обращаюсь. У меня появляется, в конце концов, у меня появляется чувство руководства в жизни. Я могу обратиться к руководству жизни. Я начинаю понимать, что у меня в жизни есть какое-то предназначение. Я могу выбрать эту позицию: Господи, а зачем я в этом мире? Что я могу сделать для Тебя? И это очень широкий контекст. Тогда как сегодня я могу думать: вот у меня вот это есть, и вот это, или чего у меня нет, и нет, и того, и того, и того. Но когда я обращаюсь: зачем я в этом мире? Каков в этом смысл? То я расширяю контекст. Я как бы смотрю на это с позиции будущего. Как эта ситуация сегодня сформирует события будущего, которые окажут влияние на моих близких, на общество, на человечество в целом, на ход событий в истории. Почему бы нам не думать такими категориями? Широкий контекст. Как то решение, которое принимаю сегодня, оно формирует мое далекое будущее. Если каждый миг своей жизни я буду все время задавать себе этот вопрос, если это станет моим навыком или привычкой, соотносить сегодняшние события с какой-то фундаментальной важной концепцией, с будущим, с контекстом, расширяя его постоянно, наверное, это жизнь, которая не будет прожита напрасно. И тогда, глядя назад, мы можем сказать: это была достойная жизнь. И перед Богом и людьми я прожил ее честно, и перед собой. И мне нравится то лицо, которое я вижу в зеркале. Мне нравится это лицо. Франкл так говорил. Я хочу смотреть в зеркало и видеть то лицо, которое мне нравится. Это жизнь с чувством достоинства. Спасибо. Итак, смотрите, что такое жить осмысленно. Это означает, что мы постепенно исследуем свои глубокие чувства и глубокие процессы в себе. Вот мы говорим: путь к себе. Есть психодинамика, есть внешние процессы чувств. А есть вот эта глубина наших чувств, глубина переживаний. Когда мы обращаемся «ты» к другому человеку, то к кому мы обращаемся? Как мы его видим? Мы обращаемся к его телу, к его какому-то положению, или каким-то качествам его характера, или мы обращаемся к нему персонально, как к душе, которая тоже проходит опыт в этой жизни, опыт обучения, и непростой иногда опыт, но так или иначе, как мы воспринимаем другого человека, во что мы делаем ментальную инвестицию, общаясь с ним, наше ментальность, наши чувства, наши переживания глубинные, они во что вкладываются, когда мы взаимодействуем с другим человеком? Тоже большой вопрос, интересный вопрос. И мы можем видеть, что когда мы находимся в состоянии зависимости, аж в ожидании, мы часто вкладываемся в негативную, в какой-то негативный образ представления о другом. Но душа имеет божественную природу. Спасибо.
2: Хотела сказать о том, что вчера в лекции для меня по-иному, иначе обогатилось понятие бескорыстия. Я поняла, насколько оно обогащает чувство любви. И в совершенно разных отношениях действительно приносит ощущение потока и счастья.
1: Спасибо. Спасибо. Может быть, кто-то с этой стороны. А то я не смотрю сюда и... Да, может быть, кто-то здесь.
5: Дмитрий, добрый день. Меня зовут Андрей. Я хотел выразить два момента. Во-первых, я четвертый день прихожу на ваши семинары и чувствую внутреннее сопротивление. У меня нет, так скажем, потребности, внутренней потребности сюда идти, но что-то меня сюда ведет, я не могу сам себе пока еще ответить на этот вопрос, я как бы с ним думаю, разбираюсь еще. Я также благодаря этому процессу вижу свои сторонние желания, которые мне, так скажем, дарит эта окружающая среда, тоже море, тоже солнце. Вот. И второй момент, во время вчерашней лекции у меня было ощущение, как физическое упражнение, которое делается с неким надрывом немножко для будущего задела. Вот это, такой приятное ощущение, что оно принесет пользу в будущем. Спасибо. То есть надо сделать небольшой рывок, и он поможет в будущем. Спасибо.
1: Спасибо, что говорите об этом. Это важно для меня. Может быть, кто-то еще чувствует, что это такое какое-то переосмысление, какое-то требует таких усилий, что вызывает сильное сопротивление, даже злость. Может быть, кто-то это чувствует, да. Я тоже замечал, что это есть вчера, так тяжело так шел материал. Я прошу прощения, если я, может быть, не совсем бываю там корректен в словах каких-то, или вот, может быть, в этом смысле, если я кого-то задел, это может добавить еще этого чувства. Но так или иначе, я благодарен за то, что вы говорите, и так мы становимся ближе. Проговаривайте вещи, мы можем лучше друг друга видеть. Спасибо вам. Это действительно непростая работа, и хотя я вчера читал лекцию, но в каком-то смысле это все-таки был тренинг, потому что прошла какая-то очень глубокая работа, я чувствовал, что энергии очень много в зале, и она такая не очень легкая. Правда? Или только у меня одного такое ощущение? Спасибо вам. Хорошо, остаемся. Может быть, еще кто-то? Кто еще хотел бы говорить?
6: Спасибо. Меня зовут Ирина, я из Иркутска. И для меня как бы все понятно, то, что вы говорите, и очень важно. И я, наверное, на этом и семинаре, и на этом фестивале я нашла путь к себе, потому что моя жизнь складывалась таким образом, что я по специальности врач, стоматолог, 20 лет им отработала. И вдруг в одночасье поменяла профиль своей работы и связала свою жизнь с маленькими детьми. Я стала педагогом дошкольного образования. Все мои родственники и друзья говорили, это не престижно, это как бы ты поменяла непонятно на что. Понятно, что я материально очень не пострадала, но как бы сейчас материальная моя сторона улучшилась. Но я поняла, что это, наверное, смысл моей жизни, потому что маленькие дети, которые не получают тепла от родителей, и им негде согреться, и я могу им это дать. И мои сомнения ушли, я поняла, что, наверное, это мое предназначение. И это очень важно для меня. Спасибо.
7: Добрый день, меня зовут Лариса. Мне вчера очень открылось с необычной стороны слово «смысл». Открылось именно то, что смысл, как вы сказали, что это психологическое именно состояние человека, которое выполняет свою дхарму. И то, что смысл нельзя навязать никому никогда, его можно только обрести. И вот это понятие, оно как бы вкладывает новый смысл в отношения в принципе. И как в семье, так отношения с другими людьми, так и отношения рабочие, с коллегами по работе. И это очень важно для меня. Это было для меня как бы вот открытием. Прочитав множество различной литературы, я как бы никогда над этим не задумывалась. Спасибо большое.
1: Спасибо.
8: Дмитрий, вы знаете, я хочу сказать, долго думала, говорить, не говорить. Я несколько боюсь войти в резонанс с залом. Но решилась сказать, вы знаете, когда... Вчера вы включили вот музыку и показывали фотографии. Знаете, у меня включился очень сильный блок к этому. Очень, и, если честно, даже некоторое осуждение, что ли. Я дальше не смогла вас слушать. И я бы хотела у вас спросить. То есть нас Александр Шахов на своем тренинге учил, что встать в позицию взрослого человека и спросить, что мы можем сделать. И вот я бы хотела спросить вас, что мы можем сделать, чтобы вот те знания, которые вы даете, чтобы, ну вот я, например, могла их воспринять. Извините, если...
1: Да. Нет, спасибо вам большое, это важно. То есть мне надо как-то немножко лучше вас понять.
8: Ну, я...

0: Когда старший передает младшему вниз чувство беспокойства или тревоги, то у младшего это усиливается. Mm-hmm. То есть это как бы у меня одна такая версия. И вторая версия у меня, что ваша боль, она отозвалась во мне моей болью, потому что я в детстве тоже рано потеряла отца. И, может быть, это какая-то моя собственная травма, моя собственная боль. И, может быть, это так сильно отозвалось во мне и как-то уже потом полностью блокировало, в общем, как-то восприятие информации.
1: Спасибо вам большое, что говорите это. У меня не было боли вчера. Не было. Я испытывал счастье. Я испытывал открытость и радость. Я иногда плачу, но это скорее я плачу от счастья. Но я сожалею, что вот эта реакция, она как бы вызвала у вас тот процесс, такой сложный процесс, связанный с потерей. И это... как бы непростая, не просто, я как бы сочувствую, что это было, и то, что есть это чувство, и то, что нет еще как бы полного такого, может быть, ну, непростая тема для вас. Вот то, что именно вот это произошло, вот в этом я хочу выразить свое сожаление. Но я вчера не испытывал боли. Правда? Но я чувствую, что у вас сейчас идет какой-то непростой процесс. Могу ли я быть полезным вам? Как сейчас себя чувствуете?
0: Я чувствую, что... ну, я как бы воспринимаю вас как учителя здесь на сцене. Я хочу восприять ваши знания. И я хочу понять, что мне мешает, как бы, что блокирует это.
1: Как сами думаете? Понимаете, когда человек оказывается в этом положении, я сам тоже ученик, но когда человек оказывается здесь, на него бывает очень много, возлагается разных, бессознательное, оно так устроено, что когда человек оказывается в положении лидера, то он сразу вызывает определенную, ну, проекцию. Нужно это знать. На него возлагаются определенные надежды, ожидания или претензии, если были какие-то претензии к другим старшим. То есть это сразу же привлекает внимание даже тех людей, кому он не нравится. Но равнодушным нельзя оставаться. Это общее положение. Оно сформулировано в Бхагавад-гите. Там говорится, что люди ищут лидера. И я тоже ученик в школе жизни. Но сейчас я оказался в этом положении, и у каждого есть определенный внутренний процесс. Он что-то начинает как бы проецировать на этого человека. А как правило, это связано с моим прошлым опытом. С моим прошлым опытом. Поэтому мне бы, конечно, хотелось продолжить эту беседу. С другой стороны, я понимаю, что есть время, и я надеюсь, вы тоже это понимаете. Как вы сейчас себя чувствуете? Стало ли вам легче или хуже, или лучше? Вот,
0: мне стало легче, я какое-то понимание от вас, может быть, чувствую.
1: А что, какое понимание пришло? Мое понимание вас.
0: Спасибо. Да,
1: я сожалею, что в жизни вашей пришлось вам пережить такой опыт. Вот. И еще интересный момент про боль. Он уже не касается наших сейчас с вами отношений, спасибо вам большое. Но я хотел прочитать вам одну цитату. В каком-то смысле, да, эту цитату я нашел, это мне кто-то мне ее прислал, это цитата, отрывок из книги некого Т. Маршалла. Я пытался понять, кто это, но, к сожалению, так и до конца и не осталось для меня непонятным. Я нашел, что есть Маршалл-экономист, ну, какой-то такой человек, связанный с экономикой, он пишет книги. Но здесь очень интересные вещи касательно, ну, психологической составляющей человеческой жизни. Послушайте, пожалуйста, что он пишет. Вот эти вещи, мне кажется, можно слышать только после того, как хорошо вот эта тема обсуждается и прорабатывается, тема сильного «я» и тема принятия жизни. Но так или иначе, я сейчас ее прочитаю, эту цитату. «Вы не можете развиваться физически без боли. Вы дотаскиваете свое тело до болевой точки, затем еще подталкиваете его». Знаете, как люди накачивают мускулы? Они толкают. Сначала это делать легко, но потом это делать очень сложно. И даже какой-то человек нужен, который поможет тебе сделать вот этот рывок, который тебе Вот когда ты ее выталкиваешь, вот это вот тут растет

0: появляется выход за границы своих возможностей. Да? Знаете этот феномен? Вы не можете развивать свой ум, не сталкиваясь с болевым барьером. Учиться больно. Больно сосредотачиваться на работе, пытаться запомнить, бодрствовать на скучных лекциях. Следовать за запутанным ходом рассуждений, понимать его. Невозможно построить взаимоотношения без боли, обижая другого или проглатывая обиду, прося прощения, пытаясь вновь и вновь, предпринимая риск, любить и доверять. Часто это больно. И Бог ясно говорит, что вы не можете духовно расти без боли. Он говорит, что нет приятного дисциплинирования. Это больно. И только после боли дисциплина дает плоды. На самом деле вы не можете избежать боли, это Маршалл пишет. Если мы отказываемся от боли упражнений, мы закончим болью больного, разбитого, слабого тела. Нам это знакомо. Как только мы перестаем заниматься своим телом, появляется другая боль. Больно заниматься йогой, больно заниматься развитием тела. Не хочешь – будешь болеть. Если мы отказываемся, избегаем боли учения, мы закончим болью невежества. И если мы избегаем боли построения взаимопонимания, мы заканчиваем болью одиночества. И если мы не принимаем боли духовной дисциплины, мы испытываем боль духовного падения. И если мы не можем избежать боли, тогда мы должны с радостью принимать боль роста как благую и нормальную, учась прорываться через барьеры, которые мы всегда встретим на своем пути к зрелости. Понимаете? Иными словами, даже в таких тяжелых эпизодах жизни, как в очень трудных эпизодах, как вы сейчас описали, там тоже есть определенный урок, и это тоже урок любви. Везде есть уроки, и все эти уроки, они нас учат любить. Любить. Я хочу вам поставить сейчас одну молитву. Послушайте, пожалуйста, эту молитву. Она будет иметь отношение также к нашей беседе.
1: Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, чтобы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринимать эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в моей жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов.

0: Как вам такое послание?
1: А чья это молитва?
0: Знаете, там в интернете написано молитва Антуана де Сент-Экзюпери. Возможно. Сейчас, когда я подумал о нашей беседе, я подумал, что в действительности я неверно сказал. Мне действительно бывает больно, но скорее правильно сказать, я не страдаю. Вот как-то так. Вы знаете, то, что я сейчас прочитал, и мне кажется, что, может, еще такой от себя комментарий. Боль является частью любви. Мать рожает ребенка, это больно. Когда она его рожает, он еще приносит ей много-много разных неудобств, правда? Часто это бывает больно, но она делает это. Почему? У нас есть нужда в отношениях. У нас есть нужда в глубоких отношениях. У нас есть нужда в Боге. И здесь, в этих отношениях, мы учимся любить. Бог проявляется в этих отношениях с другими людьми. Для этого нужно иметь позицию определенную, правда? Итак, мать, ребенок появляется, это вызывает определенные неудобства. Сейчас у нас родилась дочь, ей уже 3,5 года, как она родилась. И я иногда, когда чувствую любовь к ней, когда я чувствую боль вот здесь. Кто это чувствует, когда он просто позволяет себе любить, он чувствует, что это больно. И что мы делаем часто? Мы закрываемся. Мы закрываем свое сердце. И тогда в нашей жизни меньше боли, но и меньше чего-то важного, то, что ради чего стоит по-настоящему жить. И говорится, что вот этот процесс, он, мудрецы говорят, что он наступил не вчера, а он наступил в тот момент, когда мы ушли от Бога, как от личности. Это была, знаете, как в психологии есть идея про то, что причины всех наших травм сегодняшнего дня, каких-то переживаний, они находятся в травмах прошлого. И когда мы уходим в такую, в эту, как бы в первоначальную ситуацию, где-то травма была получена, и проживаем ее уже с ресурсами зрелой личности, ну, может быть, это детский эпизод и так далее, то нам становится легче. Это рабочая модель. Но если подумать о следующей концепции, когда-то мы все ушли от Бога. И мы ушли от своего самого большого, от самой большой любви. И в этот момент мы пришли сюда, чтобы самим стать объектом поклонения других, чтобы самим получать, только наслаждаться этим, таким же положением. Но это не наше положение. Наше положение – служить, любить, отдавать и принимать. И когда мы попадаем в зависимость к материальной природе, мы утрачиваем, мы все больше и больше утрачиваем вот эту способность любить. И вспоминать о любви для нас очень трудно. Поэтому, когда говорят, что Бог – это личность, для многих из нас это не просто принимать. Потому что есть вот эта боль. Мы закрылись. И каждый раз, когда мы вот так общаемся, взаимодействуем друг с другом, говорим, когда мы открываем друг другу сердце в семьях, в близких отношениях, с друзьями, которыми мы здесь встречаем, мы можем чувствовать, что мы становимся ближе к себе. Итак, есть... Это потребность близости. Человеку нужен другой человек для диалога, для того, чтобы видеть себя. И также и во взаимоотношениях с Высшим нам нужны эти отношения. Кто чувствует, что это откликается в его сердце, то, что сейчас я говорю, что в этом есть правда? Спасибо. Любить – это больно. Но когда ты не любишь, когда ты закрыт, кажется, и боли нет, но и энергии нет. А когда ты открываешься, появляется энергия жить. Это совсем не означает, что вы должны это делать. Вы совершенно ничего не должны. Каждый сам выбирает свой путь. Я тоже, как Олег Геннадьевич, люблю петь. Не умею, но люблю. И я спою. Лестницу к небесам ты выбираешь сам. Стрелки к своим часам ты выбираешь сам. Связку ключей к сердцам ты выбираешь сам. И для души бальзам ты выбираешь сам. Как вы себя чувствуете в таком общении? Хорошо ли для вас, что здесь вот у нас такая атмосфера, что мы делимся друг с другом, разговариваем? Уютно ли вам здесь? Я понимаю, что не для всех это может быть уютно, потому что это может всколыхнуть какие-то наши переживания, и я это тоже уважаю. Я не очень бы хотел себя оказаться в такой роли, когда мы делаем что-то помимо воли другого человека. Потому что я надеюсь, что каждый пришел сюда добровольно, со смысленностью, с пониманием того, что для меня есть смысл быть здесь. Правда? Это важно. Чтобы в каждый эпизод своей жизни мы чувствовали согласие с собой. Итак, мы продолжаем вчерашнюю тему. Когда мы говорим о смыслах, то речь идет о чувстве внутреннего согласия. И вот это внутреннее согласие, оно приходит в результате того, что для этого есть определенные предпосылки. И первая предпосылка – это то, о чем мы вчера говорили. Это способность мочь. Это способность выдерживать. Это способность быть, то есть жить. Это чувство «я есть». Я есть. Это базовая потребность. Если вы изучали науку о чакрах, то фактически это соответствует первому центру. Его как бы проявлению первого центра, нижнего центра. Это ощущение фундамента, платформы под ногами. Даже когда фундамент уходит из-под ног, мы все равно не должны оставлять себя. Это так в жизни бывает. Когда то, на что мы полагались, на что мы считали своей ценностью, может быть, самой большой ценностью, оно уходит. В этом мире так все устроено, что все оставляет нас. Или мы оставляем кого-то. Но мы никогда не должны оставлять себя в самой большой трудности. Мы никогда не должны терять эту опору в себе. Мы снова и снова возвращаемся к этому «я-переживанию». У нас всегда должна быть определенная позиция в отношении любой ситуации. Чуть ранее мы сегодня перед программой, мы обсуждали с одной из участниц ситуацию такую, что я не выдерживаю какую-то ситуацию. И вроде бы это является бегством. Мы вчера говорили, что бегство – это одна из реакций на прерывание жизни. Да? Я от нее ухожу. Увольнение, развод, там, уйти от детей, что-то еще. Я как бы отхожу. Но если здесь есть мое «я», то есть я говорю, я ответственен за то, что я отхожу. Да, я принимаю сейчас это решение, исходя из того, что, ну, какие ресурсы я имею. Я не чувствую в себе сил, чтобы это выдержать, и поэтому я отступаю. Здесь есть я позиция, и в этом есть смысл, правда? То есть, иными словами, мы учимся обходиться также со своими немочь. Я не могу, но как я с этим обхожусь? Все равно там должна проявиться мое я. Мы никогда не должны оставлять этого себя, никогда не должны бросать себя в трудных ситуациях. Мы должны растворяться в ситуациях. Это первое, смотрите, мы можем находить свое «я» в любом контексте происходящих событий. Но второе, следующее, еще более глубокое самоисследование, еще более глубокое соприкосновение и понимание себя. Даже я могу находить свое «я» в процессе психодинамики, каких-то чувств. Обид, агрессии, разочарований, неуверенности или еще чего-то, каких-то сложных симптомов или радостных симптомов. Позавчера мы с Александром Борисовым в столовой сидели, он мне рассказал один интересный момент, который включил во мне тоже определенный процесс, срезонировал очень сильно с моим настроением. Он рассказал, как на одном из фестивалей Олег Геннадьевич Тарсунов, ну, прошел такой блестящий был заключительный концерт. И он говорит, я чувствовал себя таким счастливым, я чувствовал удовлетворение от фестиваля. И на следующее утро я пришел домой и, ну, в общем, утром я решил молиться, и я чувствовал, что молитва не идет. Кто-то был из вас вот на этой его лекции, когда он это рассказывал? Не был никто. Он говорит, я чувствую, молитва не идет. То есть, как будто бы вот эта радость от вчерашнего такого заключительного концерта, и от моего вот этого, от такого внешнего общего успеха, она меня так захватила, что, а зачем молиться? И вкус, говорит, молитвы пропал. И я, говорит, тут же это осознал. Видите, вот она я-позиция. Он говорит, я тут же это осознал. И я тут же обратился к Богу с просьбой вернуться ко мне в сердце. И я это так меня активировало, потому что я много раз это тоже замечал. Когда есть сложная работа, когда есть непростой процесс, я искренне обращаюсь к Богу с молитвой: «Господи, помоги мне, пожалуйста, донести что-то». Да, сделать, чтобы у нас что-то здесь проявилось важное. Но когда заканчивается успешная программа, и все разъезжаются, ты можешь чувствовать: «А зачем? Все». И Бог говорит: «Я удовлетворил твое желание, ты этого хотел, пожалуйста, на, получи, наслаждайся. Но теперь вопрос: нужен ли я тебе? И есть ли в этом смысл для тебя?» И так ты снова и снова обращаешься к себе. Ты снова и снова находишь свое «я» в этой гуще меняющихся событий. Ты снова и снова обращаешься к себе, ты спрашиваешь: «А что действительно для меня важно? Что действительно для меня ценно?» Иногда мы можем сказать «нет» своему чувству неуспешности, неудачливости в пользу какого-то внутреннего успеха, победить себя. А иногда мы можем сказать «нет» своему успеху. Когда это может быть актуально? Мужчина устраивается на работу для своей семьи. Он хочет помочь своей семье, он хочет поддержать ее в материальном отношении. Жена дает ему благословение, и к нему приходит слава и успех. Благодаря благословениям его близких, то, что он был в правильном настроении, он выполнял свое предназначение. Но когда к нему приходит слава и успех, его работа начинает забирать больше времени, все больше и больше, и он становится уже теперь слугой своей работы. И в какой-то момент жена ему говорит: «Когда ты последний раз ходил на родительское собрание? Когда ты последний раз гулял в парке с ребенком?» Он говорит: «Знаешь что? Я для вас пошу, ты мне тут еще концерты устраиваешь». И в этот момент это уже неудача. Понимаете? То есть в этот момент мы можем потерять себя. Потому что на самом деле ради них это все делалось. И они дали мне эту энергию на успех. Вот что такое взаимозависимость. Взаимозависимость означает: мое «я» сильное, но я понимаю, что другие люди нужны мне. А иначе зачем мне быть независимым, зачем мне быть успешным? С кем я могу это разделить, кому я могу это предложить? Итак, такой человек может быть увлечен внешним успехом, но мы иногда можем сказать «нет» своему успеху в пользу молитвы или в пользу семьи. И вот это и есть быть человеком. Понимаете? Для того, чтобы чувствовать себя душой, надо не забывать, что надо быть человеком. А быть человеком означает всегда, всегда находить свое «я» и видеть во всех ситуациях вот эту свою свободу, с одной стороны, с другой стороны, персональную ответственность. Свобода, наполненность и одновременно персональная ответственность. Как я поступаю? Как это приведет, к какому будущему это приведет? И поэтому мы говорим: выдерживать жизнь, принимать жизнь, понимать, что жизнь, она дается мне для развития и во благо. И в моей жизни всегда есть руководство. И у жизни есть определенный запрос на меня. Она готова дать мне свои энергии. Вселенная готова дать мне свои энергии для того, чтобы я свое предназначение выполнил, исполнил. Мне кажется, это очень важно. Как это для вас? Есть ли в этом смысл? Итак, первое – это выдерживать жизнь. Принимать, выдерживать, жить. Я хочу попросить вас немножко поработать практически и обсудить некоторые вопросы между собой. Сейчас, может быть, разделиться парами, может быть, посмотреть на соседа справа или слева. И обсудить такие вопросы. Как много случаев принятия я несу в себе? Принятие жизни, принятие других людей, принятие ситуации. Моя способность принимать жизнь, она становится сейчас больше или меньше? Кто из людей в моей жизни давал мне безусловное принятие? Кто из значимых людей? Кто из значимых людей, может быть, принимал меня недостаточно? Кому я даю свое принятие безусловное? Где я ищу опору в жизни? В том, чтобы принимать ее? Как я это чувствую? Как я это переживаю? Какие ситуации мне сложно принимать? В каких ситуациях я чувствую, что я не выдерживаю, не справляюсь в жизни, теряю себя? Может быть, такие вопросы. Просто соприкоснитесь с собой, и, может быть, кто-то что-то захочет рассказать об этом. Но нам нужно коротко, но в то же время, чтобы прозвучало нечто, ну, какое-то послание. Как для вас эти вопросы? Насколько они важны? Насколько важно задавать себе эти вопросы? Пожалуйста. Кто бы хотел говорить на эту тему? Обсуждение идет до этих вопросов.
2: Вы когда произнесли один из примерных вопросов, я сразу подумал, что сложнее всего принимать позицию людей в ситуации, когда ум тебе подсказывает, что ты прав.
0: Да.
2: Допустить мысль о том, что он не прав. Потом ты можешь разобраться с собой, найти причины, почему он так поступил, мотивы и так далее. Но пройти за эту черту, когда ты уже можешь начать работать, вот это колоссальный труд. И ты его даже и не замечаешь, ты уже в гневе и уже в раздражении.
0: Спасибо большое. Здесь есть один такой маленький мостик, можно перебросить маленький мостик. Откуда, какая установка в интеллекте мешает принимать жизнь? Я прав, совершенно верно. Сейчас я попрошу вас сделать следующее. Мы сейчас выполним одно упражнение. Пока не будем обсуждать эти вопросы, пусть они будут. Кто-то записал эти вопросы, которые я озвучил? Ну, хотя бы один-два. Можно над ними размышлять и после нашего расставания. Но сейчас я хочу попросить вас сделать одну внутреннюю работу. Пожалуйста, представьте ситуацию, в которой у вас что-то не сложилось в отношениях. Ну, был какой-то конфликт, и вот отношения не сложились. Пусть это будет профессиональная сфера или сфера личных отношений. Вспомните просто. Нам нужен реальный эпизод из вашей жизни. Поднимите руку, кто не вспомнил такого эпизода, когда что-то не сложилось в отношениях. Удалось ли вспомнить, когда что-то не сложилось в отношениях? Был какой-то конфликт, противоречие, может быть, отношения разрушились в сфере профессии, семьи, дружбы, там еще чего. Удалось вспомнить? Удалось. Теперь вопрос такой. Пожалуйста, проследите череду событий, которые, ну, произошли. Обычно люди всегда вступают в отношения с определенными ожиданиями, правда, с какими-то надеждами. И поначалу часто бывает все хорошо. Так вот, какие были события, что вот я был здесь и оказался тут? Ну, как знаете, в личных отношениях. Вот здесь они любят друг друга, не расстаются ни днем, ни ночью. А вот здесь они терпеть друг друга не могут. Вот на дух не переносят. И эти вещи, они произошли, ну, какие-то события были, через которые вот это настроение сменялось. Вот череда этих событий. Можете тоже проделать этот внутренний путь. И моя следующая просьба. Теперь подумайте о том образе себя, который в этих, этот путь прошел. Что я думал о себе? Я мог думать о себе, что я человек, который всегда прав. И человек, который борется за справедливость. Или это человек, который спасает мир. Или что-то иное. Так попробуйте понять свое настроение. Потому что именно настроение привело к тому, что был такой результат. Тонкое предшествует грубому. Так вот, друзья мои, опираясь на Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите расписывается, есть определенный текст, который говорит, что Верховный Господь является высшим наслаждающимся. Он является совершенным контролирующим и добрым другом всех живых существ. И поскольку Он совершенно независим от своих энергий, никогда не попадает к ним в зависимость. Он может идеальным образом исполнять свои, все свои обязанности перед этим миром. Но живые существа не таковы. И когда они попадают в это, ну, как бы хотят оказаться в этом на его месте, то они проявляют три настроения. Первое настроение – ложного «я». Оно называется «я наслаждающийся». Я наслаждающийся. То есть этот мир — это то, чем я должен наслаждаться. Причем ключевое слово «должен». Я должен наслаждаться этим миром. Он для этого существует. А иначе, для чего ему? Помните, как в том мультфильме? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? А зачем на свете пчелы? Чтобы делать мед. А зачем на свете мед? Чтобы я его ел. По-моему, так. Герой детского мультфильма про Винни-Пуха, помните? И тогда симптомом, который сопровождает жизнь такого человека, будет обида. Обида означает, все время будут появляться те люди, которые его обижают, которые вот его не воспринимают в этом положении верховного наслаждающегося. Они все время делают не так. Есть другое настроение, которое называется «я контролирующий». Кстати, кто-то себя обнаружил в положении «я наслаждающийся». Но почему этот мир так устроен? Неужели они все не понимают, кто здесь верховный? Что кого они должны наслаждать так? Им же лучше будет, если они меня будут наслаждать. Второе, это «я контролирующий». «Я контролирующий» — это тот, кто говорит: ты должен быть таким, этот должен быть таким, это должно быть так, это должно быть это. И причем он всегда прав, ведь понимаете, вот в чем еще вопрос. Но почему-то в его жизни все больше и больше приходят людей, которые с ним соперничают, которые пытаются его подавить. Или он окружается людьми безответственными, которые ничего не хотят делать, принимать на себя ответственность не хотят. И они слабые, зависимые, ему приходится все делать самому, потому что они ничего не... ни на что не способны. И симптомом такого, скорее всего, человека будет гнев. Слушайте, друзья, вот здесь мы разрываем контакт с жизнью. Потому что не это не является нашим положением. Наше положение – ученики. Мы пришли учиться. И если эта ситуация приходит в мою жизнь, можно посмотреть, в каком я настроении нахожусь. Именно это настроение и привлекло в мою жизнь эту ситуацию.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

0: Вашему вниманию лекция Владимира Иванова.
1: Следующий период проходит под управлением Марса. Помните, да, от года до трех. Это период, когда начинает очень бурное физическое тело расти у ребенка. Кости превращаются в кости, то есть хрящики превращаются в кости. Поэтому если ребенок рождается, у него кривошейка, сейчас часто происходит. До года, если его не исправили, это можно делать за 5 секунд. После года вы целый год будете делать массаж. Потому что это уже кость. Уже другой совсем период начался. Ну и появляется этот синдром строптивости. 3 года. Вот пик. 3 года, 4 года — это пик этого синдрома. То есть эго просыпается у ребенка. И он становится дьяволом просто. Был лапочкой и стал каким-то ужасом, монстром просто. Так и говорят, ты монстр. Недавно я видел ребенка на улице, у него на шапке было написано «животное». Ну, по-английски, правда, но мама с умыслом. Вот тебе. Розовая такая шапочка, но животное. Вот такое отношение, смотрите. Период Марса. Ребенок воюет, не принимает авторитет, ну и так далее, и так далее. Появляется этот признак строптивости, возраст строптивости. Что нужно сделать? Первое, самое важное лекарство — это всегда обращаться к разуму ребенка, всегда объяснять. Дети, иногда нам кажется, что дети тупые, не понимают. Если им все нормально объяснять на том языке, на котором, который они могут понять вот в тех терминах, не использовать им какие-нибудь серьезные латинские термины или санскритские, дети могут понять. У детей есть одна проблема, у них память еще не сформировалась. У них вот эти вот условные связи, да, вот, нейроны все эти не сформированы. Это наше отличие от детей. У нас есть память, есть опыт, у них этого еще нет. Поэтому детям иногда приходится одно и то же объяснять несколько раз. Я помню, как это было с моей дочерью. Пора спать, не хочу. И ты объясняешь, что сейчас уже очень поздно, все уже легли спать, потому что ночью спать лучше всего отдохнешь. Завтра проснешься здорово, выспавшись, и сможешь лучше играть. Поняла? Да, поняла, надо спать. Ложиться спать. Мы довольны, тоже легли спать. Через 5 минут ребенок просыпается, не хочу спать. И нужно что сделать? Еще раз. Точно таким же голосом спокойным. Объясни то же самое. И так 5 раз. Он не тупой, не запомнил просто. Просто ум еще беспокойный немножко, плавающий. Но человек понимает. И так, обращаясь к его разуму, вы делаете его самостоятельным. Это то, что Марсу требуется. Марсиане хотят быть самостоятельными. Пожалуйста. Но на основе разума смотри. Выбирай правильно. Пожалуйста, мы тебе все объясним, выбирай. Интересный момент, что когда ребенку объясняешь результаты вот какого-то выбора, негативного или позитивного, он легко выбирает позитивный. Ты говоришь, ну будешь есть много сладкого, реально, кариес есть зубы. Смотри, вот есть даже такой мультик в интернете, злобный кариес. Специально для детей. Все родители показывают. Вот смотри, ух ты, нет, я не буду. Чупа-чупс не буду пока. Нет. Интересный принцип. Итак, первый момент. Навсегда обращаться к разуму ребенка. Терпеливо. Не повышая голоса. Терпеливо снова и снова. Следующий принцип. Распорядок дня. Это очень важный момент. Где у нас больше всего Марс проявлен? В каком месте? В армии. Чем армия славится? Спичка горит, все быстро собрались, все. Не собрался, наряд не очереди, картошку чистить. Дисциплина. Это то, что Марс очень нравится, это то, что Марс питает. И еще важный момент — это способность родителей контролировать свои эмоции. Если ребенок не контролирует свои чувства, это естественно, он пока еще не способен это делать физически. Но если родители этого не делают, это уже странно. То есть какая ситуация? Если родитель начинает кричать на ребенка, он спускается на его уровень. Он тоже ребенок. И потом родитель требует к себе уважения. Но это невозможно требовать уважения. Уважение к старшим проявляется. Тому, кто чувства контролирует. К серьезному человеку. А ты опустился на этот уровень. С тобой как с ребенком будут общаться. И что происходит? Вот это домашнее насилие возникает. Да? Я ломаю ребенка. Он это запоминает. И он понимает, сейчас я слабый, сильный меня сломал. Но что произойдет со временем? Мы станем слабыми, дети станут сильными. И они нас будут ломать. Они нас будут отправлять в дома престарелых, выгонять из квартир, оскорблять, так, использовать и так далее. Все естественно. Мы получаем просто свою карму. Ничего страшного. В важных вопросах всегда нужно проявлять стойкость. Научиться говорить «нет». Но очень спокойно. «Нет». «Нет». «Нет». «Нет». Мне интересно, у меня очень хорошо работает, когда я говорю «нет» в разных интонациях. «Нет». «Нет». «Нет». И ребенок переключается на эту игру. Она начинает повторять «нет». И еще очень хорошо работает, когда она говорит «нет», а ты говоришь «да». Или наоборот. Она говорит «нет». Ты говоришь «да». «Нет». А ты на другой интонации говоришь «да». И он в эту игру включается.
2: Мы взяли Сурганта.
1: Не знаю, но работает. Не знаю откуда, но работает очень хорошо. Вот эта игра. Такая игровая форма.
2: Чупа-чупс. И Ленин.
1: Да, что-то интересненькое сказать. Ни в коем случае нельзя ломать ребенка в это время. Период Марса означает, что закладывается в это время в характере. Стойкость, целеустремленность, марсианские качества, способность преодолевать трудности. Поломаешь ребенка в это время, эти качества не появятся. Все, он поломанный. Теперь ты с ним живи, с этим поломанным, пожалуйста. Ты поломал, ты отвечай. Но если ты перетерпишь этот период, проявишь интеллект, контроль чувств, потрясающий человек вырастет. Очень целеустремленный, способный решать независимый, автономный человек. Способный сам решать свои проблемы. Вот это то, что можно делать в период Марса. Следующий период — Меркурия. Меркурий — это планета общения, интеллекта, игр, общения. Вот это то, с чем связан Меркурий. И поэтому этот период с чем связан? С обучением. С общением. С 3 до 7, по-моему, да, у нас? Смотрите, как сейчас интересно строится система образования. Детей начинают обучать всем, когда период Меркурия заканчивается. Практически. То есть реально на обучение ребенку остается 2-3 класса, а потом он с ума сходит.
3: А до 7 точно?
1: Ну, сколько там у нас, что там у нас было? А, с 3 до 12. С 3 до 12. То есть у него остается сколько? Лет 5 на обучение реально. Потом пубертатный период, половое созревание, мозг выключается просто. И ребенок ничему не учится. Еще они как-то могут учиться, если классы раздельные. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Еще что-то может, какое-то образование происходить. Но когда классы совместные, это просто тихий ужас. Все. Учителя, они просто стреляются в этом случае. Просто вешаются. Итак, период Меркурия — это период, когда можно начинать учить ребенка. То есть не нужно ждать до 7 лет. Можно в этот период. Но важно чем? Чему учить? Вот что важно. Потому что если в этот период не начать, потом желание учиться сильно поубавится. В Индии, если вы приедете, там дети очень легко в 4 года ходят в школу. У них такие ранцы, их не видно за этими ранцами, они бегут в эту школу. Там, конечно, игра и так далее, не 45 минут, но тем не менее есть этот принцип. Чему учить — вопрос. Математики учить бесполезно. 2 плюс 2 — 4. То есть неинтересно. Учить нужно настроение игры. Поэтому есть особый раздел ведических произведений, который связан с этим возрастом. Называется «Нити Шастры». «Наука здравого смысла». Есть две самые известные сейчас книги этого раздела — «Хита Падеша» и «Панча Тантра». Они, в принципе, одно и тому же учат. Но как они построены? Они построены в виде истории про зверей. Помните вот басни Крылова? Что там? Ворона, лиса,
2: шакал
1: и сыр. Если взять Панча Тантру, это оттуда басня. Там оттуда ворона, да, шакал вместо лисы, вместо сыра чапати, репешка. Просто он немножко изменил, чтобы людям было понятно. Басни Эзопа взяты оттуда же. То есть детям очень весело слушать про зверей, про животных. И, может быть, даже не нужно им смысл объяснять сейчас, как это все там, все серьезно, какой серьезный вывод из этого делается, из этой истории. Главное, чтобы он запомнил. Когда время придет, он смысл оттуда выцепит. Он видит эту ситуацию. Вот шакал, оказывается. А вот ворона. А я кто? Сыр? Ну, предположим. И он начинает применять это на практике. Вот эти вещи нужно преподавать ребенку. То, что помогает ему строить правильные отношения. В это же время дети естественным образом начинают играть в какие-то ролевые игры, связанные с общением. Вот это то, что ребенку нужно давать как можно больше. Также благоприятно в этот период учить ребенка различным изящным искусствам. Пение, рисование, танцы. На самом деле это то, что принято для всех. Если взять ведическую культуру, все какие-то возвышенные уровни общества изучали. Это даже российская культура, смотрите, при царе это было. То есть люди все должны были изучить. Это институты благородных девиц были. Ты должен был знать французский, каких-то танцевать уметь и так далее. Почему это важно? Особенно это важно для девочки. Целью любых изящных искусств является развитие тонких способностей психики, сопереживания, чуткость гармонии. А в высшем смысле эти науки предназначены для того, чтобы человек смог почувствовать присутствие Бога в окружающем мире. Потому что гармония означает, кто-то ее создал. Она ниоткуда не берется. Хорошо учить языкам каким-нибудь, потому что планета Меркурий — планета общения, коммуникации. Меркурий — это планета бесполая с точки зрения астрологии. Поэтому в этот период очень легко обучаться. Гормоны не беспокоят. Для мальчиков, девчонки представляются какие-то вот плаксы. Да. И то же самое для девочек, пацаны. Да, какие-то. Идиоты какие-то бегают. Орут, бегают. То есть самое то время учиться. Не беспокоит ничего. С половым созреванием начинается период Венеры. 12 лет, да? До 32, очень длинный период. Подразумевается, что в этот период очень хорошо семью создавать. Начало периода Венеры характеризуется повышением интереса к противоположному полу.
2: 35, мы
1: сказали. 35 тут нужно смотреть, есть если какой-то Венера, переходный период. Нет, просто есть переходный период. Uh-huh. Когда один период в другой переходит, это несколько лет может быть. Uh-huh. Так, появляется этот интерес к противоположному полу, романтика, амурные дела, Венера вот с этим связана. Это у нас есть что, венерические заболевания. Болезни Венеры их называют. То есть венерические заболевания как-то пошло звучит. А вот раньше говорили болезни Венеры. У вас болезни Венеры. Ах, ну как-то возвышено, да? Хотя реально проститутка что-то такое было неприятное. Но болезнь Венеры. Ребенку трудно становится учиться, очевидно. Ему не нужно уже теоретическое знание. В этот период у подростков появляется эта поговорка: «Не учите меня жить, помогите материально». Очень хорошая поговорка. В период Венеры можно учиться, но только практическим вещам. В этот период нужно учить ребенка, ну, грубо говоря, зарабатывать деньги. Помните, в школе было УПК у нас. Как раз в этом возрасте. УПК, учебно-производственный комбинат. Да? Собираешься и толпой идешь, мальчики туда, девочки борщи варить, мальчики эти. У меня был этот слесарный станок, я каждый день делал эти какие-то вот загогулинки. Я уверен, что их выкидывали, потому что там куча брака было. Но я делал каждый день. Государство тратило на это деньги, чтобы мы, ну, были в пределе, что называется. То есть в это время родители должны давать ребенку, начать давать ребенку ремесло. И тогда он будет слушать родителей. Потому что идет ему знание, которое сейчас ему важно, сейчас ему актуально. Он семью уже хочет создавать. Научить его, как семью поддерживать. Вот важный момент. Бесполезно давать ему какую-то возвышенную философию в это время. Нужно давать какие-то очень простые вещи. Или философию объяснять на пальцах. на материальных каких-то примерах. На Востоке издревле в начале этого периода люди женились, чтобы ум не беспокоил, чтобы дальнейшее образование происходило без беспокойств. Я жена, я женат, я замужем, все, можно дальше учиться. Не нужно никого бегать искать. Не нужно одеваться, как чтобы на меня кто-то клюнул, не нужно как-то что-то такое вытворять, чтобы какая-то девушка в меня влюбилась. Уже все в порядке, ум успокоился. Это очень мощный, важный ведический момент, вед, смотрите, культурный. Ранние браки. Это очень здравая идея на самом деле. То есть это позволяет вот эти все, всех этих матерей-одиночек, каких-то вот непонятные там потери девственности нивелировать, чтобы вот этот шок возникновения полового желания как можно меньше повлиял на человека дальше в жизни. Детей женили, потому что в этот период, поскольку период Венеры, да, привязанность может быть очень глубокая между мужчиной и женщиной. Венера подстегивает, культивирует эту привязанность. Когда люди женятся, первый год, третий год и пятый год совместной жизни считаются самыми критическими в жизни семьи. Самые критические. И когда люди женятся в период Венеры, пережить эти критические годы легче. Потому что есть привязанность глубокая, есть страсть какая-то, Венера дает это. Легче на многие вещи закрывать глаза. Поэтому заметьте интересный момент. Чем позже люди женятся, тем труднее им уживаться потом. Бобылю жениться — это очень суровая аскеза. Очень сурово. Он 3 года будет думать, он может не надо, а может не надо. Поэтому бобыли, когда женятся, очень часто разводятся. Потому что бобыль — это вот холостяк такой, которому за 30. То же самое и женщин касается. Старая дева, ей очень трудно замуж выйти. Очень трудно. Уже другой период, уже другая планета. После периода Венеры начинается другой период. Тела у людей меняются.
3: И все.
1: Мужчин живот вырастает. Как бы страсть проходит. Если в это время жениться, то тут нужны уже другие немножко стимулы, чтобы семья сохранялась. В период Венеры легче. Проблема периода Венеры в том, что страсти могут быть слишком много, измены могут начаться в таком духе. Все-таки семьи потряхивают. Но есть также, скажем так, предпосылки для сохранения семьи, смотрите. Потому что страсть остается. Вот это то, дальше там свои периоды, уже к детству не относящиеся, вот это те временные какие-то рамки, когда ребенок меняется. И мы должны видеть, в каком периоде находится мой ребенок, чтобы с ним правильно строить отношения, что ему сейчас нужно, что сейчас он может легко переварить, что сейчас он может легко усвоить. Это то, что в западной психологии называется сенситивный период. Период, когда вот этот навык разовьется при наименьшем количестве усилий. Навык говорить, там, предположим. То есть я уже говорил, что в первый год развивается этот навык позитивного отношения к миру. За год всего, на всю жизнь. Попробуйте потом его развить. Десятилетиями люди потом развивают. И то все равно где-то подвох ищут. Все равно. Мы не можем предаться мужу, предаться жене. Мы подвох ищем все время. Что-то здесь не так. Вот это вот год жизни ушел из жизни, смотрите, неправильным образом, да? И всю жизнь мы получаем реакцию. Сензитивный период пропущен. То есть если мы не развиваем те качества у ребенка, которые сейчас легко развивать, для которых сейчас период предназначен, дальше будет труднее. Это то же самое, что человек идет в вуз, когда ему уже за 30. Он очень забавно выглядит в вузе. Особенно на очном отделении. Видели такого человека? Я в вузе учился, вот весь он на самом деле выглядит. Он сам как-то так вот в конце где-нибудь садится, там в углу, чтобы не смеялись. И преподаватели к нему так с нисхождением. Ну ладно вам, 4, ну понятно, что... Как же? И не дергают его особенно во все эти мероприятия институтские, вузовские. Да, ну вот, предположим. Как-то вот... И видно, что все горят, а ты понимаешь, что что-то, ну просто диплом надо получить. Молодежь бегает, у них какая-то жизнь, общага, там как-то весело, все. Ты как будто не здесь. Вот это то же самое, что мы пропустили сензитивный период. Период, когда нужно развивать определенные навыки. Все, может быть, какие-то вопросы есть.
2: А после меня какие периоды идут?
1: Ну, тоже взрослая жизнь. Да, ну давайте. Мы уже не дети.
2: Для мужчины самые сложные первые 40 лет детства.
1: Ну да, так нам легко думать, потому что ответственность не нужно брать. Я же еще ребенок. С 32 до 50 период Юпитера. Поэтому смотрите, у нас что, 33 года, это что, у мужчин кризис среднего возраста. Надо быть мудрым. А я еще, ну, панк. Хорошее американское слово, панк. Панк — это когда... Это только женщины не бывают панками, как правило.
2: А какая это планета влияет?
1: Понятия не имею. Безмозглые.
2: А это не десятая?
1: Планета безмозглые. Десятая планета. Панк, женщины панками не бывают, как правило. Мужчины панками бывают. Мужчины панками рождаются. Мужчинами становятся, мужчины не рождаются. Что такое панк? Это мужчина, который думает, что носки появляются в ящичке сами собой чистые. Достаточно просто грязный кинуть в центр комнаты и выйти из комнаты на какое-то время. И ты точно можешь быть уверен, что зайдя в комнату, эти носки исчезнут, а в комоде появятся. Просто нужно открыть и взять. Далее панк думает, что если открыть холодильник, там обязательно будет та штучка, которую я люблю. Если ее нет, то что нужно делать? Закрыть холодильник и уйти из кухни минут на 10. Через 10 минут снова подойти и открыть. И вот мы говорим, что да, 41-40 лет мужчина — это ребенок, да, это панк. Вот в чем дело. То есть сейчас очень серьезная проблема заключается в том, что мужчин не воспитывают. Сейчас очень много матерей-одиночек. Мать никогда не воспитает мужчину. Пример приведу. Смотрите. Идет мальчик в школу, первый класс. Я вырос в Комсомольске-на-Амуре. Кто знает про этот город что-нибудь?
3: Бывали несколько тысяч
1: раз. Это город, который был построен на месте Амурлага. ГУЛАГ, Амурлаг. Там было 8 зон. До сих пор там много зон в черте города. Я помню, как в детстве мы подходили к стене зоны, кидали туда какую-нибудь там табачок или, знаете, или чай. А нам оттуда какие-нибудь цепочки, знаете, ножи, вот эти финки на кнопочке. То есть ты был очень крут, когда у тебя такой нож на кнопочке, зэковский. Что-то, вот обмен такой был, прямо реально вот в черте города. И вот мальчик в этом городе идет в школу 1 сентября.
2: С финкой.
1: Ну, ты еще такой лопушок, пока без финки. Пока ты еще не знаешь, что такое общак и так далее. Что это 90-е годы, что самое веселье идет по стране. Ты идешь в школу, и подходя в школе, ты вдруг понимаешь, что в школу попасть не так легко. Там кордон, там эти пограничники, таможенный пост. Ну-ка, иди сюда. Деньги давай. Их 5 человек. Вот что делать? Деньги забирают, что-то там тебя унижают, и так далее. Ты бежишь домой, попадается в мама. Ты маме жалуешься, что делает мама? Бежит в школу, ищет этих сволочей. Да? И что происходит в конце концов? Ты идиот на всю оставшуюся жизнь в школе. Мамсик. Тебя никто никогда не будет уважать. Все, клеймо на всю жизнь. Мама совершает серьезнейшую ошибку, поэтому маму мужчина не воспитает. Мама решает проблемы. Нельзя решать мужские проблемы. Если у мужчины проблемы, не нужно ее решать. Он должен сам решить проблему, тогда он себя уважать будет. Но если ты идешь домой, попадается папа. Что папа говорит на твою проблему? Так, сынок, садись. Сколько их там? 5. Хорошо. Выбираешь самого здорового бугая из них, главного. Со всего психу. На него несешься. Кусаешь, рвешь, в общем, все, что можешь, делаешь. Визжишь, пожалуйста. Но меня же побьют один раз в жизни. Потом тебя никогда бить не будут в этой школе. Авторитет завоюешь. Ты идешь в школу, у меня так произошло. На какой-то третий, четвертый день у меня появился фингал впервые в жизни. Я вдруг понял, что это очень почетно иметь фингал в мужской среде. Но очень почетно, на тебя смотрят с уважением. То есть ты не к маме побежал, ты решил проблему. Тебя больше эти бугаи просто не замечают. Здороваются. Здорово, здорово. Все. Не трогают. Мимо проходишь. Ну что ты псих? Нормальный наш человек. То есть он может быть, конечно, старше тебя, сильнее, но ты реально ему что-то там оставил, какую-то отметину свою. И это никому не нравится. И я помню, что у меня был этот фингал, и мы когда садились с мамой в автобус, я поворачивался специально лицом в зал. И я видел эти взгляды, вот эти вот, знаете, завистливые. А у него фингал. И даже девочки по-особому смотрели. Ух ты, какой плохой мальчик, да? Плохой парень. А он какой. Девочки любят плохих парней почему-то, что интересно. Парней никто не любит. Вот, пожалуйста, женское мужское воспитание. Тут решила проблему за него, ждет, когда он скажет спасибо. Никогда в жизни не скажет спасибо. Потому что мужчину не сделали. А тут папа сказал, иди сам давай. Мужиком будь. Ты решил проблемы, тебя побили, но никогда в жизни больше не трогали. Это то, что со мной произошло в школе. Все. То какие-то залетные, не знаю, что ты псих. И начинается тягомотина. Нужно им показывать, что ты псих тоже. Еще раз про период Юпитера. Если мужчина не научился быть мужчиной до этого возраста, то есть не принял ответственность за семью, за какой-то проект, не стал серьезным, не начал нести ответственность, у него не начинается период кризис среднего возраста. Потому что в период Юпитера мы входим с пустыми руками. Нолик.
2: А где этот период Юпитера?
1: С 32 до 50 там. Что-то в таком духе. Да, период Юпитера. Есть такая поговорка осетинская. В Северной Осетии мне рассказывали, что до 40 лет мужчина должен стать кем-то. Имя получить. Статус.

0: книга, все о сексе. Ну вот есть чем поделиться человеку, тем не менее. Если до этого периода, смотрите, статус какой-то, да, имя не заработано, делиться нечем. Человек чувствует себя никем, унижение. Особенно мужчине это ярко, у мужчины ярко проявлено. И с 70 до, ну, грубо говоря, до 120, все ведические, астрологические периоды на 120 лет рассчитаны. До 120, ну, кто-то в течение этого периода умирает, да, в том или ином возрасте. Идет период Сатурна. Когда уже все хрустит, Сатурн — это планета воздуха, тело становится худым, смазка исчезает из тела, ум становится беспокойным, человек не может спать, еда не дает вдохновения какого-то. Шамкаешь, шамкаешь. Раньше было вкусно, а сейчас непонятно. У меня бабушка очень любила чай с батоном нарезным, с маслом. И я помню, когда она была старенькой, она шамкала этот батон с очень злым лицом. Я говорю, почему? Она говорит, я не чувствую вкуса. Я каждый раз надеюсь, что хоть что-то почувствую.
1: Вот раньше было.
0: Ну да, вот сейчас не чувствую. Что ж такое? Ну злая была. Период Сатурна нужен для того, чтобы человек развил в себе внутреннее отречение перед смертью, чтобы не умереть в страхе. Вот для чего нужен Сатурн. Страх от страха избавиться. Вот вам, пожалуйста, периоды до смерти.
2: Можете назвать, вы сказали, что Сатурн — это планета ветра. Это
0: воздух.
2: Да, воздуха. И это определенный, скажем так, тег. Вот. И, может быть, по Луне, по первому, связаны именно в контексте детской вот этой вот периодов, да, воспитания. Может быть, какие-то теги, скажем так, так вкратце, там Луна, потом идет Венера, какие-то теги, да, проговорите, потому что их можно потом дальше также развернуть.
0: В плане именно можно, стихий?
2: Можно даже шире взять, не в контексте только, например, детской астропсихологии, там, или, то есть вообще в априори, с чем связана, например, Луна. Вот.
0: Вроде как рассказывал уже.
2: Да, вы сказали, что это жидкость, да, там может быть дополнительное что-то.
0: Ох.
2: Это как бонус, это не обязательно.
0: То, что я сейчас рассказал, это достаточно большой раздел из астрологической школы. Это реально целый семинар. Сейчас трудно будет это рассказать полностью.
3: Тут получилось где-то 5 периодов, да?
0: Да.
3: 5 периодов, а планет же
1: хотя бы
3: 9.
1: Хотя бы.
0: Да, но так описывается.
1: Ага.
3: Да. И еще такой момент. Вот одному ребенку можно говорить, объясняя ему понятие. Например, у него Юпитер сильно выражен.
2: Один ребенок, юпитерианец, скажем так, брахманический, он понимает хорошо, почему, поэтому, логику. А в другом, например, во мне там 80% с кепкой, шудрой. И мне пока не приложишь, я не пойму. То есть, когда пока сам не ударюсь.
0: Эйнштейн однажды сказал интересную вещь. Вы не поняли утверждение какое-то физическое до тех пор, пока вы не смогли его объяснить 5-летнему ребенку.
3: Что еще? Еще раз.
0: То есть, вы не поняли теорию, пока не смогли ее объяснить 5-летнему ребенку своими словами. Просто. Поэтому, как правило, это проблема родителей. То, с чем я встречаюсь, вот такой культурный момент, родители пытаются ребенку навязывать. Им кажется, что надо не объяснять, а доказывать, убеждать, заставлять. А объяснять означает диалог вести с ребенком. Уважительно. Тут нормально все. Не нужно быть юпитерианцем, чтобы мозги какие-то иметь. Не только в этом мире юпитерианцы устраиваются, смотрите. Все устраиваются как-то, все деньги зарабатывают. Мозги-то у всех есть. Я реально не видел так уж много безмозглых людей. Даже у сумасшедших мозги есть. Шизофреники там такое устраивают. Гитлер, смотрите, шизофреник. Весь мир на уши поднял. Там в мозгах нет каждого человека. Единственное, что совершил ошибку, вот еще о которой говорил там Бисмарк или кто-то, никогда не идите войной на Россию. Успокоился бы там в Польше, и все. И, может быть, сейчас другой мир был бы вообще. Никто бы на него не полез, на этого Гитлера, без России. Нет, пошел в Россию, вот тут мозги выключились. Тут как-то вот недопонял.

0: Но так-то у человека были мозги, хотя шизофреник. Ну, что интересно. Поэтому, если мы шудра, тогда нужно нам говорить тем языком, который нам будет понятен. Простым шудрянским языком.
1: Просто не 5 раз, а уже 50.
0: Ну, например, больше терпения. Потому что, если ребенок шудра, означает, это ты в него вложил. С этим имеет дело. В жизни мы не имеем дела ни с чем, кроме как со своей кармой, смотрите. Ничем. То есть это не происки врагов, это просто наша карма. Получайте радостно, весело, счастливо и имейте с ней дело, взаимодействуйте теперь. У меня дочь тоже не прям, не питерянка какая-то. Нормально разговариваем, общаемся. Иногда она может сказать, а я все-таки не принимаю. Ну ничего не поделаешь. Надо уважать.
1: Можно? Дату рождения.
0: Ну, потом. Еще момент очень важный заключается в том, что самое главное, что родители могут вложить в своего ребенка, это правильное зачатие. После этого мы или... То есть правильное зачатие – это подготовка почвы для следующего, для будущего воспитания и обучения. Если почва бедная, можно нанять очень хороших учителей, хороший институт, но получится что-то такое. То есть бедную почву, если вы посадите очень хорошее семя, не даст хороших всходов. С другой стороны, если почва богатая, даже слабое семя даст хорошие всходы, хорошее растение. Поэтому веды говорят, что очень важным, самым важным практически вкладом в жизнь ребенка – это правильное зачатие. Выбрать день, правильное настроение, правильное сознание, здоровое тело, родители и так далее. Там много факторов, правильное место зачатия. И если это делается все правильно, то потом вам не нужно переучивать ребенка, менять его. Вы просто его нормально развиваете. То есть, иными словами, когда ребенок рождается, нам остается только развивать то, что уже есть. То, что мы уже вложили. Не переделаешь. Не работает этот принцип. Я хочу, чтобы был математиком. Да не будет он математиком. Дворником родился. Все. Я хочу, чтобы он был скрипачом. Да не будет он скрипачом. Он математик. Потому что ты об этом не позаботился заранее. В Кали-Югу у нас есть такая тенденция. Мы все время боремся с последствиями. Вместо того, чтобы прогнозировать будущее. Заметили? Мы не вкладываем. Мы тратим практически 90% своей энергии на то, чтобы отбрехиваться, да, отделываться как-то от последствий своих поступков прошлых. А нужно тратить 90% энергии на вклад в будущее. То есть совершать поступки, продиктованные разумом. Тогда нечего будет отбрехиваться, нечего будет отбиваться. Наоборот, здорово, приходите, пожалуйста. Я готов принять свою карму. Так все здорово. Вот это правильное распределение энергии. Не нужно бороться с проблемами. Нужно вкладывать в будущее. Вот это то же самое, что нужно делать во время зачатия ребенка. Это вкладывать в будущее. И потом мы пытаемся его переделать.
1: В своей консультативной практике мы часто сталкиваемся с тем, что уже де-факто. Угу. И очень сложно дать какие-то советы, потому что есть идеал, есть желание человека как раз обратить на то, что есть корень, работать над собой. Общие рекомендации, общая фоновая идея, лейтмотив и, может быть, конкретные какие-то иллюстрации с вашей практики консультативной. Какую мысль основную мы доносим до человека?
0: У вед есть один очень интересный аспект, который сейчас, ну, не озвучивается особо. И поскольку этот аспект не озвучивается, то я вижу, что очень часто веды не приносят своего позитивного результата. Изучение вед, посещение лекций и так далее. Принцип очень простой. С самого начала веды дают самый высокий стандарт. Самый высокий. С самого начала. И это не означает, что все остальные, ну, никто. Все остальные ниже плинтуса. Это означает, что это идеал. Почему так? Почему мы воспринимаем это неправильно? То есть мы видим этот идеал, мы не можем его следовать, мы разочаровываемся. Вот у меня ребенок уже вот неправильно зачат. Все, до свидания. Положите денежку за консультацию. Всего хорошего. Приходите в следующий раз. Пожалуйста. Ну, давайте вы сдаете дом сирот, да? И о новом теперь уже подумаем правильно. Ну, так вот, в шутку, да? Ведическая система образования построена не на принципах лекций. Ведическая система образования построена на принципе парипрашна. Вопросы и ответы. Когда человек приходит к консультанту, консультант дает ему самый высокий стандарт. Почему? Потому что благодаря следованию самому высокому стандарту жизнь человека изменится в наилучшую сторону. И в самом быстром, и самое, самое быстрое время. Здесь человек должен сказать, а я не могу ему следовать. Тогда квалификация у человека в чем проявляется? Он говорит, тогда давай попробуем вот этот стандарт. Не могу, вот этот стандарт. Могу. Замечательно. Это твоя ступенька. Дальше, утвердившись на этой ступеньке, ты можешь поднимать потихонечку свои стандарты. Это то, что сейчас люди не учитывают, изучая веды. То есть им дается высочайший стандарт, ум напрягается, он и разочаровывается. Лекторы это поняли, поэтому сейчас не дают высочайшего стандарта. Тогда у людей нет цели. И ведическая какая-то культура превращается просто в психологию дурацкую. То есть с этого полушария в это, а с этого в это. Ой, тут болит, сюда переложите. О, не болит. Через полгода, вот тут болит, сюда переложу. Ну, нормально, не болит. Отпустила. Это западная психология. То есть, если лектор, консультант не умеет вот в этом русле общаться с людьми, понимать, какой стандарт человеку нужен, какие дать правила человеку, потому что веды для всех. Это описаны правила для всех случаев жизни, для всех категорий людей. Вы должны понимать, что это за категория, какое правило поможет ему возвыситься. Это очень важный принцип. Это ваша квалификация как консультанта, как лектора. Это нужно видеть. Но это не означает, что нельзя давать высочайших стандартов. Их нужно давать. Иначе люди не будут стремиться. Если мы скажем, что высочайший стандарт пить только раз в неделю, люди будут пить 3 раза в неделю. Правильно? Если мы скажем, что высочайший стандарт не пить, люди будут пить раз в неделю, но это уже не 3 раза.
2: Это интересно. Это не потолок развития.
0: Да? Да. То есть мы должны говорить о высочайшем стандарте. И потом в личном общении мы должны вдохновлять человека, дать ему понимание, как на его уровне он может прогрессировать прямо сейчас, здесь и сейчас. Иными словами, наставления или советы консультанта должны обладать характеристиками определенными. Он должен быть простым, он должен быть понятным, он должен быть основан на ведах, то есть авторитетным, и он должен быть, и у него должно быть такое качество, его можно применить здесь и сейчас. Тогда вы хороший консультант. Человек на следующий день придет, скажет, как все здорово. Большое спасибо, есть позитивные перемены. Так у него появляется вера в вас, вера в то, что, ту философию, которую вы представляете, и начать у него будет постоянный контакт. И так можно с ним работать, и он будет потихонечку возвышаться. То есть 2 ошибки — это дать высочайший стандарт, и все, и успокоиться. И 2 ошибка — это не дать высочайший стандарт. И в том и в том случае это насилие. И в том и в том случае. Ответил?
2: Да, спасибо.
0: Наверное, последнее, да, что-то может быть есть. Пожалуйста.
2: Крайнее на сегодня.
0: Крайнее на сегодня. Окей. Есть тут?
3: Есть.
1: Тогда вопрос.
0: Она будет в Питере. Да, пожалуйста.
1: Но духовные практики, они, ну, по идее, человек, который следует духовной парампоре какой-то или традиции духовных практиков, молитвах, ну, гордость с этим очень сильно растет, причем у многих.
0: А начать нет духовной практики. Духовная практика не взращивает гордость. Это симптом. Гордость — это симптом. Что говорят веды, смотрите. Первый момент. Когда человек получает образование, следствием этого является смирение. Иначе он получил не образование. Он получил набор информации, не образование. Он осел, на которого книги нагрузили. Я такой гордый, ничего себе, у меня книги. Ты осел. Если есть смирение, следующий этап какой? А начать ты сможешь уважать старших. профессора, начальника на работе. Что это означает? Ты можешь получать покровительство старших. Тебе легче прогрессировать на работе. Тебе проще строить отношения с учителями. Ты быстрее прогрессируешь. Поэтому следующий этап — это получение квалификации. Смиренный человек получит высочайшую квалификацию, потому что старшие будут готовы поделиться с ним этой квалификацией. Далее, если ты получил квалификацию, в чем проявляется? Каков признак квалифицированного человека? Он совершает добродетельные поступки. Чтобы совершать грех, квалификация не нужна. Какая нужна квалификация, чтобы водки напиться? Ноль.
2: 18 лет.
0: Да даже этой квалификации не надо, вы мне рассказываете тут. Ноль квалификации нужно, просто бутылка и рот. Вот и вся квалификация. Если ты совершаешь, добродетельные поступки, ты можешь быть счастлив. Пожалуйста, очень просто все. То есть, если возникает гордыня, означает, ты не занят духовной практикой. Скорее всего, это означает, нет учителя. Ты сам по себе. Как можно прогрессировать самому по себе в духовной жизни? Я не знаю, куда идти, зачем идти, в каком направлении, но я дойду. И у нас есть такие вот сейчас, это New Age, да? Все пути ведут к одной цели. Да не ведут все пути к одной цели вообще. Что-то в помойку заведет, что-то к Богу. Поэтому да, вот в вашей религии пить нельзя, какая у вас религия дурацкая, а в нашей можно. Мы все к Богу придем, не придем мы к Богу. Пьяница к Богу не придет. Один путь есть к Богу. Но веды говорят, что путь к Богу пролегает в сердце святого. Должно быть реальное живое общение со святым, с учителем. Вот тогда гордыня уйдет. Как правило, гордыня возникает в сердце человека, который сам по себе прогрессирует, пытается прогрессировать сам по себе. Я называю это, извините, духовным онанизмом. Вроде бы удовлетворен, но не семья. Нет того же, как сказать, объема, что и в отношениях с противоположным полом. Хотя вроде физиологически то же самое. Вот это современная духовная жизнь очень часто. Духовный онанизм. И он приходит, этот онанист, на лекцию, и какие-то свои бредни начинает высказывать. Мне там на голову упал столб света с Плутона. Скоро квантовый скачок, все скакнем. В прошлом году это квантовый скачок у всех на устах был. Ездил по России. А вы к квантовому скачку готовы уже? Я сейчас, когда приезжаю в эти города, он должен был быть в декабре месяце каком-то, там декабря, не помню. Я приезжаю в город, эти люди приходят на лекцию, говорю, а вы почему здесь? Почему не скакнули-то? И они так прячут глаза, отменили. Знаете, как рейс не набрался, да, и его отменили. Когда меня спрашивают, скакать будете, я говорю, нет, у меня тут семья, куда же мне скакать-то? Я уж с ними уже, ладно. Уже друзья все, семья здесь. Я один скакну или как я там буду? Никого, ни квартиры, ничего, как? Непонятно. Гордыня возникает, когда я не прогрессирую духовно. Это называется квази-духовная жизнь. Да? Квази означает ложное. Вроде духовная жизнь, вроде процесс идет. И в ведах приводятся интересные примеры этого. Быка, которого привязывают к жерновам.
2: К
0: жерновам. Два огромных камня, туда сыпят пшено, какое-то зерно, да. Привязывают все это к быку, бык ходит по кругу, жернова крутятся, появляется мука. Что думает бык? Я великий путешественник. Я весь день шел. Я, наверное, в Америку уже пришел. Но реально топчется на месте. То есть в духовной жизни нельзя быть быком. Вот таким идиотом. Ходить по кругу. Нужно реально прогрессировать. Это возможность есть живое общение. То есть то, о чем вы говорите, гордыня, это когда нет живого общения. Когда есть учитель, он обязательно по носу щелкнет. У него есть иголочки. Взорвался. Ну, нет гордыни. В духовной жизни признаком хорошего духовного развития является адекватная самооценка. Я слуга. Если это есть, означает адекватное духовное развитие. Если я гуру, я учитель, я тут самый главный, я великий пророк, не духовная жизнь.
3: Вы прослушали лекцию Владимира Иванова.

одного неудачливого художника, его друг-журналист решил сделать ему промоушен и говорит: слушай, что ты пишешь свои баклажаны без конца, кому они интересны? Люди хотят чего-то интересного, люди хотят что-то, ну, что-то такое, чтобы их избавило от скуки, что-нибудь неординарное, например, новую концепцию, что рисовать надо не сам объект, а только его какие-то элементы, например, нарисуй большой аксельбант, нарисуй белого коня на голубом поле и напиши портрет генерала. Он говорит: чушь, он говорит, увидишь, как работает. Он говорит: если меня спросят, что за чушь? Он говорит: заведи трубку. Ходи с трубкой, кури. И если тебя спросят, что за чушь или что это все значит, поскольку ответить ничего нормального нельзя, то ты просто затягивайся из трубки вот так. Посмотри в глаза вопрошающие, скажи: мадам, а вы видели, как течет река? Глубокомысленно, правда? И уже через месяц этот художник, через полгода в галереях в Париже выставлены были его картины. Полный аншлаг, весь бомон, восхищение. Газеты пишут: новый художник, неожиданная концепция. Новая концепция понимания живописи, да, то есть портрет генерала, лошадь маленькая, белая в углу, маленькая мизерная лошадь, в углу на голубом поле золотой аксельбант, портрет генерала. Воздыхательницы, погонницы, все пришли в зал. Одна женщина подходит к нему и говорит: «Но как вы к этому пришли?» Он затягивается из трубки. Говорит: «Дорогая, а вы видели, как течет река?» Фурор, это все в газетах, фразы в газетах. Мужчина заходит в помещение, после одно из помещений, где накрыты уже столы, его закрывают. Его друг, журналист, говорит: ты понял? Ты видишь, он смеется, говорит: они глупцы все. Это вообще, я же тебе говорил, что сработает, абсолютно. Закрывает дверь, чтобы никто не слышал. Представляешь? И вдруг он замечает, что его друг-художник начинает краснеть от ярости. Он говорит: что случилось? Он говорит: ты болван! Ты ничего не понимаешь в искусстве. Друг журналист в шоке, это его идея, она сработала за полгода, они дурачили целый город, они написали какую-то ерунду и придумали, он придумал ему чудесную фразу, он говорит: подожди, это же я все придумал, мы же с тобой. Его друг набрал дыма в рот: а ты видел, как течет река? Поэтому иногда мы можем манипулировать и делать самые абсурдные вещи, сами не понимая, зачем мы их делаем. Если нас спрашивают, мы говорим: а вы видели, как течет река? И один академик, это главный, я не назову его имени, главный редактор журнала «Вопросы философии», на небольшой конференции, философской конференции, где собрались представители, ну, как бы, философской мысли и в том числе ведической мысли, он сказал интересную вещь, что общество, в котором мы живем, это общество, которое создало культ метода. В этом обществе все лучше и лучше люди знают, как сделать новый iPhone, как достигнуть, как изменить формы тела, как увеличить потенцию, как решить то, как сделать это, как съездить недорого на Бали или как найти жилье в Париже, избегая дорогих отелей. Как сделать новый вид, не знаю, пищевых добавок. То есть как? Культура метода. Или культ метода. Цивилизация метода. Все заняты тем, как. Практически никто...